сколько возможно, удаляйся от гнева. Никого не осуждай и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас в нашем эфире звучит очередная часть из книги Писания преподобного Иоанна Кассиана, римлянина. Читает Денис Гаврилов.
2: Книга 4. О правилах касательно отрекающихся от мира. Глава 1. После правил псалмопения и молитв, какие нужно соблюдать по монастырям в дневных собраниях, следует изложить правила касательно отрекающихся от мира. Прежде всего, мы кратко скажем о тех условиях, при каких надо принимать в общежитие желающих обратиться к Богу, заимствуя их из правил частью египетских, а частью тавенских монахов, которые в Фиваиде имеют многочисленное и строгое по правилам общежитие. Ибо в нем один Авва управляет более чем 5000 братьев, которые всегда так послушны своему старцу, что у нас так покоряться не могут и на короткое время. Глава 2. У египтян пребывают в киновиях до глубокой старости. Я думаю, что мне прежде всего нужно сказать о постоянном пребывании в монастыре, смирении и покорности, и о тех правилах, которыми они так образуются, что до преклонной старости остаются в общежитии. И если они достигают высших степеней совершенства, то это потому, что имеют такое постоянство, и притом с самого начала отречения, какого никто в наших монастырях в земной жизни не сохранял. Глава 3. Какому испытанию должен подвергаться желающий поступить в киновию? Желающий, чтобы приняли его в общежитие, допускается в него после того, как в продолжении 10 дней или более покажет еще вне монастыря неизменность своего желания, смирения и терпения. Здесь он должен повергаться на землю перед проходящими братьями, которые подозревают его в неискренности, будто он не по набожности, а по нужде хочет вступить в монастырь. Он должен терпеть разные обиды и поношения. Только после многих опытов, которыми он должен доказать свое постоянство, свою готовность терпеть искушения и поношения, его принимают. После строго выясняют, нет ли у него чего-нибудь из прежнего имущества, даже если это была одна монета, ибо они знают, что не может он долго подчиняться монастырским правилам, смиряться и повиноваться, не будет переносить скудость и строгость общежития, если совесть его будет напоминать ему о тех деньгах. А если по какому-либо случаю восстанет в нем вздорность, то в надежде на свои деньги он тотчас убежит из монастыря. Глава 4. Почему от вступающего в монастырь не принимали никакого имущества? Они даже на пользу монастыря не принимают от него денег, остерегаясь, чтобы не подать ему случая возгордиться из-за этого приношения и из опасения, что он не захочет равняться с беднейшими братьями и при таком подношении не дойдет до смирения Христова и не сможет соблюдать правила киновии. А во-вторых, чтобы в случае невозможности оставаться ему в общежитии, он при выходе не стал бы с обидою для монастыря святотатственно требовать того, что пожертвовал от усердия в начале своего отречения. Крепко держаться этого правила научили их многие опыты, ибо некоторые, кого приняли без предосторожности, после с большим злословием обратно требовали свои пожертвования, уже употребленные в дело. Глава 5. Почему вступающие в монастырь должны переменить свою одежду? На этом основании у всякого принимаемого отбирают все прежнее его имущество, не позволяют ему иметь и той одежды, которую он носил прежде. Авва среди братьев, сняв с него собственную одежду, облекает его в монастырские одежды, и этим дает ему знать, что для него уже сделались чуждыми все те вещи, которыми прежде обладал, и что, отвергнув всякую мирскую пышность, он должен возлюбить нищету Христову и жить уже не мирским богатством, а подаянием от монастыря, словом, не должен иметь ничего. не должен заботиться по заповеди евангельской о завтрашнем дне, не должен стыдиться сравняться с бедными, то есть с обществом братьев, которым причисляет себя Христос, не стыдился бы называть их братьями, а хвалиться должен тем, что он сделался одним из них. Глава 6. Почему скинутая одежда хранится экономом? Скинутая с него одежда хранится у эконома до тех пор, пока не узнаны будут путем разных испытаний его успехи в терпении и прочих добродетелях. Если в продолжении известного времени узнают, что можно оставить его и что ревность его нисколько не изменилась, то отдают одежду нуждающимся. Но если заметят в нем склонность к ропоту или к неповиновению, то, сняв с него монастырскую одежду и облегши в собственную, выгоняют. В монастырской одежде не позволяют никому уходить, ибо считают неприличным носить ее тому, кто охладел в своем намерении. Поэтому никому не позволяют явно выходить из монастыря. Выходят из него или в глубокую ночь, или выгоняемые по общему приговору, признанные недостойными монашеского звания, с которых со стыдом снимается одежда монастырская перед всеми братьями. Глава 7. Почему принятый в монастырь не скоро причисляется к братству? Принятый после достаточного испытания в монастырь и облеченный в монастырское одеяние не допускается сразу же в сообщество братьев, а отдается под наблюдение старцу, который отдельно живет недалеко от монастыря, занимаясь принятием странников и услужением им. Если в продолжении целого года он безропотно будет услуживать странникам, через это получит наставление в смирении и терпении, и долгим упражнением докажет их, то его допускают в сообщество братьев и поручают другому старцу, который начальствует над 10 младшими по приказанию Аввы, наставляя и направляя их по примеру установления Моисеева. Исход 18 с 21 по 23. Глава 8. Чему сначала младшие учатся, чтобы после могли преуспевать в подавлении страстей? Старец тот прежде всего старается научить его побеждать свою волю, желание, чтобы он мог постепенно восходить к высшему совершенству, а для этого намеренно приказывает ему делать то, что противно ему. Многими опытами доказано, что не может обуздать своих похотей тот монах, особенно из молодых, который не научился послушанием умерщвлять свою волю. Поэтому они говорят, что тот, кто не научился сначала побеждать свою волю, тот никак не может подавлять гнев, уныние, блудную похоть, не может иметь истинного смирения, постоянного единения и согласия с братьями и долго пребывать в общежитии. Глава 9. Младшим приказывается не скрывать своих помыслов от старца. Преподав новичкам первоначальные наставления, стараются вести их к большему совершенству, при этом лучше узнавая, истинное или притворное у них смирение. А для более удобного достижения этого учат их не скрывать из-за ложного стыда никаких сердечных помыслов, а тотчас по возникновении их открывать старцу своему и в суждении о них не доверять своему мнению, а считать худым или добрым только то, что старец признает таким. Оттого хитрый враг ни в чем не может уловить молодого монаха, как неопытного, ничем не может обольстить того, кто полагается не на свое, а на старцево суждение. И не может враг убедить скрывать от старца свои внушения, бросаемые в сердце, как огненные стрелы. Иначе хитрый дьявол никак не может обольстить и низложить молодого монаха, если не убедит его, по гордости или стыдливости, скрывать свои помыслы от старца. Это общий и ясный признак дьявольского внушения, если мы стыдимся открыть его старцу. Глава 10. Какое послушание молодые оказывали даже в том, что относится к естественным потребностям? Что касается послушания, то младшие без ведома или позволения старца не только не смеют выходить из кельи, но не решаются самостоятельно удовлетворять и общую естественную нужду. Поэтому все, что не приказывает старец, они без всякого исследования спешат исполнить, как божеское повеление. Так что иногда с полным доверием, усердием, без всякого колебания принимаются за исполнение невозможных приказаний и из уважения к своему старцу не думают о невозможности его приказания. О послушании их я теперь не говорю, ибо если Бог вашими молитвами поможет нам, то в своем месте для доказательства я представлю тому примеры. Глава 11. Какая пища у египтян считается лакомой? Также не буду я говорить о том трудном и высоком воздержании, которого мы не можем сохранить ни по климату, ни по нашей немощи, ибо они считают величайшим наслаждением, если на трапезе братьям предлагается вареная дикая капуста, приправленная солью. Скажу только о том, сохранению чего не может нам воспрепятствовать ни немощь плоти, ни климат, если только не будет в нас слабодушие и хладнокровие. Глава 12. С какой поспешностью, оставляя все, идут на то дело, на которое призывает ударяющий в дверь. Итак, сидя в кельях своих и занимаясь рукоделием и размышлением, как только услышат звук ударяющего в дверь, который зовет их на молитву или к какому-либо делу, каждый тотчас выходит из своей кельи, так что занимавшийся письмом бросает писать на том месте, где застанет его призыв, не смея даже докончить начатой буквы, потому что они не столько заботятся о совершении дела и своей пользе, сколько о том, чтобы доказать свое послушание, которое они предпочитают не только рукоделию, чтению, молчанию, покою в келье, но даже всем добродетелям. Они готовы терпеть все невыгоды, только бы ни в чем не нарушить доброго послушания. Глава 13. У египтян считалось преступлением называть что-либо своим. Излишним считаю упоминать о том правиле их, по которому никто не должен иметь своей коробки, корзины и ничего такого, что нужно было бы запирать как собственность. Знаем, что они живут в такой скудости, что кроме рубахи, небольшой япончи, полусапог, мелоти и рогожи ничего не имеют. А в иных монастырях это правило столь строго соблюдается, что никто не смеет ничего назвать своим, и считается большим преступлением для монаха говорить: «Это моя книга, моя письменная доска, мой грифель, моя одежда, мои полусапоги». За это он должен принести покаяние, если случайно, по неосторожности или по неведению, произнесет такое слово. Глава 14. Если кто и много зарабатывал своим трудом, то никто не присваивал себе ничего лишнего. Хотя иной своим рукоделием приносит столько пользы монастырю, что прибыли от того достаточно на содержание не только его, но и многих других. Однако никто не хвалится своими трудами и из прибыли ничего не присваивает себе, а каждый берет для себя только два хлеба. Два небольших хлебца у древних весили без малого 1 фунт. За 1 фунт хлеба платили дешево, только 3 динария. Но не следует думать, что здесь под динарием понималась серебряная монета. Вероятно, подразумевается медная монета, равная ассарию, 1/10 серебряного динария, греческой лепте. А если бы понимался серебряный динарий, то это было бы чрезмерно дорого – за 1 фунт хлеба платить 3 динария, чего нельзя допустить. Каждый берет для себя только 2 хлеба, которые там можно купить всего за 3 динария. Между ними никто даже и в мысли не присвоит себе частного дела в свою пользу, хотя каждый все имущество, находящееся в житницах монастырских, считает своим общим достоянием и, как владелец всего, должен всячески заботиться обо всех вещах монастырских. Однако всякий, чтобы сохранить добродетель нищеты, удаляется от всего, считая себя больше странником, питомцем монастыря и служителем, нежели владельцем вещей. Глава 15. О неумеренном старании иметь много своих вещей. Между тем мы жалкие, хоть и пребываем в общежитии, и о нас пекутся игумены, но живем так широко, что нам недостаточно не только шкатулок или ящиков, но и сундуков и шкафов для того, чтобы прятать в них то, что мы собираем или приносим из мира. Поэтому мы, отвергнув всякое уважение к своему званию, не стыдимся иметь свои ключи и явно носить на пальцах перстни, которыми печатаем запертое, и так любостяжательны, что иногда из-за маловажной, ничтожной вещи раздражаемся, и если кто хоть пальцем прикоснется к ней, воспламеняемся таким гневом, что от возмущения сердца не можем и слова вымолвить. Но оставив говорить о наших пороках, о которых и вспоминать неприлично, я займусь лучше, согласно принятому плану, перечислением добродетелей египтян, которым мы должны подражать, и кратко изложу правила их, чтобы после этого заняться некоторыми деяниями старцев для яснейшего доказательства истины, сказанного мною. Глава 16. О правилах наказания за погрешности. Если кто по какому-либо случаю разобьет глиняный кувшин, из которого пьют, того за свою небрежность обязывают принести публичное покаяние. Во время общего собрания братьев на молитву, повергшись на землю, он должен просить прощения у всех. Получает же его только после окончания богослужения, когда игумен велит ему встать с земли. Такой же епитимии подвергается тот, кто приходит не сразу после призыва на работу или молитву. Кто, воспевая псалом, хоть немного покачнется. Кто отвечает сверх требования или грубо. Кто небрежно совершает возложенные послушания. Кто ропщет, нерадиво исполняет возложенную должность и предпочитает чтение делу или послушанию. Кто не сразу после окончания собрания идет в келью. Кто хоть на короткое время остановится с другим или на минуту уйдет куда-нибудь. Кто берет другого за руку. Кто станет хоть немного разговаривать с тем, кто не с ним вместе живет. Кто молится с отлученными от молитвы. Кто без позволения старца видится или разговаривает с родителями или с кем-нибудь из мирских друзей. Кто без ведома игумена принимает письма от кого-нибудь и отвечает на них. В этих и подобных им случаях употребляется духовное наказание, а для исправления прочих грехов, которые не к чести нашей у нас бывают терпимы, такие как открытая брань, явное пренебрежение, надменное прекословие, распущенность, свободный выход, близкое обращение с женщинами, гнев, споры, злоба, ссора, своевольный выбор дела, сребролюбие, пристрастие и обладание излишними вещами, которых нет у прочих братьев, неурочное и тайное употребление пищи и подобное тому, употребляются не духовные, а телесные наказания и изгнание из монастыря. Глава 17. Кто установил в киновиях чтение во время обеда братьев и как соблюдается молчание у египтян? Существующее в общежитии обыкновение читать во время трапезы братьев введено не в Египте, а в Каппадокии, где оно установлено не столько для духовного занятия, сколько для удержания от праздного разговора, которому обыкновенно предаются во время пиршеств. У египтян же, а особенно у тавенских монахов, соблюдается всеми такое молчание, что когда братья сидят за столом, то никто, кроме старца, начальствующего над десятью, не смеет слова вымолвить. Но и тот, если что нужно подать на стол или взять со стола, дает знать больше стуком, нежели голосом. Вкушая пищу, они клобуки спускают на самые глаза, чтобы те из любопытства не блуждали по сторонам, и кроме стола и предложенной пищи ни на что не смотрят, так что никто не видит, как или сколько другой употребляет пищи. Глава 18. Кроме общего стола не позволялось употреблять никакой пищи и питья. До или после обыкновенного общего стола никому не позволяется ничего вкушать. Проходя садами, они не смеют не только рвать яблоки, но и поднять упавшие из дерева, ибо почитают святотатством не только вкушать, но и дотрагиваться рукою до того, что не предлагается всем открыто за общим обедом и не приготавливается экономом с помощью братьев же. Глава 19. Как в Палестине и Месопотамии братья исполняют ежедневные послушания. Чтобы не оставить без внимания какого-либо общежительного правила, я кратко скажу, как в других областях братья исполняют ежедневные послушания. В Месопотамии, Палестине, Каппадокии и на всем Востоке братья каждую неделю попеременно исполняют монастырские службы, так что из-за многолюдства общежития увеличивается число служащих. Эти службы они совершают с таким усердием и смирением, с каким никакой раб не служит самому строгому и вельможному господину. Они не довольствуются теми послушаниями, которые несут по назначению, но еще вставая ночью, тайно стараются делать за других. Эти недельные службы продолжаются до ужина воскресного дня и заключаются в том, что сменяющиеся моют по порядку ноги всем приходящим для псалмопения братьям, в награду себе за недельный труд, прося у них общих молитв о прощении грехов, сделанных по неведению или по человеческой немощи, и о принятии совершенной ими службы вместо тучной жертвы. В начале другой недели, после утренних молитв, заступающим на их место они передают посуду, бывшую на их руках. Принимающие ее так заботятся о сохранности, что в случае утраты по небрежности считают себя обязанными отвечать и за малейший сосуд, как священный, не только перед экономом, но и перед Богом. Все сказанное мною я подтвержу примером. Глава 20. О трех чечевичных зернах, найденных экономом. На седмице одного брата, седмичный священник, чередной на неделе, эконом, проходя, увидел на земле три зерна чечевичных, которые у недельного проскользнули сквозь пальцы, в то время как он промывал их и готовил к варению. Когда донесено было игумену, тот недельного брата, как не берегущего священное достояние, отлучил от молитвы и отпустил ему вину только после принесения публичного покаяния. Так поступили потому, что они не только себя самих не считают своими, но и все принадлежащее им считают посвященным Богу. Потому если что-либо однажды поступило в монастырь, то они считают долгом поступать с тем, как со священным, со всяким благоговением, потому что уверены, что Господь воздаст им и за самые маловажные дела – если они что-нибудь с места перенесут или лучше поставят, если кувшин наполнят водою и принесут в нем кому-нибудь пить, если маленький прутик вынесут из молитвенного дома или кельи.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Писание» преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

0: Здравствуйте. Ученые создадут цифровую модель утраченного новгородского храма Бориса и Глеба. Это будет сделано в рамках нового трехлетнего научного проекта под названием «Древнерусский храм в археологическом окружении. Историческая топография, материаловедение и трехмерное моделирование». Новый проект позволит не только продолжить раскопки, но и сохранить результаты исследований в цифровой форме. Трехмерная модель даст возможность изучить подземные конструкции Борисоглебского храма после завершения полевых работ и сопоставлять различные участки кладки и постепенно выстраивать научную конструкцию памятника, который исчез с поверхности земли более 3 века назад. Напомню, что работы на Борисоглебском раскопе в южной части новгородского Детинца ведет Новгородская архитектурно-археологическая экспедиция Института археологии РАН. Этот проект объединяет археологию, архитектуроведение, материаловедение и современные цифровые технологии, а его задача – исследовать сохранившиеся под землей конструкции Борисоглебского храма и уточнить историческую и топографическую часть Детинца, а также изучить строительные материалы и создать высокоточную трехмерную реконструкцию памятника. В нынешнем сезоне в течение 1,5 месяца археологи планируют продолжить раскрытие ключевых конструкций храма, изучить его фундаменты, строительные материалы и археологическое окружение. Изучать храм археологи начали еще в 1940-1941 годах, а в средневековом Новгороде Борисоглебский храм имел особый статус. Он был связан с Прусской улицей, Людиным и Загородскими концами, а также с местной традицией почитания князей Бориса и Глеба. За последние сезоны археологи уточнили план храма в его западной части, раскрыли фрагменты стен, участки валунных фундаментов и строительные слои 12 и 15 веков. Но и к другим сообщениям выпуска. На этот раз они из Ростова. Там откроется выставка, которая расскажет об истории белого архиерейского клобука. А еще на ней покажут 2 уникальных экспоната. 17 июля этого года в Ростовском Кремле для посетителей начнет работать выставка под названием «Образ русского архиерея. От повести о белом клобуке до восстановления патриаршества». Выставка посвящена истории белого архиерейского клобука, одного из значимых символов русской церковной традиции, и прослеживает его судьбу от средневековой повести о белом клобуке до восстановления патриаршества в России в 1917 году. Происхождение белого клобука объясняло созданная в Новгороде легендарная повесть о белом клобуке, которая утверждает его особое значение. После церковных реформ 17 века древняя традиция сохранилась на 2 старейших русских кафедрах – в Новгороде и в Ростове. Затем, после упразднения патриаршества Петром I, белый клобук постепенно вышел из употребления, а в 917-м вновь вошел в историю Русской Православной Церкви и стал отличительным знаком патриарха Московского и всея Руси. Центральными экспонатами выставки станут 2 редчайших белых клобука. Первый относится к XIV веку и приписывается новгородскому архиепископу Василию Калике, а второй – 17 века, расшитый золотом, принадлежит митрополиту ростовскому Ионе III и ныне входит в собрание Государственного музея-заповедника «Ростовский Кремль». Дополнят экспозицию произведения русской иконописи, архиерейские облачения, образцы древнерусского и византийского лицевого шитья и другие памятники церковного искусства. Выставка приурочена 80-летию святейшего патриарха Кирилла. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Боже, милости буди мне грешному, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети и сердце уснемы отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, во еже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царе.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 20 июля по новому стилю или 7 по старому. И сегодня мы творим память. Мучеников II века Перегрина, Лукиана, Помпея, Исихия, Папия, Сатурнина и Германа, священномученика Эпиктета, пресвитера и преподобномученика Остиона, монаха, пострадавших в конце III века, священномученика Евангела, епископа Кюстенджийского III-IV века, мученицы IV века Кириакини Комедийской, преподобного Акакия Синайского VI века, о котором повествуется в Лествице, преподобного Фомы, иже в Малии, подвязавшегося в X веке, преподобной Ефросинии в миру Евдокии, великой княгини Московской XIV начала XV века, священномученика Павла Чернышова, пресвитера, убиенного в 1918 году, обретение мощей преподобного Герасима Болдинского в 2001 году, прославляется икона Божией Матери Влахернская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы вспоминаем святого, имя которого, несмотря на многовековое почитание, до последнего момента не входило в общероссийский список святых угодников Божиих. Конечно, так случилось с одной стороны по промыслу Божию, с другой стороны до революции, может быть, по недосмотру человеческому. И вот 3 февраля на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви было постановлено благословить общецерковное почитание следующих местночтимых святых, включив их имена в месяцеслов Русской Православной Церкви. И в числе этих святых преподобный Герасим Болдинский. Преподобный Герасим Болдинский в миру Григорий родился в 1490 году в Переславле-Залесском. В раннем детстве он часто посещал храм Божий. Узнав о святой жизни преподобного Даниила Переяславского, 13-летний Григорий со слезами просил старца принять его к себе в Горицкий монастырь. Преподобный принял мальчика послушником и в скором времени постриг с именем Герасим. Новоначальный инок ревностно совершал подвиги поста и молитвы, усердно помогал старцу построении храмов и келий, и служил бедной братии своим ремеслом. Он был сапожником. Вскоре о нем, как о строгом подвижнике, стало известно в Москве. Вместе со своим учителем он был вызван в столицу, где встречался с царем. Земная слава тяготила подвижника, и после 26-летнего пребывания под руководством преподобного Даниила святой Герасим, получив благословение старца на отшельничество, поселился недалеко от города Дорогобужа в Смоленской земле, в диком лесу, населенном змеями и зверями. Святой много раз подвергался нападениям разбойников, но кротко и терпеливо сносил все обиды и молился за обидчиков. Для пропитания своего он повесил кузовок на дереве у дороги. Проходившие клали туда куски хлеба, но и эти куски иногда отбирали другие бедняки, за что преподобный только благодарил Бога. Впоследствии явился у него сторож его кусочков, ворон. Если недобрый человек или зверь подходил к кузовку, ворон поднимал крик и обращал их в бегство. По особому ведению он перешел на Болдину гору, где у источника стоял огромный дуб. Местные жители избили его палками и хотели

0: утопить, но, убоявшись ответственности перед начальством, наклеветали на него наместнику Дорогобужа и подкупили сего наместника прогнать старца. После чего наместник хотел посадить Герасима в тюрьму как бродягу. Преподобный же терпеливо переносил издевательства, молчал и молился. И в это время к наместнику прибыл царский посланник из Москвы. Увидев святого Герасима, он поклонился и попросил у него благословения, так как ранее видел святого вместе с преподобным Даниилом у царя. Наместник испугался, тотчас же просил прощения у старца, обещал ограждать его от нападений и даже пожертвовал ему на устройство обители. С этих пор святой Герасим стал принимать к себе желающих иноческого подвига, и собрались к нему братья. Тогда, и спросив в Москве позволение на устройство обители, в 1528 году он создал монастырь, как говорил сам преподобный в завещании братии, в пустыне сей, зовемой Болдина, в ней же разбойницы Живяху, в Дорогобужском уезде. А в 1530 году воздвиг храм во имя Святой Троицы и построил келий для собравшихся братьев. Кроме Болдина монастыря, преподобный Герасим основал еще в городе Вязьме в 1553 году монастырь во имя Иоанна Предтечи и поставил в нем игуменом одного из своих учеников – Симеона. Затем в Брянском лесу на реке Жиздре основал третью обитель в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. Игуменом обители был поставлен ученик преподобного Герасима Петр Коростелев. За 9 лет до кончины преподобный устроил еще один монастырь, четвертый, близ Дорогобужа, во имя Рождества Богородицы. В Болдиной обители под конец жизни преподобного было до 140 братьев. Перед кончиной преподобный Герасим призвал к себе игуменов и иноков, основанных им монастырей, рассказал им о своей жизни и дал последнее наставление. Этот устный рассказ святого был включен в его житие, составленное по прошению старцев святителем Антони. Представился преподобный Герасим 1 мая 1554 года на 65-м году жизни. Мощи его почивали под спудом в соборной церкви Троицкого Болдина монастыря в 15 верстах от Дорогобужа. Но это еще не конец истории. Долгая и славная история Болдина монастыря прервалась в ноябре 1929 года, когда обитель была закрыта советской властью. В Троицком соборе разместилось зернохранилище, во Введенском храме – колхозный сырозавод, в часовне – сепаратор для переработки молока. А во время Великой Отечественной войны Болдинский монастырь был базой партизанских отрядов. В марте 1943 года при отступлении немцы заминировали и взорвали старинные постройки – Троицкий собор, Введенский храм и колокольню. Лишь в 1991 году то, что осталось от обители, было передано православной церкви. Встал вопрос о поиске мощей преподобного основателя обители. Расследование длилось не один год. И вот 17 июля 2001 года начались раскопки. Несмотря на то, что собор был уничтожен на глубине более 3 метров от уровня пола начала 20 века, участникам раскопок открылись всечестные останки преподобного Герасима Болдинского. Ныне святейший патриарх Кирилл, а тогда еще митрополит Смоленский и Калининградский, благословил день 20 июля, когда были даны официальные заключения по поводу принадлежности найденных останков преподобному Герасиму, считать датой обретения его всечестных мощей. В настоящее время молитвами преподобного восстановлена каменная стена монастыря с 4 башнями, колокольня, трапезная палата с Введенской церковью, множество других построек. А восстановленный Троицкий собор обители был освящен святейшим патриархом Кириллом в июне 2010 года. Преподобнее, отче Герасиме, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: Вы слушаете православный радиоканал «Воскресение». Мы работаем для вас ежедневно и круглосуточно.
1: В Екатеринбурге 7 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте! В Турции расшифровали 1700-летнюю надпись с упоминанием Иисуса Христа. Она была сделана на арамейском языке и датируется 3-4 веками по Рождеству Христову. Находка представляет собой редкое письменное свидетельство перехода в Римской империи от милитаризма к христианству. Надпись была обнаружена еще в 2017 году внутри крепости Зарзиван, расположенной примерно в 40 милях от сирийской границы. Однако, как отмечается, только недавно. Исследователи отмечают, что находка представляет прямое доказательство того, что святилище было закрыто и символически запечатано христианами. После того, как римские императоры приняли христианство в IV веке, милитаризм стал рассматриваться как соперничающая религия. Наряду с находками 2025 года, нынешняя пополняет растущий список раннехристианских археологических открытий на территории современной Турции. Ну и к другим сообщениям выпуска, на этот раз они из Самары. Там открыли памятник-бюст царю страстотерпцу Николаю II. Это случилось 12 июля этого года. Скульптура установлена в сквере возле площади Куйбышева, недалеко от того места, где до разрушения находился кафедральный собор Христа Спасителя. Открытие памятника приурочили к двум датам – празднику первоверховных апостолов Петра и Павла и памятной странице истории Самарского края, когда ровно 122 года назад, в июле 1904 года, Николай II посетил Самару и молился в кафедральном соборе, благословлял воинов, отправлявшихся на русско-японскую войну. В открытии монумента принимал участие и митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий, а также заслуженный артист России, ведущий телеканала «Спас» Павел Астахов. Ну и последнее сообщение выпуска. В Екатеринбурге открылась православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России». По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в уральской столице в рамках 25-го Международного фестиваля православной культуры «Царские дни» проходит 22-я международная православная выставка-ярмарка под названием «От покаяния к воскресению России». 15 июля она начала работу с 10, а в 13:00 митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершит молебен на начало благого дела у иконы царственных страстотерпцев с зубиком одного из детей последней августейшей семьи. Подробнее о культурной программе «Царских дней» можно узнать на сайте Екатеринбургской епархии. Время работы выставки с 10 до 19:00. Вход на выставку, включая все мероприятия культурной программы, свободный. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: получить в храме памятники на крови и в культурно-просветительском центре «Царский», а также в паломнической службе епархии по адресу улица Репина, 6. Кроме того, программа доступна на сайте Екатеринбургской епархии, в соцсетях и мессенджерах, а также в бесплатном мобильном приложении. Аминь. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь.
1: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 20 июля по новому стилю или 7 по старому. И сегодня мы творим память. Мучеников II века Перегрина, Лукиана, Помпея, Исихия, Папия, Сатурнина и Германа. Священно-мученика Эпиктета, пресвитера и преподобно-мученика Остиона, монаха, пострадавших в конце III века. Священно-мученика Евангела, епископа Кюстенджийского III-IV века. Мученицы IV века Кириакини Комедийской, преподобного Акакия Синайского VI века, о котором повествуется в Лествице, преподобного Фомы, иже в Малии, подвязавшегося в X веке, преподобной Ефросинии, в миру Евдокии, великой княгини Московской XIV начала XV века, священномученика Павла Чернышова, пресвитера, убиенного в 1918 году, обретение мощей преподобного Герасима Болдинского в 2001 году. Прославляется икона Божией Матери Влахернская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы вспоминаем святого, имя которого, несмотря на многовековое почитание, до последнего момента не входило в общероссийский список святых угодников Божиих. Конечно, так случилось с одной стороны по промыслу Божию, с другой стороны, до революции, может быть, по недосмотру человеческому. И вот 3 февраля на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви было постановлено благословить общецерковное почитание следующих местночтимых святых, включив их имена в месяцеслов Русской Православной Церкви. И в числе этих святых преподобный Герасим Болдинский. Преподобный Герасим Болдинский, в миру Григорий, родился в 1490 году в Переславле-Залесском. В раннем детстве он часто посещал храм Божий. Узнав о святой жизни преподобного Даниила Переяславского, 13-летний Григорий со слезами просил старца принять его к себе в Горицкий монастырь. Преподобный принял мальчика послушником и в скором времени постриг с именем Герасим. Новоначальный инок ревностно совершал подвиги поста и молитвы, усердно помогал старцу в построении храмов и келий и служил бедной братии своим ремеслом. Он был сапожником. Вскоре о нем, как о строгом подвижнике, стало известно в Москве. Вместе со своим учителем он был вызван в столицу, где встречался с царем. Земная слава тяготила подвижника, и после 26-летнего пребывания под руководством преподобного Даниила святой Герасим, получив благословение старца на отшельничество, поселился недалеко от города Дорогобужа в Смоленской земле, в диком лесу, населенном змеями и зверями. Святой много раз подвергался нападениям разбойников, но кротко и терпеливо сносил все обиды и молился за обидчиков. Для пропитания своего он повесил кузовок на дереве у дороги. Проходившие клали туда куски хлеба, но и эти куски иногда отбирали другие бедняки, за что преподобный только благодарил Бога. Впоследствии явился у него сторож его кусочков, ворон. Если недобрый человек или зверь подходил к кузовку, ворон поднимал крик и обращал их в бегство. По особому ведению он перешел на Болдину гору, где у источника стоял огромный дуб. Местные жители избили его палками и хотели утопить, но, убоявшись ответственности перед начальством, наклеветали на него наместнику Дорогобужа и подкупили сего наместника прогнать старца. После чего наместник хотел посадить Герасима в тюрьму как бродягу. Преподобный же терпел.

0: терпеливо переносил издевательства, молчал и молился. И в это время к наместнику прибыл царский посланник из Москвы. Увидев святого Герасима, он поклонился и попросил у него благословения, так как ранее видел святого вместе с преподобным Даниилом у царя. Наместник испугался, тотчас же просил прощения у старца, обещал ограждать его от нападений и даже пожертвовал ему на устройство обители. С этих пор святой Герасим стал принимать к себе желающих иноческого подвига, и собрались к нему братья. Тогда, и спросив в Москве позволение на устройство обители, в 1528 году он создал монастырь, как говорил сам преподобный в завещании братии, «в пустыне сей зовемой Болдина, в ней же разбойницы Живяху, в Дорогобужском уезде». А в 1530 году воздвиг храм во имя Святой Троицы и построил келий для собравшихся братьев. Кроме Болдина монастыря, преподобный Герасим основал еще в городе Вязьме в 1553 году монастырь во имя Иоанна Предтечи и поставил в нем игуменом одного из своих учеников – Симеона. Затем в Брянском лесу на реке Жиздре основал третью обитель в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. Игуменом обители был поставлен ученик преподобного Герасима Петр Коростелев. За 9 лет до кончины преподобный устроил еще один монастырь, четвертый, близ Дорогобужа, во имя Рождества Богородицы. В Болдиной обители под конец жизни преподобного было до 140 братий. Перед кончиной преподобный Герасим призвал к себе игуменов и иноков, основанных им монастырей, рассказал им о своей жизни и дал последнее наставление. Этот устный рассказ святого был включен в его житие, составленное по прошению старцев святителем Антони. Представился преподобный Герасим 1 мая 1554 года на 65-м году жизни. Мощи его почивали под спудом в соборной церкви Троицкого Болдина монастыря в 15 верстах от Дорогобужа. Но это еще не конец истории. Долгая и славная история Болдина монастыря прервалась в ноябре 1929 года, когда обитель была закрыта советской властью. В Троицком соборе разместилось зернохранилище, во Введенском храме – колхозный сырозавод, в часовне – сепаратор для переработки молока. А во время Великой Отечественной войны Болдинский монастырь был базой партизанских отрядов. В марте 1943 года при отступлении немцы заминировали и взорвали старинные постройки – Троицкий собор, Введенский храм и колокольню. Лишь в 1991 году то, что осталось от обители, было передано православной церкви. Встал вопрос о поиске мощей преподобного основателя обители. Расследование длилось не один год. И вот 17 июля 2001 года начались раскопки. Несмотря на то, что собор был уничтожен на глубине более 3 метров от уровня пола начала 20 века, участникам раскопок открылись всечестные останки преподобного Герасима Болдинского. Ныне святейший патриарх Кирилл, а тогда еще митрополит Смоленский и Калининградский, благословил день 20 июля, когда были даны официальные заключения по поводу принадлежности найденных останков преподобному Герасиму, считать датой обретения его всечестных мощей. В настоящее время молитвами преподобного восстановлена каменная стена монастыря с 4 башнями, колокольня, трапезная палата с Введенской церковью, множество других построек. А восстановленный Троицкий собор обители был освящен святейшим патриархом Кириллом в июне 2010 года. Преподобнее, отче Герасиме, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.
2: Читаем Псалтирь.
1: Открываем Псалтирь, сегодня 10-ю кафизму, читает диакон Сергий Нежбарт.
3: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 10. «На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся век, правдою Твоей избави мя и изми мя, преклони ко мне ухо Твое и спаси мя, буди мя Бога защитителя и вместо крепко спасти мя, яко утверждение мое и прибежище мое еси Ты, Боже мой, избави мя из руки грешного, из руки закона преступного и обидящего, яко Ты еси терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моей, в Тебе утвердихся от утробы, от чрева матери моей, Ты еси мой покровитель, от Тебе пение мое выну, яко чудо бых многим, и Ты помощник мой крепок, да исполнится уста мое хваление, якогда воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Не отвержи меня во время старости, внегда ускудевать и крепости моей, не остави меня, яко реша врази мое мне, истригущие душу мою совещаша вкупе, глаголюще, Бог оставил есть Его, пожените и имите Его, яко несть избавляй. Боже мой, не удалися от меня, Боже мой, в помощь мою вонми, да постыдятся и исчезнут оклеветающие душу мою, да облекутся в стут и срам, ищущие злая мне. Аже всегда возуповаю на Тя и приложу на всякую похвалу Твою. Уста мои возвестят правду Твою весь день спасения Твое, яко не познах книжная, вниду в силе Господни, Господи, помяну правду Тебе единого. Боже мой, им же научил меня си от юности моей я, и до ныне возвещу чудеса Твоя, и даже до старости и престарения. Боже мой, не остави меня, донде же возвещу мышцу Твою роду всему грядущему, силу Твою и правду Твою, Боже, даже до вышних еже сотворил меня си величия. Боже, кто подобен Тебе, великий явил меня си, скорби многие злы, и обращся оживотворил меня си, и от бездн земли возвел мя еси, умножил еси на мне величествие Твое, и обращся, утешил мя еси, и от бездн земли паки возвел мя еси, ибо аз исповемся Тебе в людях, Господи, в сосудях псаломских истину Твою, Боже, воспою Тебе в густях святых Израилев. Возрадуется усне мое, когда воспою Тебе, и душа моя уже еси избавил, еще же язык мой весь день поучится правде Твоей, егда постыдятся и посрамятся, ищущие злая мне. Боже, суд Твой Цареве дашь, и правду Твою Сыну Цареву, судите людям Твоим в правде и нищим Твоим в суде, да восприимут горы мир людям и холме правду,
судит нищим людским и спасет сыны убогих, и смирит клеветника, и прибудет с солнцем, и прежде луны рода родов. Снидет, яко дождь на руно, яко капля каплющая на землю, воссияет во днях его правда и множество мира, донде же отымется луна, и обладает от моря до моря, и от рек до конец вселенной. Пред ним припадут эфиопляне, и врази его перст полижут, цари и фарсисти и острови дары принесут, цари аравстии и сова дары приведут, и поклонятся ему все цари и земстии, все языцы поработают ему, яко избави нищий от сильно и убога, ему же небе помощника, пощадит нищий и убога, и души убогих спасет, от лихвы и от неправды избавит души их, и честно имя его пред ними, и жив будет, и дастся ему от злата аравийского, и помолится о нем выну, весь день благословят его, будет утверждение на земли, на версех гор, превознесется паче Ливана, плод его, и процветут от града, яко трава земная, будет имя его благословенно вовеки, прежде солнца пребывает имя его, и благословятся в нем вся колено земная, все языцы ублажат его, благословен Господь Бог Израилев, творяя чудеса един, и благословенно имя славы его вовек, и в век века, и исполнится слава его вся земля, буди, буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Коль благ Бог Израилев правым сердцем, мои же в мале не подвижайся нозе, в мале не пролияшися стопы моя, яко возревновах на беззаконные, мир грешников зря, яко несть восклонение в смерти их и утверждение в ране их, в трудех человеческих не суть, из человеки не приимут ран, сего ради удержая гордыня их до конца, подеявшися неправду и нечестием своим, изыдет яко истуха неправда их, приидоша в любовь сердца, помыслиша и глаголаша в лукавстве, неправду в высоту глаголаша, положиша на небеси уста своя, и язык их прейди до земли, сего ради обратятся люди и мои сема, и дни исполнения обрящутся в них, и реши, како увиди Бог, яще есть разум вышним, все сии грешницы и гобзующие век, удержаша богатство и рех, едовсуя оправдит сердце мое, и умых неповинных руцы мои, и бых язвен весь день, и обличение мое на утренних, аще глаголах повем тако, все роду сынов твоих ему же обещахся, и не пщевах разумейте сие труд есть предо мною, донде же в ниду восвятила Божие, и разумею в последнее их, обаче зальщение их положил еси им злая, не зложил еси явникда разгордешася, как обыша в запустении, не запующий зоша, погибоша за беззаконие свое, яко соние восстающего Господи в ограде Твоем, образ их уничижиши, яко разжеся сердце мое, утробы моя изменишася, и ас уничижен и неразумех, скотен бых у Тебе, и ас выну с Тобою, удержал еси руку десную мою, и советом Твоим наставил ме еси, и со славою приял ме еси, чтобы ми есть на небеси, и от Тебе, что восхотел на земли, исчезе сердце мое и плоть моя, Боже сердце моего, и часть моя Боже вовек, яко все удаляющие себе от Тебе погибнут, потребил еси всякого любодеющего от Тебе, мне же прилепляйтеся Богове благо есть, полагайте на Господа упование мое, возвестите мне вся хвалы Твоя во братех, чере Сионе. Вскою Боже отринул еси до конца, разгневайся ярость Твоя на овцы, пажите Твое я, помяни сон Твой, его же стяжал еси сперва, избавил еси же злом достояния Твоего, гора Сион сия в ней же вселился еси, воздвигни руцы Твои на гордыне их в конец, и лика лукавного враг во святем Твоем, и восхвалишися ненавидящие Тя,
посреди праздника Твоего, положишь знамение Своя, знамение и не познаша, яко во исходе превыше, яко в дубраве древени секирами рассекоша двери Его вкупе, сечевом и оскордом разрушиши и, возжгоша огнем светило Твое, на земле осквернише жилище имени Твоего, реша в сердце своем южики и вкупе, приидите и оставим вся праздники Божии от земли, знамени их не видихом, низь к тому пророка, и нас не познают к тому, доколе Боже поносит враг, раздражит противное имя Твое до конца, вскую отвращаешь руку Твою, и десницу Твою от среды недра Твоего в конец. Боже, Царь наш прежде века, садила спасение посреди земли, Ты утвердил еси силою Твоею море, Ты стерл еси главы змеев в воде, Ты сокрушил еси главу змееву, дал еси того брашно людям эфиопским, Ты расторгл еси источники и потоки, Ты сушил еси реки эфамские, Твой есть день и Твоя есть ночь, Ты совершил еси зарю и солнце, Ты сотворил еси вся пределы земли, жатву и весну Ты создал еси я, помяни сия, враг поноси Господи, и люди безумнее раздражише имя Твое, не предашь зверям душу, исповедующуюся Тебе, душу богих Твоих не забуди до конца, призрена завет Твой, яко исполнишеся помрачение земли и домов беззаконий, да не возвратится смиренный посрамлен, нищ и убог восхвалит имя Твое. Восстань, Боже, суди прю Твою, помяни поношение Твое, еже от безумного весь день. Не забуди гласа молитвенник Твоих, гордыни ненавидящих Тя взыди выну. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исповемося Тебе, Боже, исповемося Тебе, и призовем имя Твое, повем вся чудеса Твоя, яко приему время, аспрово Ты воссужду. Растаяся земля, и все живущие на ней, ас утвердих столпы ее. Грех беззаконующим не беззаконуйте, и согрешающим не возносите рога, не воздвизайте на высоту рога вашего, и не глаголите на Бога неправду, яко ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор, яко Бог судья есть, сего смиряет и сего возносит, яко чаша в руце Господне, вина нерастворенна, исполн растворения, и уклонет сия в сию, обаче дрожди его, не истощися, испьют все грешные земли, аз же возрадуюся в век, воспою Богу Иаковлю, и вся роги грешных сломлю, и вознесется рог праведного. Ведом во Иудее Бог, во Израиле верие имя Его, и бысть в мире место Его, и жилище Его в Сионе, там о сокруши крепости луков, оружие и меч и брань, просвещаешь и Ты дивно от гор вечных, смятошися все неразумнее сердцем, уснуша сном своим, и ничтоже обретоша все мужи и богатства в руках своих, от запрещения Твоего, Боже Яковль, воздремаша все шеи на коне, Ты страшен еси, и кто противостанет Тебе, отто ли гнев Твой, с небесе слышен сотворил еси суд, земля убояся и умолча, внегда восстати на суд Богу, спасти вся кроткие земли, яко помышление человеческое исповесться Тебе, и останок помышления празднует Ти. Помолитеся и воздадите Господеве Богу нашему, все, еже окрест Его принесут дары, страшному и отъемлющему духе князей, страшному паче царей земных. Гласом моим ко Господу возвах, гласом моим к Богу и внят ми. Весь день скорби моей я Бога взысках рукама моима. Ночью пред Ним и не прельщен бых, отвержися, утешитеся, душа моя, помянух Бога и возвеселихся, поглумлякся и малодушествовавши дух мой, притвористи стражбы очи мои, смятохся и не глаголах, помыслих дни первые и лето вечное помянух,
и поучался, ночью сердце моим глумлялся, и тужаше дух мой. И да вовеки отринет Господь, и не приложит благоволите паки, или до конца милость свою отсечет, сконча глагол от рода в род, и да забудет ущедрите Бог, или удержит во гневе своем щедроты своя. И рех, ныне начахся я измена десницы Вышнего, помянух дела Господне, яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучуся во всех делях Твоих, и в начинаниях Твоих поглумлюся. Боже, во святем путь Твой, кто Бог велий, яко Бог наш, Ты еси Бог, творяя чудеса, сказал еси в людях силу Твою, избавил еси мышцу Твою и люди Твоя, сыны Иаковли и Иосифовы. Видишь эти воды, Боже, видишь эти воды и убояшися, смятожися бездны, множество шума вод, глаз даша облацы, ибо стрелы Твоя приходят, глаз грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную, подвижися и трепетно бысь земля. В море путие Твои и стези Твоя в водах многих, и следы Твои не познаются, наставил еси яко овцы люди Твоя, рукою Моисеевою и Ааронию. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь! Пресвятая Троица, помилуй нас! Господи, очисти грехи наши! Владыка, прости беззаконие наше! Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь! Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, в милости богатый и в щедротах непостижимый, едини по естеству безгрешен, и нас ради, кроме греха, быв человек, услышав час сей, болезненное мое сие моление, яко нищ и убог есмь от дел благих, и сердце мое смятеся внутрь в мене, ты бы весь и вышний царю, Господи, небесе и земли, яко всю мою юность во гресех и ждих, и вслед похоти плоти моей я ходив, весь смех демонов бых, весь дьяволу последовав, вынув темение сластей валяяся, омрачився бо помышлением от младенства, даже и до ныне, никогда же восхотех сотворить и волю Твою святую, но весь от наветующих мя страстей пленився, смех и поругание демонов бых, никак же во уме помышляя, яко нестерпимый гнев, и же на грешники прещения Твоего, и лежащую гиену огненную, яко отсюда в отчаяние впады, и никак же в чувстве обращения быв пуст инак, еже от твоей я дружбы бых, кибо вид греха не соделах, кое дело демонское не содеях, кое деяние студное и блудное не с преимуществом и чаянием совершив, ум воспоминаниями плотскими оскверних, тело смешениями окалях, дух со сложением оскверних, всяк ут окаянные мои плоти служите, и работайте грехом возлюбив. И кто прочее не возрыдает мя окаянного, кто не восплачет мя осужденного, аз бы един, владыка, ярость твою прогневах, аз един гнев твой на мя разжигов, аз един лукавые пред тобою сотворив, превосшед и препобедив вся от века грешники, несравненно прегрешивы и непрощенно, но понеже многомилостивы, благоутробны еси человека любче, и ожидаешь человеческого обращения, сей я свергаю себе предстрашное и нестерпимое Твое судище, яко же пречистым Твоим ногам, касаяся из глубины души, взываю Ти, очисти, Господи, прости, благоприменителю помилуй немощь мою, преклонися недоумению моему, вонми молению моему, и слез моих не примолчи, прими мя кающегося и заблудшего обрати, обращающегося обойми и молящегося прости. Небо положил еси покаяние праведным, не положил еси прощение несогрешающим, но положил еси покаяние мне грешному, вниже, в негодование Твое содеев, нак и обнажен пред Тобою предстаю, сердцевидче, Господи, исповедай моя грехи. Небо могу возреть и видеть высоту небесную, от тяжести грехов моих сляцаем. Просвети оба очи сердца моего, и дашь мне умиление к покаянию, и сокрушение сердца ко исправлению, да со благою надеждою и истинным уверением к тамошнему миру пойду, хваля и благословя выну все святое имя Твое, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси посланием возлюбленного Твоего отрока. Его же от безначальных недр Твоя отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоя, нося вземшая, славы Твоя сподобит их, от нея же сатана льстивый отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.
2: В Екатеринбурге 10 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал о некоторых важных решениях, принятых на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, которое состоялось 16 июля в Патриаршей Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под руководством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Владимир Романович Легойда, в частности, рассказал, что на заседании было заслушано сообщение святейшего патриарха Кирилла о его первосвятительском визите в Республику Беларусь. Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ также проинформировал, что члены синода заслушали сообщение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла о первосвятительских визитах в епархии Русской Православной Церкви. По словам представителя церкви, синод на своем заседании также заслушал доклад митрополита Воскресенского Григория, управляющего делами Московской Патриархии, председателя межведомственной рабочей группы по координации помощи, оказываемой епархиям Донбасса и сопредельных территорий, о проводимой работе в первом полугодии 2026 года. По состоянию на 1 июля сотрудники Патриаршей гуманитарной миссии специального гуманитарного центра Крымской митрополии совершили 230 поездок и доставили 1254 тонны гуманитарных грузов, пострадавшие населенные пункты Донбасса и Херсонской области. Владимир Легойда отметил, что по состоянию на 1 июля работают 12 церковных центров помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям в Бердянске, Голой пристани, Донецке, Лисичанске, Мариуполе, Токмаке, Северодонецке, Скадовске, а также в Москве, Белгороде, Курске, Ростове-на-Дону. За весь период работы в этих центрах было принято и обработано свыше 408 тысяч обращений. Глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ рассказал, что члены Синода выразили глубокую благодарность всем, кто неустанно оказывает помощь собственными трудами или материальными средствами людям, находящимся в стесненных обстоятельствах или больницах на Донбассе и в Новороссии, в иных пострадавших в ходе военных действий регионов, а также помощь воинам, несущим службу в зоне специальной военной операции. В завершении глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ отметил, что Священный Синод принял документ «Отношение церкви к генотерапии и генетической диагностике» в качестве развития соответствующих положений основ социальной концепции Русской Православной Церкви. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал и о ключевых кадровых решениях, принятых на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви. Члены Священного Синода повторно рассмотрели ранее поданное прошение митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия и по итогам обсуждения приняли решение удовлетворить прошение. Священный Синод постановил избрать Преосвященным Пермским и Кунгурским, главой Пермской митрополии, епископа Енисейского и Лесосибирского Игнатия с освобождением его от управления Енисейской епархией и выражением благодарности за понесенные труды. Временное управление Енисейской епархии поручено митрополиту Красноярскому и Ачинскому Никите, главе Красноярской митрополии. Также Владимир Легойда сообщил, что члены Синода имели суждение о положении дел в Анадырской епархии и постановили освободить архиепископа Анадырского и Чукотского Ипатия от управления Анадырской епархии, назначив его викарием Карагандинской епархии с титулом Сатпаевский. По итогам обсуждения Синод постановил избрать иеромонаха Ефимия Куликова, клирика Шуйской епархии, преосвященным Анадырским и Чукотским. Место наречения хиротонии иеромонаха Ефимия Куликова во епископа по возведении его в сан архимандрита Синод оставил на благоусмотрение патриарха Москвы Московского и всея Руси Кирилла. Кроме того, как сообщил Владимир Легойда, члены Священного Синода обсудили вопрос о замещении вакантной кафедры Душанбинской епархии Среднеазиатского митрополичьего округа. По итогам обсуждения Синод постановил избрать епископа Скопинского и Шацкого Петерима Преосвященным Душанбинским и Таджикистанским с освобождением его от управления Скопинской епархии и выражением благодарности за понесенные труды. Преосвященным Скопинским и Шацким решено избрать иеромонаха Иону Черкасова, клирика Меликесской епархии. Помимо этого, глава синодального отдела сообщил, что члены Священного Синода имели суждение о замещении вакантной кафедры Боровической епархии Новгородской митрополии. По итогам обсуждения Священный Синод постановил избрать Преосвященным Боровическим и Пестовским епископа Чистопольского и Нижнекамского Пахомия с освобождением его от управления Чистопольской епархии. По его словам, Синод постановил также избрать епископа Скадовского и Лёшкинского Филарета Преосвященным Чистопольским и Нижнекамским с освобождением его от управления Скадовской епархией и выражением благодарности за понесенные труды. Преосвященным Скадовским и Алешкинским назначен иеромонах Иосиф Пашенцев, клирик Барышской епархии. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал о ряде решений, касающихся духовных учебных заведений, принятых на заседании Священного Синода. Члены Синода заслушали доклад митрополита Воскресенского Григория, управляющего делами Московской Патриархии, председателя комиссии по распределению выпускников духовных учебных заведений, о внесении дополнений в порядок распределения выпускников духовных учебных заведений Патриаршей епархии. Священный Синод постановил с целью совершенствования учебного процесса в региональных семинариях дополнить порядок распределения выпускников духовных учебных заведений Патриаршей епархии правилами, согласно которым выпускник магистратуры, защитивший квалификационную работу, может быть распределен на 2 года в региональную духовную семинарию для оформления на должность в профессорско-преподавательском составе, а выпускник аспирантуры, защитивший кандидатскую диссертацию или успешно прошедший предзащиту, может быть распределен в региональную духовную семинарию на 3 года для оформления на должность профессорско-преподавательского состава. Владимир Легойда также сообщил, что Священный Синод утвердил измененную редакцию положения об учебных званиях и штатных должностях в духовных учебных заведениях Русской Православной Церкви. Представитель церкви рассказал, что на заседании Синода был заслушан рапорт митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя издательского совета Русской Православной Церкви, о 15-м сезоне Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в 2026 году. Владимир Легойда также сообщил, что на заседании Священного Синода был утвержден к общецерковному богослужебному употреблению ряд текстов служб, а также одобрен для употребления за богослужением и в домашней молитве ряд акафистов. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Доброе утро, дорогие братья и сестры! Сегодня в православных храмах на Божественной литургии читается Евангелие от Матфея, 16 глава, с 1 по 6 стих. «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая Его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: „Вечером вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово“. Лицемеры! Различать лице неба вы умеете, а знамени времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». А сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника на сегодняшний день.

0: de mă ajut.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире передача из цикла «Основы нашей веры» с руководителем миссионерского отдела Казанской епархии священником Александром Ермолиным.
2: Бог создает человека, и человек должен относиться хорошо к своему телу. Для этого есть разные способы, которые нам помогают. Есть вообще здоровый образ жизни, есть спорт. И это все то, все эти инструменты, которые могут и должны нам помочь. Потому что Господь нам дал это тело, дал нам эту жизнь. И мы должны ее приумножать, мы должны развивать свою душу, свой животворящий дух, но и в том числе заботиться о своем теле. Интересно, что Священное Писание подчеркивает, что тело есть храм для Святого Духа. И эта мысль, она совершенно принципиально новая, совершенно принципиально иная. Допустим, в античной культуре многие философы говорят, что тело – это темница души. То есть это то, что ограничивает своими какими-то грубыми телесными оковами, ограничивает нашу душу. И поэтому многие античные мыслители говорили, нужно как бы, ну, скорее погибнуть, скорее это тело бренное себя сбросить, тогда вот наша душа получает свободу. Христианское – это другое. Оно говорит о том, что тело – это хранилище, вместилище, сосуд для Святого Духа. Действительно, тело православного христианина – это тот сосуд, та емкость, которая вмещает в себя благодать таинства, крещения, миропомазания. Мы, православные христиане, призваны регулярно причащаться святых христовых тайн и так далее, и так далее. То есть вот эта благодать Божия, она хранится в самом человеке. Ну, конечно, слово «хранится» в кавычках, да, так его произнесем. И поэтому нормально и здраво хорошо относиться к своей телесной оболочке. Но, естественно, тут же нужно сделать одну очень важную поправку. Это, опять же, цитата из Священного Писания о том, что необходимое попечение о плоти нельзя превращать в похоти. Это тоже очень важно. То есть всему должно быть свое место и свое время, и ничего не должно давлеть над главной задачей, задачей духовной жизни православного человека. Если человек поддерживает свое физическое тело в нормальном состоянии, это хорошо, он молодец. Если человек думает только об этом, и для него это только это основа его жизни, и он не может там выйти из дома, не посмотревшись много раз в зеркало, если он приходит в спортзал и там сразу параллельно себя снимает, какой он спортивный, какой он красавец и так далее. Причем это и мальчики, и девочки так делают. Ну, соответственно, это, наверное, некоторые крайности. Поэтому всему должно быть свое место и свое время.
1: Какими видами спорта заниматься православному человеку?
2: Спорт – это инструмент, то, что помогает нам поддерживать себя в каком-то нормальном состоянии здоровья, нормальном состоянии и духовном в том числе. То, что человек, это, например, занимается спортом, ему некогда унывать. Да, понятно, может очень сильно уставать тело, но вместе с тем ему некогда унывать. Конечно же, вопрос, какие виды спорта дозволены, недозволены, какие полезны, не полезны, просто очень дискуссионный. И об этом, наверное, уже сказали многие люди, до меня еще об этом говорили.

0: мне кажется, неоднократно. Но я выскажу свое мнение, что весь тот спорт, который не ставит перед собой цель ради цели. То есть, вот мы, например, иногда видим профессиональных спортсменов, для которых вот эти достижения – это основа всего. То есть, если он не стал сегодня быстрее, выше, сильнее, значит, все плохо. То есть, и опять же, если разбирать какие-то виды спорта, наверное, те виды спорта, в которых есть какая-то чрезмерная жестокость, наверное, это недопустимо для православного христианина. Хотя, опять же, мы видим многих спортсменов, которые не стесняются это в своем православии, причем это и виды спорта жесткие, это виды спорта силовые, это и борьба, и бокс, и всевозможные другие виды спорта. Но тут очень важно понимать твое отношение к этому. То есть даже если, например, сейчас спрашивают, а вот если есть такие как контактные виды спорта, прям реально контактные, кого-то нужно с кем-то бороться, драться и так далее, ведь это же тоже нужно к этому здраво относиться. Если ты выходишь на соревнования, ты своего противника уважаешь, это прекрасно. А если ты выходишь на соревнования, ты относишься к противнику, что вот я сейчас его просто ненавижу и просто сейчас буду бить его просто максимально, наверное, это уже неправильное отношение. Поэтому тут главный вопрос, главный критерий – это твое внутреннее отношение. Не случайно во многих видах спорта принято друг друга поприветствовать, друг друга поздравить. То есть, независимо от того, победил, проиграл, поздравь того человека, с кем ты, допустим, боролся. Но опять же, это такое мое частное мнение. Наверное, было бы неправильно назвать его таким полным мнением церкви, мнением всей церковной полноты, но вот если просто рассуждать о том, что было бы можно, что было бы нельзя, то я бы ответил на вопрос вот так вот.
1: Можно ли православному христианину заниматься йогой?
0: Конечно же, есть те виды спорта, которыми не нужно заниматься православному человеку. Ну, допустим, часто спрашивают про йогу, хотя я бы поспорил, что это вообще спорт, это больше какие-то духовные упражнения. И, конечно же, все, что связано с какой-то медитацией, с какой-то восточной такой псевдодуховностью, это все те виды спорта, которым не нужно заниматься православному человеку. Почему? Сейчас, наверное, многие хотят написать в комментариях, что ну мы же занимаемся йогой просто ради упражнений. Ну хорошо, ну во-первых, если вы занимаетесь ради здоровья, есть огромная масса других видов спорта. Кроме йоги, сейчас приходишь в любой фитнес-центр, тебе предлагают просто огромную программу. Там в любой возраст, от там 3 плюс до там 65 плюс и дальше. И во-вторых, как бы, ну, все-таки нужно понимать, что у любого серьезного спорта всегда внутри себя есть философия. А вы попробуйте поговорить с таким вот профессиональным тренером йоги, не который просто вот так от нечего делать ведет кружок, а с профессиональным тренером йоги, о его убеждениях. И вы увидите, что они абсолютно все не только не православные, они зачастую бывают антиправославными, когда человек там будет рассказывать вам про чакры, ауру, душу, энергетику, про то, как направить энергию там из одной чакры в другую и так далее. То есть поэтому я бы йогой заниматься не стал.
1: Как питаться спортсмену в пост?
0: Часто спрашивают, как спортсмену, если он православный, соблюдать пост. Я думаю, что этот вопрос нужно каждому индивидуально решить со своим духовником. Я надеюсь, что если человек думает о том, как мне поститься, скорее всего, у него есть какой-то духовник. Но если вот ко мне пришел бы спортсмен, и я бы давал ему совет вот тет-а-тет, не в эфире, а просто, да, я бы посоветовал ему что-то все-таки соблюдать пост в той степени, в какой он может. Понятно, что ему нужно питаться, ему нужно там белки, жиры, углеводы, мясо и все остальное, но я думаю, что может быть хотя бы какой-то день бы мог он уделить, но может быть в пятницу, как постный день, хотя бы попробовать, допустим, не кушать мясо. Вообще не думаю, что от этого нарушится его спортивный режим окончательно, или, допустим, Страстная Седмица, или, например, хотя бы там Великая Пятница, или что-то еще. То есть я хочу сказать, что всегда есть возможность хоть немножко найти какие-то возможности. Понятно, что часто человек находит себе оправдание. Он говорит, вы знаете, я хожу на плавание 2 раза в неделю, и поэтому не соблюдаю никакой пост. Ну, дорогой ты мой человек, но плавание 2 раза в неделю, оно не отменяет. Ты, извините меня, не член олимпийской сборной, когда действительно, может быть, стоит отменить и все посты для тебя. Опять же, пост – это не только еда. Можно поставить другие вопросы. А вот ты не соблюдаешь пост физически, там, член олимпийской сборной, а ты причащался вообще, ты исповедовался, ты читаешь утренние вечерние молитвы. Ведь занятия спортом, они же не отменяют чтение утреннего и вечернего молитвенного правила, чтение священного писания, чтение Евангелия. Но это все не отменяется. Поэтому вопрос питания в пост, это очень большой, очень широкий, решается он индивидуально, но я бы подчеркнул одну простую вещь, что нужно находить возможности, а не находить поводы не соблюдать пост под предлогом спортивных занятий.
1: Можно ли применять стероиды и другие стимуляторы роста мышц?
0: Часто спрашивают про какие-то специальные средства для быстрого набора массы. Конечно же, это вопрос, может быть, больше медицинский. но я озвучу свое частное мнение. Я все-таки за максимально живой набор веса, мышечной массы и всего остального. Я думаю, что наши предки все-таки были умными людьми. У них не было там растворимых всяких средств, не было уколов, не было гормонов, которые они могли вколоть. Но почему-то человек, допустим, какой-то русский крестьянин, который работал в поле, он был здоров. Я думаю, у него была и мышечная масса, и даже, возможно, и какая-то рельефная форма у него могла быть вполне, если он что-нибудь тяжелое делал. Я думаю, что у любого русского кузнеца без таблеток была прекрасная рельефная форма мышц. Просто потому, что он бил молотом постоянно. Ну и, конечно же, тут очень важно поставить вопрос, а для чего человек занимается спортом? То есть, если он хочет тренировать свое тело, пожалуйста, прекрасно, это же храм для Святого Духа, почему бы нет? Это Господь создал. А если человек хочет натренироваться, накачаться, чтобы просто потом там выкладывать свои фотографии в разных социальных сетях, чтобы просто кому-то больше нравится, причем большому количеству людей и так далее, но тут уже вызывает вопросы. Поэтому я на случай выступаю за максимально естественные наборы мышц, веса, всего остального. Давайте возьмем пример с русского кузнеца. Помашем молотом, и все будет хорошо.
1: Вы слушали передачу из цикла «Основы нашей веры» с руководителем миссионерского отдела Казанской епархии священником Александром Ермолиным.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию Писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читает Денис Гаврилов.
2: Глава 21. О добровольном услужении некоторых братьев. О некоторых братьях известно, что когда на их седмице не было дров для приготовления обыкновенной пищи, и по заповеди игумена, а также по общему согласию, все братья до того времени, как привезут купленные дрова, должны были довольствоваться сухоедением, и никто не мог ожидать для себя какого-либо вареного кушанья, то они, думая, что лишатся плода и награды за свои труды и послушание, если на своей очередной седмице по обыкновению не будут готовить пищи, сами решились на такой труд, что, уходя по сухой и бесплодной пустыне, лежащей у Мертвого моря, где не растет лес, собирали прутики и лозы, приносимые ветром, и приносили их на себе в монастырь, чтобы приготовить повседневный стол. Таким образом, хоть ничего не могли потерять, если бы не исполнили обыкновенные службы, ибо их извиняли и неимение дров, и заповедь игумена, они, однако, не хотели упустить того, что могло принести им пользу. Глава 22. Об исполнении ежедневных послушаний у египтян. Сказанное соблюдается по уставу всего Востока. Такой устав нужно соблюдать и в наших странах. А у египтян, которые более прилежны к рукоделиям, нет чередных недель, чтобы введением их не препятствовать исполнению правил о рукоделиях, а одному испытанному вверяется забота о кладовой или кухне. Избранный бессменно занимается этим делом, пока имеет силы. Труды не изнуряют его, потому что они не готовят много кушаний и едят больше сухие, ибо им высшее наслаждение доставляет рубленый лук, дикая капуста, толченая соль, оливы, небольшие соленые рыбки, анчоусы или сельди. Глава 23. О послушании Аввы и Аанна, за которое он удостоился дара прозорливости. Поскольку цель настоящего моего сочинения состоит в том, чтобы отрекающимся от мира преподать наставление, как им можно посредством истинного смирения и совершенного послушания усовершенствоваться и в прочих добродетелях, то я считаю нужным для примера сказать о некоторых подвигах старцев, в которых просияла их добродетель, чтобы желающие достигнуть высшей степени имели не только побуждение, но и образец для деятельности. Из множества отцов я здесь скажу только о двух. Первый — Авва Иоанн, живший возле фиваитского города Ликона. Он послушанием приобрел дар пророчества — и настолько славился по всему миру, что даже цари уважали его. Ибо во время пребывания в крайних пределах фиваитских император Феодосий решил пойти войною против сильнейших врагов, не раньше, чем был воодушевлен его пророчеством и советами, которые он принял как ответ, данный с неба, и одержал победу над врагами. Глава 24. О сухом деревце, которое Авва Иоанн поливал по приказанию старца. Блаженный Иоанн от юности до совершенного мужского возраста с таким смирением повиновался своему старцу, что последний изумлялся его послушанию. Желая испытать эту добродетель, от веры ли и простоты сердечной она исходит, или притворно, принужденно, не на глазах ли его только он покорен, старец приказывал ему весьма много лишнего, ненужного, а часто и невозможное. Иоанн особенно в трех случаях доказал искренность своего духа и послушания. Однажды старец, воткнув в землю давно срубленную и почти сгнившую ветку кустарника, приказал ему по два раза в день поливать ее, чтобы ветка от постоянной влажности пустила корни и выросла в дерево, по тенью которого можно было бы отдыхать в летнюю жару. Юноша, не рассуждая о несбыточности приказания, ежедневно исполнял его с такой точностью, что отношение воды почти за 2 мили и поливание ветки в продолжении целого года не могли удержать его ни слабость телесная, ни праздники, ни исполнение важнейших дел, ни дурная зимняя погода. Старец молча, тайно каждый день наблюдал за точностью исполнения и видел, что он с простосердечным расположением исполняет его приказания, как данные от Бога, без всякого смущения в деле и без исследования причины. Хваля его искреннее смирение и послушание, а вместе с тем жалея о столь долгом труде, который он со всем усердием исполнял целый год, подошел к сухому прутику и говорит: «Иоанн, пустило ли корни это дерево или нет?» Когда он сказал, что не знает, то старец, как бы желая испытать, укрепились ли корни, выдернул перед ним прут этот и, бросив его, приказал ему уже оставить поливку. Глава 25. О сосуде с маслом, выброшенном Аввою Иоанном по приказанию старца. В другое время некоторые из братьев, услышав о послушании Иоанна, слава о добродетелях которого, по мере совершенствования его в послушании, стала распространяться по всем монастырям, пришли к старцу, чтобы испытать послушание Иоанна и получить назидание себе. Старец, тотчас призвав его, приказал ему выбросить за окно небольшую склянку с маслом, которая была единственная во всей пустыне. Иоанн, мало думая, выбросил ее за окно, где она и разбилась. От исполнения этого приказания не могли удержать его ни несообразность приказания, ни нужда в склянке, ни немощь телесная, ни недостаток денег, на которые можно было бы купить новую, ни то, что в их пустыне ничего нельзя было купить, если бы и были деньги. Глава 26. Как Авва Иоанн по приказанию старца силился сдвинуть большой камень. Однажды другие братья хотели, по примеру Иоанна, научиться послушанию. Старец, призвав его, приказал скорее прикатить огромный камень, который и много народа не могли сдвинуть с места. Иоанн с таким усилием стал напирать на камень, что от пота не только одежда его промокла, но и камень увлажнился. И теперь он принялся за исполнение приказания со всем простосердечием и не думая о несбыточности его, ибо он уверен был, что старец ничего не может приказывать ненужного и неосновательного. Глава 27. О смирении и послушании Аввы Муция, который по приказанию старца намеревался бросить своего сына в реку. После этого я хочу сказать о достопамятном подвиге Аввы Муция. Он, желая отречься от мира, долго находился при воротах монастыря и после долговременного испытания был принят в монастырь, вопреки обыкновению общежития, вместе с 8-летним сыном своим. Тотчас после принятия их не только отдали разным наставникам, но и поместили в разных кельях, чтобы отец, часто видя сына, не вспоминал о прежнем и не питал плотской любви. Когда Муций безропотно подчинился этому разлучению, то, чтобы испытать, точно ли он не имеет плотской любви и все делает из послушания Христова, которое нужно предпочитать всякой любви, на сына его не только не обращали никакого внимания, водили его в лохмотьях, не умывали, и все это для того, чтобы раздосадовать отца, но еще часто на глазах его без причины заушали, так что отец нередко видел сына плачущим. Но сколь ни жестоко поступали с сыном его, он не изменил любви и послушанию Христову ради любви родительской, ибо сына почитал уже не своим, а принесенным Христу. Потому и не трогали его наносимые обиды, но еще и радовался, видя, что они не оставались бесплодными, совершенствуя его в смирении. Игумен общежития, видя твердость его духа и намереваясь совершенно увериться в его постоянстве, однажды, когда сын Муция плакал, притворился прогневавшимся на него и приказал отцу бросить того в реку. Муций, выслушав такое повеление, как от самого Господа, тотчас, схватив сына, побежал с ним к реке, чтобы бросить его в воду. Он по послушанию и горячей вере непременно сделал бы это, если бы не было поручено братьям наблюдать на берегу и вытащить из реки дитя, если бы оно было брошено, и если бы они не воспрепятствовали исполнению заповеди, впрочем, уже исполненный через послушание и готовность. Глава 28. Как открылось игумену, что Муций совершил дело Авраамова, и как Муций назначен был игуменом монастыря. Бог вскоре засвидетельствовал, что эта вера и преданность Муция угодны ему. Игумену обители было открыто, что он этим послушанием совершил дело патриарха Авраама. Вскоре после этого игумен при отходе своем к Господу, предпочитая Муция всем братьям, назначил его преемником и сделал игуменом монастыря. Глава 29. О послушании одного брата по приказанию Аввы, продававшего корзины. Нельзя умолчать еще об одном известном нам брате из знатного рода. Он происходил от отца благородного и очень богатого, и был весьма образован в науках. Когда он, оставив родителей, пришел в монастырь, то игумен, желая испытать его смирение и ревность, приказал ему, навязав на шею, носить по улицам и продавать 10 корзин, которые не было нужды продавать публично. И чтобы дольше удержать его за этим делом, велел ему продавать корзины поодиночке и не отдавать тому, кто захотел бы вдруг купить все. Приказание это он исполнил с полным усердием, нисколько не стыдясь низкой доли, присужденной ему, и не думая о достоинстве своих родителей и неопытности своей в порученном ему деле. Он, чтобы послушанием достичь смирения Христова, которое есть истинное благородство, навязал себе на шею корзины, распродал их по назначенной цене и деньги принес в монастырь. Глава 30. О смирении Аввы Пинуфия, который, оставив свою киновию, ушел в дальний монастырь, в котором жил в послушании, как новоначальный. Обширность этого сочинения заставляет нас поспешать к окончанию его, но польза послушания, имеющего первенство среди прочих добродетелей, не позволяет нам умолчать о подвигах тех, которые прославились добродетелью. Поэтому, чтобы с одной стороны соблюсти краткость, а с другой удовлетворить желанию пользы ревностных, я представлю еще один пример смирения, который показал не начинающий, а совершенный игумен, и слыша о котором могут научиться совершенному смирению не только молодые, но и старцы. В одном многочисленном общежитии египетском, недалеко от города Панефиса, был Авва и пресвитер Пинуфий, которого все уважали за его лета, жизнь и священство. Видя, что при всеобщем к нему уважении он не может упражняться в вожделенном смирении и послушании, он тайно удалился в крайние пределы Фиваиды. Там, сложив образ монашеский и одевшись в одежду мирскую, пришел в киновию тавенских монахов, зная, что они строже всех, и что по отдаленности страны, по обширности монастыря и по многочисленности братьев он легко мог тут остаться неузнанным. Здесь, очень долго пребывая при воротах и кланяясь в ноги всем братьям, упрашивал принять его. Наконец приняли его с большим презрением, думая, что он уже глубокий старик, всю жизнь проведя в мире, вздумал поступить в монастырь в преклонном возрасте, когда уже не может раболепствовать своим удовольствием. Говорили, что он идет в монастырь, не почувствовав благочестия, но чтобы иметь пропитание, и, как неспособного к тяжким работам старика, приставили к саду и отдали под надзор одного из младших братьев. Здесь он упражнялся в смирении и повиновался приставнику своему с такой ревностью, что не только усердно смотрел за садом, но еще делал вообще все дела, которые для всех казались трудными или низкими, или за которые боялись приняться. Притом очень многое делал ночью и тайно, чтобы не знали, кто это делал. Таким образом, от прежних своих братьев, которые искали его по всему Египту, он укрывался 3 года. Наконец, один человек, пришедший из Египта в монастырь, едва смог узнать его из-за униженного вида и низкой должности, ибо Пинуфий окапывал землю у оливковых деревьев и, нося навоз на своих плечах, осыпал корни их. Когда тот, видя старца и долго сомневаясь касательно признания его, наконец подошел поближе и признал его по лицу и голосу. Тотчас упал ему в ноги. Этим поначалу он привел всех смотрящих в недоумение. Для чего это он упал в ноги тому, кто, как новичок, недавно пришедший из мира, считался у них последним? Но после поражены были, когда он открыл имя старца, бывшее и у них в большой славе. Когда все братья стали просить у него прощения в том, что так долго по неведению держали его в чине вновь поступающих, старец плакал о том, что по зависти дьявола лишился возможности упражняться в смирении и окончить жизнь в послушании, для доказательства которого он нашел после долгого искания самый лучший случай. После, против воли, отвели его в египетскую киновию, наблюдая в пути, чтобы он как-нибудь не убежал от них. Глава 31. О новом уходе Аввы Пинуфия в Вифлеемский монастырь. Впрочем, побуждаемый сильным желанием смиряться, он недолго пребывал в монастыре. Улучив удобное время, ночью удалился уже не в ближнюю, а в отдаленную, незнакомую страну. Сев на корабль, он отплыл в Палестину, думая в ней лучше укрыться, потому что там не было известно имя его. Там он поселился в нашем монастыре, стоявшем недалеко от пещеры, в которой благоволил родиться Господь наш Иисус Христос. Как не может укрыться город, стоящий наверху горы, так и он недолго был здесь неузнанным. Египетские братья, непрестанно посещавшие святые места для молитвы, узнали его и умолили возвратиться в киновию. Глава 32. Какое правило Авва Пинуфий дал брату, которого принял в свой монастырь? В настоящем сочинении желательно упомянуть о наставлении, какой этот старец при нас, когда мы беседовали с ним в Египте, дал брату, принятому в общежитие, потому что это наставление может послужить пользе и у нас. «Знаешь, — говорит он, — сколько дней провел ты у ворот, а теперь ты принят. Тебе надо знать, почему ты с таким затруднением допущен, ибо на том пути, на который желаешь вступить, ты можешь получить много пользы, если надлежащим образом, узнав этот путь, — будешь справлять служение Христово постепенно и как должно». Глава 33. Как велико будет воздаяние монаху, трудящемуся по наставлению отцов, так и наказание будет такое же в противном случае, и потому не следует никого поспешно принимать в монастырь. Как тем, которые верно служат Богу, и питают к нему такую любовь, как требуется нашими правилами, обещается бесконечная слава, так и тем, которые не заботятся о том, чтобы приносить обещанные плоды святости, уготованные вечные муки. Ибо, по словам Писания, лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Екклесиаст 5:4. «И проклят, кто дело Господне делает с небрежением». Иеремия 48:10. «Мы долго не принимали тебя не потому, что не желали твоего или чьего-либо спасения и не хотели способствовать тем, кто хочет обратиться ко Христу, а потому, чтобы и самим не сделаться виновными перед Богом в легкомыслии и тебя не подвергнуть тягчайшему наказанию, если бы ты, не уразумев важности нашего звания, впоследствии или охладел, или не устоял в обете». Итак, сначала ты должен знать сущность твоего отречения и из нее учиться тому, что тебе должно делать. Глава 34. Наше самоотвержение есть не что иное, как духовное умерщвление и образ распятого. Отречение есть не что иное, как знак того, что мы распялись миру и умерли. Итак, знай, что ты сегодня умер для мира, дел и похоти его, и по апостолу распялся ему, а он тебе. Галатам 6:14. Держи же в уме крест, под знаменем которого ты должен жить, ибо не ты уже живешь, а живет в тебе распявшийся за тебя. Галатам 2:20. И как он за нас висел на крестном древе, так и мы, пригвоздив к Божьему страху плоть, Псалом 118, волю и все желания наши должны не служить страстям нашим, а постоянно умерщвлять их, чтобы таким образом исполнить заповедь Господню. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». От Матфея 10, 38. Но ты, может быть, скажешь, как можно человеку постоянно носить крест свой, или как живой может быть распятым? Послушай краткое объяснение того. Глава 35. Крест наш есть страх Господень. Крест наш состоит в страхе Господнем. Поэтому как распятый не может двигать членами своими или поворачивать их, как бы ему хотелось, так и мы свою волю и желание должны направлять не к тому, что приятно нам и что льстит нашим похотям, а по закону Господа, с которым мы сораспялись. И как пригвожденный к кресту не думает о настоящем и предметах своей страсти, не заботится о завтрашнем дне, не желает владений, не гордится, не спорит, не ревнует, не скорбит о настоящих, не помнит прошедших обид, а считает себя умершим для всего вещественного, думает только о том, куда он пойдет через несколько минут. Так и мы, пригвоздившись к страху Господню, должны умереть для всего, то есть не только для плотских пороков, но и для всего мирского, и обратить все внимание туда, куда можем в каждую минуту переселиться, ибо таким образом мы можем умертвить все наши похоти и плотские страсти. Глава 36. Отречение наше не принесет нам пользы, если будем привязываться к тому, от чего отреклись. Итак, остерегайся приобретать те вещи, от которых ты уже отрекся, и, вопреки повелению Господню, не возвращайся с поля делания евангельского, чтобы взять одежду, от Матфея 24, 18, одежду, которую ты скинул, то есть не
1: к которым мы сегодня обращаемся сугубо, и особенно о том, чтобы их предстательством Господь хранил бы нашу русскую землю. По завершении богослужения было совершено елеопомазание. На площадке перед храмом на крови была развернута вся необходимая для проведения главных богослужений царских дней инфраструктура. Установлен большой алтарь, задействованы видеоэкраны, включены звукоусиливающие динамики. В 23:30 началась ночная божественная литургия, возглавил ее сонм архиереев Русской Православной Церкви. По завершении литургии начался традиционный царский крестный ход от храма-памятника на крови до монастыря во имя святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме. И последняя информация выпуска. В храме святых царственных страстотерпцев села Алиухово Одинцовского района Московской области с 15 по 17 июля проходят ежегодные царские дни в память о гибели царя Николая II и его семьи. В этом году торжества прошли в 12-й раз. Царское подворье Московского храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках радушно открывает двери для всех, кто хочет разделить радость престольного торжества в честь святых царственных страстотерпцев. Все эти годы праздник неизменно получается молитвенным и по-настоящему семейным. Празднование началось с малого престольного праздника, посвященного священномученику Иоанну Рижскому, мощи которого находятся в Антиминсе и под престолом храма. После службы с крестным ходом состоялся концерт с участием скрипача-виртуоза Александра Демидова, хора «Поющая совесть» и Анны Мигальниковой. Для детей и взрослых была организована веселая народная вечерка. Для самых маленьких гостей праздника организовано катание на лошадях. На территории подворья проходили ушаковские сборы юных моряков, которые принимают самое активное участие в подготовке и проведении праздника. 16 июля состоялся молебен святителю Филиппу Московскому и квест «Царскими дорогами». В этот день приходу храма и членам морского клуба имени Федора Ушакова при содействии телеканала «Радость моя» были подарены стяги с иконой царственных страстотерпцев и праведного воина Федора Ушакова, подготовленные освященные братья Сретенского монастыря. Эти стяги и иконы во время крестного хода участники пронесли к поклонному кресту. После всеночного бдения состоялся показ заключительных серий фильма кинорежиссера Виктора Рыжко «Тайну Цареву храни» серия «Строитель империи». Традиционно в полночь прошел крестный ход в память о мученической кончине святой царской семьи и ее верноподданных. подданных. Главный престольный праздник начался 17 июля с акафиста святым царственным страстотерпцем. После литургии вновь прошел крестный ход к памятнику, установленному в память о мученической кончине царской семьи. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом.

Там Екатерина Попова. Сегодня понедельник, 20 июля. Мы желаем вам хорошего, доброго и мирного дня. И время рассказать вам о нашей дальнейшей программе. Через несколько минут передачу «Книжной полки» расскажем о книге Татьяны Шороховой «Сияло все». В 12 часов 30 минут рубрика «Звучащая книга». Вашему вниманию рассказы священника Ярослава Шипова «Долгота дней». Прозвучат рассказы «Волки» и «Люты». В 13 часов 10 минут детям о Боге, Новый Завет, пересказе для детей, слушаем главы Евангелия. В 13 часов 40 минут репортаж дня Виктории Кауган. В 14 часов 20 минут цикле беседы о вечном предлагаем вашему вниманию продолжение беседы с настоятелем патриаршего подворья храма Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблова, кандидатом богословия, священником Константином Банниковым. Тема беседы «Жизнь со Христом». 15 часов 10 минут в нашем эфире программа архимандрита Саввы Мажука в цикле «Свет не вечерний». Тема его передачи «Последние испытания святых». 15 часов 30 минут повторим цикл у книжной полки. 16 часов 10 минут православный календарь. 16 часов 20 минут программа, подготовленная Викторией Кауган. 16 часов 40 минут рубрика «Детям о Боге». В 17 часов 20 минут вас ждет встреча с гостем нашей студии, певицей Софьей Ковалевой. Начнем разговор о творчестве. Первая часть беседы. Разговор ведет Ирина Васильевич. В 18 часов 5 минут приглашаем ребят послушать сказки «Тридесятого королевства» Елены Крыжановской. В 18 часов 30 минут литературно-драматическая редакция радио предлагает вам поэтическую страницу «Стихи Блока, Пастернака и Ахматовой». В 19 часов 5 минут наша литературная страница продолжится программой Ольги Мануйловой про стихи. Сегодня это продолжение рассказа о презентации книги писателя Андрея Санникова. В 19 часов 30 минут рубрика «Звучащая книга». Напомню, мы слушаем рассказы священника Ярослава Шипова из сборника «Долгота дней». В 20 часов 15 минут беседы о вечном. Дорогие друзья, сегодня в нашем эфире продолжение беседы с настоятелем патриаршего подворья храма Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблова, кандидатом богословия, священником Константином Банниковым о жизни со Христом. 21 час 10 минут вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. 22 часа 15 минут рубрика «Основы нашей веры» со священником Александром Ермолиным. 22 часа 30 минут в цикле «Духовное слово» слушаем писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. В 23 часа 10 минут вечернее молитвенное правило. В 23:30 разговор о вере и жизни из московской студии православного телеканала «Союз». Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня в понедельник, 20 июля. Доброго и мирного вам дня! И да хранит вас Господь!

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки», в студии ведущая Полина Митрофанова. Судьба Александра Сергеевича Пушкина – судьба странника, но великий поэт – не только путешественник, он безоружный завоеватель стран. Его творчество осваивает, раздвигает и обогащает культурную сферу мира. Обладает культурной сокровищницей, важность и значение которой невозможно переоценить. И земля древней Тавриды, которую Пушкин посетил в 1820 году. Непосредственно в крымских пределах под влиянием южных впечатлений и сюжетов были написаны гениальные произведения поэта.

0: то, прячась от бесстыжих обезьян, слоненок забрался на высокую гору и сидел там в одиночестве. Он уже успокоился и даже не чувствовал обиды на обезьян. Слоненок смотрел с горы на свой дикий лес и думал, как все красиво вокруг. Большая река блестела, словно голубой шелк. Верхушки деревьев колыхались, как зеленый бархат. А птицы ярких расцветок мелькали над ним, как цветы на этом ярком ковре. И вокруг было очень тихо. Но вдруг слоненок увидел, что издалека по небу приближается длинное черное облако. С ужасом слоненок понял, что это движется ураган. Он сокрушит все вокруг. Слоненок понял, что не успеет спуститься и предупредить лесных жителей. Тогда он поднял хобот и затрубил. Слоненок трубил изо всех сил, и он трубил очень громко. Слоненок чувствовал, что краснеет от напряжения, и даже уши краснеют, но он продолжал трубить, думая о том, что жители леса обязательно должны услышать его и, быть может, успеет спрятаться от урагана. Черное облако приближалась, и теперь стало видно, что это большая, быстро вращающаяся воронка, бешеный вихрь, и он летел прямо на слоненка. Слоненок продолжал трубить и не собирался отступать. Наоборот, он двинулся навстречу урагану, высоко подняв хобот и упорно переступая толстыми ножками, которые позволяли слоненку так крепко стоять под ударами вихря. Злой дух, сидящий в центре урагана, весьма удивился, увидев, что на него движется кто-то, ведь он считал, что все должны разбегаться от одного его вида. Злой дух различил сквозь завесу урагана, который он сам раскрутил, что-то горящее, словно раскаленное железо. Разве мог он подумать, что это горят уши слоненка? Кроме того, дух слушал громкий рев трубы, перекрывавший шум урагана, и злой дух испугался. Его очень страшил звук трубы, и злой дух решил отступить. Он исчез, и в тот же миг ураган рассеялся. Страшный вихрь остановился, не дойдя до леса. Слоненок очень устал и стал спускаться с горы. А внизу его ждали все звери, собравшиеся, чтобы поблагодарить его. Они слышали сигнал тревоги и, конечно, узнали голос слоненка. Снизу они даже видели его битву с ураганом. Но слоненок застеснялся. Но теперь уйти было невозможно, потому что звери обступили его, и вперед вышел сам царь зверей — лев. «Спасибо тебе, слоненок», — сказал лев. «Ты вел себя очень храбро, и ты спас свой лес и всех его жителей». Слоненок покраснел. «Но я ничего такого не сделал», — пробормотал он, смущенно глядя на льва. «Ты совершил подвиг, совершенно серьезно», — сказал царь зверей. «И когда ты вырастешь, я думаю, ты сможешь занять высокое положение в моем царстве».
1: «Это правда?» — тихо спросил слоненок.
0: «Конечно», — подтвердил лев. «Только постарайся остаться таким же добрым и скромным». Слоненок снова покраснел, и на этот раз от удовольствия, и даже не заметил этого, потому что думал о словах льва.
1: «Я постараюсь», — пообещал он.
2: Лягушкина мудрость. На краю болота жила лягушка.

0: И однажды в жаркий день ее так разморило на солнышке, что лягушке расхотелось ловить комаров и праздно сидеть на краю своего болота. «Хотела бы я, — мечтательно сказала лягушка, — познать всю мудрость, какая есть на свете. Вот тогда мне жилось бы не так скучно». Решила лягушка так и пошла в лес. Нашла старый дуб, где жила сова, и стала просить совета. «Ну, сова, тебя все зовут мудрой птицей. Скажи, тебе известна вся мудрость мира?»
1: «Нет»,
0: — проухала в ответ сова. «А что сделать, чтобы познать всю мудрость?»
1: «У-у-у, ну, наверное, надо высоко подняться за облака, как орел».
0: Лягушка поблагодарила сову и пошла дальше. Она стала карабкаться на самую высокую гору, где было гнездо орла.
1: «Чего тебе, лягушка?»
0: Орел так удивился, увидев ее, что даже не подумал напасть на нее. «Что нужно, чтобы узнать всю мудрость мира?» — спросила лягушка. Орел задумался.
1: «Ну, наверное, надо спуститься к самой земле и даже проникнуть внутрь ее, как делает крот».
0: Наконец, сказал он. Лягушка заспешила обратно. Спустившись уже под вечер с горы, она нашла нору крота и задала ему свой вопрос. «Что нужно сделать, чтобы узнать всю мудрость мира?»
1: «Ну, надо познать самое себя и смысл жизни», глубокомысленно ответил крот и снова исчез в норе.
0: Лягушка села на своем старом месте на краю болота и задумалась, как же узнать смысл жизни, и есть ли в ней вообще этот смысл?
1: Надо думать.
0: Вот я ем комаров и мошек. В этом есть смысл?
1: О, еще какой великий смысл есть.
0: А нужны ли мошки еще для чего-нибудь, кроме того, чтобы я их ела?
1: А
0: вот летит стая птиц. Куда они улетают? И есть ли в этом хоть какой-нибудь смысл? Вот уже и солнце садится, вечер. А есть ли смысл в том, что оно не стоит вечно на небе, а куда-то уходит, движется?
1: А вот цапля идет. Красивая, шея гибкая, ноги длинные. А зачем она так тихонько идет по болоту?
0: А клюв у нее...
1: Знаю, она идет, чтобы съесть меня.
0: И в тот же миг лягушка едва успела соскочить с листа и камнем булькнуть на дно, как острый клюв прекрасной цапли злобно щелкнул в воздухе, но задел только край большого листа кувшинки. Отсидевшись на дне, лягушка едва пришла в себя от страха. И после этого перестала она искать высокую мудрость, а больше думала о делах насущных и о своем спасении.
2: Ребята слушали сказки «Тридесятого королевства». Автор Елена Крыжановская, читала Лика Пташук. Ну а сейчас самым юным нашим слушателям пора готовиться ко сну. Доброй вам ночи, и да хранит вас Господь!

С вами в эфире литературно-драматическая редакция круглосуточного православного канала «Воскресенье». Боже, знаю, истинно Твое лечение. Твое слово вспять не обратится. Уповаю на величие Твоей правды и стою. Ты утвердил меня крепко, ведь по милости своей безмерной Ты благоволишь к человеку и его к себе возвращаешь.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами в эфире «Поэтическая страница». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию услышать стихи поэтов Александра Блока и Анны Ахматовой в исполнении актера театра «Современник», народного артиста Советского Союза Игоря Кваши из фондовых записей «Гостелерадио».
1: Черный ворон в сумраке снежном, черный бархат на смуглых плечах, томный голос с пением нежным мне поет о южных ночах. В легком сердце страсть и беспечность, словно с моря мне подан знак. Над бездонным провалом вечность, задыхаясь, летит рысак. Снежный ветер, твое дыхание, опьяненные губы мои, Валентина, звезда, мечтанье, как поют твои соловьи. Страшный мир, он для сердца тесен, в нем твоих поцелуев бред. Темный морок цыганских песен, торопливый полет комет. О да, любовь вольна, как птица. Да, все равно я твой. Да, все равно мне будет сниться твой стан, твой огневой. Да, в хищной силе рук прекрасных, в очах, где грусть измен, весь бред моих страстей напрасных, моих ночей, Кармен. Я буду петь тебя, я небу твой голос передам, как ерей свершу я требу за твой огонь звездам. Ты встанешь бурною волною в реке моих стихов, и я с руки моей не смою Кармен твоих духов. И в тихий час ночной, как пламя, сверкнувшее на миг, блеснет мне белыми зубами твой неотступный лик. Да, я томлюсь надеждой сладкой, что ты в чужой стране, что ты когда-нибудь украдкой помыслишь обо мне. За бурей жизни, за тревогой, за грустью всех измен. Пусть эта мысль предстанет строгой, простой и белой, как дорога. Как дальний путь, Кармен.
2: Стучится тихо, потом погромче, потом смеется. И смех все ярче, желанней, звонче, и сердце бьется. Я сам не знаю, о чем томится мое жилье. Не сам впускаю такую птицу в окно свое. И что мне снится в моей темнице, когда поет такая птица? Прочь из темницы, куда зовет?
1: Дикий ветер стекла гнет, ставни с петель буйно рвет. Час за утренний пасхальный, звон далекий, звон печальный. Глухота и чернота. Только ветер, гость нахальный, потрясает врата. За окном черно и пусто, ночь полна шагов и хруста. Там река ломает лед, там меня невеста ждет. Как мне скинуть злую дрему? Как мне гостя отогнать? Как мне милую чужому проклятому не отдать? Как не бросить все на свете?
2: не отчаяться во всем. Если в гости ходит ветер, только дикий черный ветер, сотрясающий мой дом. Что ж ты, ветер, стекла гнешь, ставни с петель дико рвешь?
1: Друзьям, молчите, проклятые струны, Майков. Друг другу мы тайно враждебны, завистливы, глухи, чужды. А как бы и жить, и работать, не зная извечной вражды? Что делать? Ведь каждый старался свой собственный дом отравить. Все стены пропитаны ядом, и негде главы преклонить. Что делать? Изверившись в счастье, от смеху мы сходим с ума, и пьяные с улицы смотрим, как рушатся наши дома. Предатели в жизни и дружбе, пустых расточители слов. Что делать? Мы путь расчищаем для наших далеких сынов. Когда под забором в крапиве несчастные кости сгниют, какой-нибудь поздний историк напишет внушительный труд. Вот только замучит проклятый ни в чем не повинных ребят годами рождения и смерти и ворохом скверных цитат. Печальная доля, так сложно, так трудно и празднично жить, и стать достоянием доцента, и критиков новых плодить. Зарыться бы в свежем бурьяне, забыться бы сном навсегда. Молчите, проклятые книги, я вас не писал никогда.
2: Рожденные в года глухие, пути не помнят своего. Мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего. Испепеляющие годы, безумье ль вас, надежды ль весть, одни войны, одни свободы. Кровавый отсвет в лицах есть, есть немота, то гул набата заставил заградить уста. В сердцах, восторженных когда-то, есть роковая пустота. И пусть над нашим смертным ложем взовьется с криком воронье, те, кто достойней, Боже, Боже, да узрят царствие Твое. Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, как слезы первой любви. Тебя жалеть я не умею, и крест свой бережно несу. Какому хочешь чародею, отдай разбойную красу. Пускай заманит и обманет, не пропадешь, не сгинешь ты. И лишь забота затуманит твои прекрасные черты. Ну что ж, одной заботой боя, одной слезой река шумней, а ты все та же, лес да поле, да плат узорный да бровей. И невозможное возможно, дорога долгая легка, когда блеснет вдали дорожный мгновенный взор из-под платка, когда звенит тоской острожной глухая песня ямщика. на поле Куликовом. Река раскинулась, течет, грустит лениво и моет берега. Над скудной глиной желтого обрыва в степи грустят стога. О, Русь моя, жена моя, до боли нам ясен долгий путь. Наш путь стрелой татарской древней воли пронзил нам грудь. Наш путь степной, наш путь в тоске безбрежной, в твоей тоске, о, Русь. И даже мглы ночной зарубежной я не боюсь. Пусть ночь домчимся, озарим кострами степную даль. В степном дыму блеснет святое знамя и ханской сабли сталь. И вечный бой, покой нам только снится сквозь кровь и пыль. Летит, летит степная кобылица, и мнет ковыль, и нет конца. Мелькают версты кручи, останови, идут, идут испуганные тучи. Закат в крови, закат в крови, из сердца кровь струится. Плачь, сердце, плачь, покоя нет. Степная кобылица несется вскачь. Осенний день. Идем по жнивью не спеша с тобой, друг мой скромный. И изливается душа, как в сельской церкви темной. Осенний день высок и тих. Лишь слышно, ворон глухо зовет товарищей своих, да кашляет старуха. Авин расстелит низкий дым, и долго под авином мы взором пристальным следим за летом журавлиным. Летят, летят косым углом, вожак звенит и плачет. О чем звенит? О чем, о чем? Что плач осенний значит? И низких нищих деревень не счесть, не смерить оком. И светит в потемневший день костер в лугу далеком. О, нищая моя страна, что ты для сердца значишь? Ой, бедная моя жена, о чем ты горько плачешь? О, как смеялись вы над нами, как ненавидели вы нас за то, что тихими стихами мы громко обличали вас. Но мы все те же, мы поэты, за вас, о вас тоскуем вновь. Храня священную любовь, твердя старинные обеты. И так же прост наш тихий храм, мы на стенах читаем сроки. Так смейтесь и не верьте нам, и не читайте наши строки о том, что под землей струи поют, о том, что бродят светы. Но помни тютчего заветы, молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои. Земное сердце стынет вновь, но стужу я встречаю грудью, храню я к людям на безлюдье неразделенную любовь. Но за любовью зреет гнев, растет презрение и желание читать в глазах мужей и дев печать забвенья или избранья. пускай зовут, забудь, поэт, вернись в красивые уюты. Нет, лучше сгинуть в стуже лютой. Уюта нет, покоя нет. Вновь Исаакий в облаченье из литого серебра стынет в грозном нетерпенье конь великого Петра. Ветер душный, суровый, с черных труб сметает гарь. Ах, своей столицей новой недоволен государь. Ведь где-то есть простая жизнь и свет, прозрачный, теплый и веселый. Там с девушкой через забор сосед под вечер говорит, и слышат только пчелы нежнейшую из всех бесед. А мы живем торжественно и трудно, и чтим обряды наших горьких встреч, когда с налету ветер безрассудный чуть начатую обрывает речь. Но ни на что не променяем пышный гранитный город славы и беды, широких рек сияющие льды, бессолнечные мрачные сады и голос музы еле слышный. Привольем пахнет дикий мед, пыль солнечным лучом, фиалкой девичий рот, а золото ничем. Водою пахнет резеда, и яблон — любовь. Но мы узнали навсегда, что кровью пахнет только кровь. И напрасно наместник Рима мыл руки перед всем народом под зловещие крики черни. И шотландская королева напрасно с узких ладоней стирала красные брызги в душном мраке царского дома. Родная земля, и в мире нет людей бесслезней, надменнее и проще нас. В заветных ладанках не носим на груди, они стихи на взрыв не сочиняем. Наш горький сон она не бередит, не кажется обетованным раем. Не делаем ее в душе своей предметом купли и продажи. Хворая, бедствуя, немотствуя на ней, о ней не вспоминаем даже. Да, для нас это грязь на калошах. Да, для нас это хруст на зубах. И мы мелим, и месим, и крошим тот ни в чем не замешанный прах. Но ложимся в нее и становимся ею. Оттого и зовем так свободно своею. Лотова жена. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. Книга Бытия. И праведник шел за посланником Бога, огромный, светлый, по черной горе. Но громко жене говорила тревога: не поздно, ты можешь еще посмотреть на красные башни родного Содома, на площадь, где пела, на двор, где прела, на окна пустые высокого дома, где милому мужу детей родила. Взглянула, и скованы смертную болью, глаза ее больше смотреть не могли, и сделалось тело прозрачную солью, и быстрые ноги к земле приросли. Кто женщину эту оплакивать будет? Не меньше ли мнится она из утрат? лишь сердце мое никогда не забудет отдавшую жизнь за единственный взгляд. Александр перед Фивами. Наверное, страшен был и грозен юный царь, когда он произнес: «Ты уничтожишь Фивы!» И старый вождь узрел тот город горделивый, каким он знал его еще когда-то встарь. Все, все предать огню! И царь перечислял и башни, и врата, и храмы чудо света. Но вдруг задумался и, просветлев, сказал: «Ты только присмотри, чтоб цел был дом поэта». В тот давний год, когда зажглась любовь, как крест престольный в сердце обреченном, ты кроткую голубкой не прильнула к моей груди, но коршуном когтила. Изменой первую, вином проклятия ты напоила друга своего. Но час настал, в зеленые глаза тебе глядеться, у жестоких губ молить напрасно сладостного дара и клятв таких, каких ты не слыхала, каких еще никто не произнес. Так, отравивший воду родника для вслед за ним идущего в пустыне, сам заблудился и, возжаждав сильно, источника во мраке не узнал. Он гибель пьет, прильнув к воде прохладной, но гибелью ли жажду утолит?

В нашей традиционной рубрике «Поэтическая страница» сегодня для вас прозвучали поэтические произведения Александра Блока и Анны Ахматовой в исполнении народного артиста Советского Союза Игоря Кваши из фондов Гостелерадио. Продолжение чтения стихов в исполнении Игоря Кваши слушайте в нашей следующей передаче.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 16 июля в Патриаршей синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. На заседании Священного Синода был заслушан рапорт Преосвященного архиепископа Троицкого Панкратия, председателя синодальной комиссии по канонизации святых, о дополнении местных соборов святых. Священный Синод определил о дальнейшем дополнении поименных списков местных соборов святых, а также об утверждении новых списков иметь суждение по мере подготовки таковых синодальной комиссии по канонизации святых во взаимодействии с управлениями делами Московской Патриархии и соответствующими епархиями с предоставлением результата работы Священному Синоду. Постановили в связи с прошением Преосвященного митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения дополнить ранее утвержденный собор святых Екатеринбургской митрополии именами следующих святых священномучеников: Василия Колосова, пострадавшего в 1939 году, и преподобномученицы Татьяны Чекмазовой, 1942 год, окончивших жизнь в одном из лагерей, располагавшихся на территории нынешней Екатеринбургской митрополии. В эфире новости. В столице Среднего Урала открылась фотовыставка «Жизнь в служении», посвященная 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Торжественное открытие выставочного проекта состоялось в рамках юбилейного 25-го международного фестиваля православной культуры «Царские дни» на площади перед храмом-памятником на Крови. Церемонию возглавили митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений и почетные гости. В церемонии открытия выставки «Жизнь в служении» приняли участие генеральный консул Республики Беларусь в городе Екатеринбурге Сергей Чичук, ректор Миссионерского института Екатеринбургской епархии Наталья Дьячкова, руководитель Союза ветеранов специальной военной операции Уральского федерального округа Даниил Шиляев, ветераны специальной военной операции и другие. На выставке, которая размещена на уличных стендах у храма на Крови, представлены 225 фотографий, отражающих жизненный путь и служение первосвятителя, выполненные в разные годы сотрудниками пресс-службы патриарха Московского и всея Руси. Фотопроект «Жизнь в служении» отражает несколько важных тем: биографию, интронизацию, богослужение, первосвятительские визиты в Екатеринбургскую епархию, взаимодействие с представителями власти, вооруженных сил, а также различные аспекты социального и миссионерского служения патриарха Кирилла. Торжественное действие сопровождала архиерейская детская певческая капелла «Актоих». Фотовыставка «Жизнь в служении» будет работать на площади у храма-памятника на Крови и доступна для посещения каждому. Отметим, Екатеринбургская епархия – первая из епархий, кому доверили в 2026 году открыть выставку, посвященную 80-летию святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В уральской столице это уже второй крупный совместный выставочный проект пресс-службы патриарха и Екатеринбургской епархии, выполненный специалистами музея Святой Царской Семьи, культурно-просветительского центра «Царский». С ноября 2025 года по март 26 на шести площадках Екатеринбурга работала фотовыставка «Литургия с патриархом». Ее посетило более 20 тысяч человек. Продолжаем выпуск новостей. Состоялась межепархиальная коллегия по взаимодействию с управлением Федеральной службы войск Национальной гвардии Челябинской митрополии. Встречу в режиме онлайн провел председатель коллегии, ответственный за взаимодействие с Росгвардией Челябинской епархии, иеромонах Михаил Рудаков. В работе участвовали ответственные от Троицкой, Златоустовской и Магнитогорской епархии. Челябинскую епархию также представлял настоятель храма архистратига Михаила в поселке Таминский и архиерей Иоанн Парфенов. Участники обсудили предстоящее празднование Дня Крещения Руси в епархиях. Торжество традиционно приходится на 28 июля, день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, который считается небесным покровителем войск Национальной гвардии. В этом году празднование решено провести особенно широко. Коллегия утвердила план бесед, лекций и молебнов с участием духовенства и росгвардейцев. 28 июля главное праздничное богослужение состоится в Кафедральном соборе Рождества Христова. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Про стихи». Я ее ведущая Ольга Мануйлова, и мы продолжаем знакомиться с книгой Андрея Юрьевича Санникова «Нежная гордость этого холодного воздуха». И автор сейчас сам почитает для нас свои стихи.
1: Дело в том, что у меня есть дурацкая книжка, такая очень классная, жесткая. Вот она называется «Ангельские письма». Вот. И в этой книжке... Да, она состоит из писем, ангельских писем. Каждое из этих писем, оно, понимаете, оно написано, оно формально совершенно беспомощно написано. Какими-то вот четверостишиями, коробочками. Эти тексты могут образоваться. То есть это не то, что называется вот искусством, да, а вот прямо вот. И там у меня есть маленький цикл, называется «Глухонемые технички». И она идет там из магазина, не замужем, здорова, как резина. И белыми зубами из бетона откусывает сразу полбатона. Глухонемая, ковалева Зина. Она живет на Мироград. И дальше так. А я живу на Мало. Она живет на Малышево Мира. А я живу на Мира 38. Да? И дальше же там найдена рифма совершенно, это тоже разбирающая. Второй этаж, квартира 28. Это вот маргинальные тексты, которые не имеют инерции, продиктованы вот прежней поэзией. Поэтому я буду вам читать их, ну, в небольших количествах. Да, а сами себе дома несколько месяцев ощущения какой-то важной свободы, приближающейся. Как будто на крыше многоэтажки. Крыша гудроновая, ветер ровный, речной. Облака очень большие. Волнуюсь и успокаиваюсь. Дышишь, смотришь, дышишь. Что-то просторное, главное начинается. Непоправимые вещи должно успокаивать. Утешать. Спокойно, все потонем. А, ну тогда ладно. Смерть проста, и никакая смерть не обидна. Мы носим погоду, как одежду, одет лето. В чем я тогда был? А, в ноябре-то помню, черно-синего, изношенного уже. Смятые, оглядывающиеся серебряные сны. Снятся, как бы многочисленные поезда, как бы составы на расположенных друг за другом параллельно друг другу путях, то идут, то останавливаются. А там, на других еще путях, погромыхивают, приползают невидимые, но идущие другие сны, как будто гроза где-то идет, зорницы белесые мигают. Бодрствование – это работа. Это как бы я разведчик. Смотрю, записываю, знакомлюсь. А во сне читаюсь. Хороший ли день, плохой, непонятно пока. Как будто в невидимой воде по грудь. Идешь плавно, с усилием. То есть, недоумевая. Как будто книгу читаешь, начало чуть не полтома оторвано, а в финале маленький эпилог, что-нибудь типа. Лидия вернулась к себе на архипелаг, иногда она присылает мне письма, собирает мне горстки песка, шуршащие, если помахать открытым еще конвертом, как машу спичкой, пытаясь по душе. Я читаю письма, но ни разу еще не написал ничего Лидии в ответ. Лидии достаточно того, что она может быть уверена. Я читаю ее письма. Никакого промысла в исторических событиях, вероятно, нет. Слово «вероятно» пишу не на всякий случай, а чтобы убрать тяжесть, непредполагающуюся негативность высказывания. Войны, энтузиазмы, помешательства, эпидемии альтруизма, рациональная ярость, слезливость, мстительность, массовые приступы гениальности происходят незачем. Разговоры о том, что все не зря, все зачем-то, более не напрасно. Это для того, чтобы не повредиться рассудком раньше срока. Стокгольмский синдром. Осмысленная бессмыслица. Утренний ливень. Ровно с 6 до 8. Я знаю эти июльские ливни. Они несколько дней подряд именно так должны выливаться, как бы утешая заранее день. Так будет детей, будет не хочется, синит сердце, и щуришься в нежности. Да, день. Он именно таким и стал, таким прожил, стриженный ребенок, сидящий на краю деревянного стула, не доставая ногами, а половика на полу, побалтывая ногами, держащий руками по краям за сиденье. Вы знаете, вот он ходит и думает, а вот об этом-то, я вот это пространство еще там не был, я вот здесь не рассчитался, не описал. У меня, знаете, мне по отношению к Березнякам, к Уралу, были вот такие невыполненные обязательства. Я выпустил книжку, которая называется «Зырянское стихотворение». О, она клевая. И вот здесь у нас «Зырянское стихотворение», поразительное очевидно. Вот. И у меня, естественно, была необходимость высказаться вот по поводу тех событий, которые сделали меня вот одиноким человеком. Да? Это очень сложно. Потому что это очень простой способ манипулировать. Помните, у нас были с вами несколько занятий в лаборатории, например, манипуляции. Как хорошо, да, описывать одноглазого кота, да, или там поэта, которому там в детстве у него была травма, поэтому вот такой вот, или что-то. Вот. А вот, ребята, без манипуляций, без того, чтобы даже не тебя, а себя жалел, да, вот надо просто вот осмотреться. Знаете же, да, вот на подводных лодках, там когда по ним шарахнут такими глубинными бомбами, когда там, ну, представляете, что это глубинная бомба? Когда штука лопается, вода весит 1 кубометр, 1 тонна. И когда вот это все вдруг сжимает ее лодку, колотит, там капитан отдает приказ осмотреться в отсеках. И там второй отсек, там течи заделаны, третий отсек. Третий отсек молчит, задрает третий отсек, там что-то. Вот надо было то же самое, осмотреться все как подводники. А вообще вот эта ситуация, ну здесь же нет, наверное, случайных людей. Вот эта ситуация, вот она крайне важна. Океан, море, бесконечное, абсолютная темнота. Ни звезд, ни отблесков. До любого берега не доплыть, до любого. То есть ты можешь, да, сбросить этого человека и поплыть. Но никуда ты не доплывешь. В какую бы сторону ты ни плыл, но надо держать его, и надо в это время вот-вот продолжать движение, понимая, что какого-то вот исхода, исправления ситуации не будет. Но это такой важный совершенно момент, что с этим вот, да, жизнь моя стала быть несчастлива, ну и что? Это же не означает, что я должен быть плохим человеком. Как говорил Мазур Марков Рыбин? Ничьи слова и никакие события не могут помешать мне стараться быть хорошим человеком. Вот. Вот, а когда ты все это поймешь, разложишь, ты перестаешь себе врать. И когда ты перестаешь себе врать, наступает такая вот исполненная жизнь, такое утешение. Мы сейчас в Сафроне, и тут одна из, ну, у меня батюшка, отец Врама, батюшка культура. Дайте я вам историю расскажу немножко. Короче, замечательный ювелир, сверхбогатый человек, мы на длинной машине едем к батюшке, потому что батюшка и его духовник тоже. А у Димы был день рождения, Диме подарили четки. Дима православный, прямо девочка, пожалуйста. А так как Дима супер ювелир, то ему подарили какой-то ювелирный шедевр. Он сделал из уникальных каких-то черно-зеленых жемчужин, да? Каждый из этих жемчужин проложено, вы готовы, двумя золотыми вставочками, а в середине просверленный бриллиантик. Он ее повесил на зеркало, и она у меня едет, потрогает. Едем батюшки, приехали батюшки. Дима ее снял, подбегает батюшка. Ну все, ну, благословили. И батюшка, смотрите, что мне подарили. Ну такой ребенок. Батюшка на меня посмотрел, Дима, дорого, наверное, по таким четкам-то молиться. Вдовец. Цикл 0-1, стая начинается. И нами по отдельности, но вместе.

0: наверное, отражает. Но самое интересное, что у нас в храме, как вы заметили, очень красивый иконостас. Люди, которые приходят в храм первый раз или только начинающие, они очень восхищаются. Мы даже специально сдали буклет по иконостасу, огромный, высоченный, как свечечка, девятиярусный иконостас. Даже с земли не разглядишь, что там наверху, потому что храм очень высокий, но по площади небольшой, как свеча, выставлен вверх. И не увидишь, какие там наверху иконы. Но приходится тоже людям объяснять, что, конечно, при всей красоте иконостаса и Нарышкинского барокко, и напомню, что иконостас он возрожден, это не тот древний Нарышкинский иконостас, он был утерян во время лихолетия, но все равно даже возрожденный иконостас при всей его красоте и великолепии, это только то, что нам может о Христе рассказать, и главное это увидеть Христа. Ведь иконостас – это не просто стена из икон, это как бы воплощение абстрактного в конкретном, поэтому мы всегда стараемся от красивой нарышкинской архитектуры перейти к самому главному, ко Христу и к покаянию.
1: Белокаменный декор на фоне красных стен, обилие света, устремленность куполов вверх. Как эта архитектурная среда усадьбы Свиблова помогает человеку настроиться на молитву? Есть ли у храма свои скрытые архитектурные тайны?
0: А скрытые архитектурные тайны есть. У нас, когда храм еще возрождался, есть особая такая потайная, как бы, так сказать, комната. Там была раньше ризница находилась, сейчас это уже давно никто не ходит. Но в наших планах, может быть, возродить это помещение, нашу древнюю ризницу. Она, конечно, не такая древняя, как, может быть, сам храм, более поздняя, но тоже тогда ведет такую винтовую, очень красивую лестницу. Мы сейчас ее закрыли, потому что детям все интересно, и во время службы боишься, что как бы не было никаких искушений, поэтому это сейчас комната закрыта. Но интересное очень строительство храма. Здесь получается, что обычно колокольня всегда бывает выше, чем сам храм. У нас особенность то, что колокольня ниже. Храм выше, чем колокольня. Это редко где такое бывает. Вот. Ну и, конечно, вот на Пасху мы стараемся открыть колокольню для всех желающих, чтобы каждый человек мог подняться на колокольню, позвонить в колокола, прославить воскресшего Христа. Ведь у нас около колокольни такая большая балюстрада, как балкончик такой, очень хорошо видный крестный ход, который на Троицу к нам приходит сюда из разных мест икариатства, и храм двухпредельный. Ведь это был приусадебный храм. Когда жили здесь Нарышкины, то центр тяжести была усадьба. Ну и как бы и при усадьбе маленький храм для своих. Но сейчас ситуация поменялась. Храм уже как бы доминирующая центральная часть, а усадьба она как бы при храме. И это очень хорошо, потому что храм во главе, а еще лучше сказать, что не храм, а сам Господь. Потому что в Апокалипсисе прямо сказано, что в Новом Иерусалиме, Иоанн Богослов, храм аж говорит, я не видел. Потому что Господь Бог – храм его. Так и мы, понимая, что храм очень дорог и ценен и важен, мы все-таки понимаем, что есть тот, кто живет в нерукотворенных храмах, в наших сердцах, Господь. И через внешнее все нужно восходить ко Христу духовному.
1: Если бы у вас была возможность перенестись в прошлое и встретиться с кем-то из исторических личностей, связанных со Свибловым, будь то боярин Федор Свибло или писатель Николай Карамзин, о чем бы вы их спросили или что хотели бы им показать в современном облике усадьбы?
0: Наверное, при всей важности храма, наверное, мы показали бы построенный владыкой Матфеем наш чайный домик. И это не дань чревоугодию, это дань тому, что это место, где можно встретиться и всегда поговорить о Боге. Вот вы назвали мою келью офисом, но на самом деле я тут очень мало времени провожу, потому что больше мой кабинет – это, наверное, наш чайный домик. Там встречаешься с людьми, беседуешь, дежуришь там, многие люди приходят, кто-то пришел попить чай, побеседовать о чем-то, но через эту беседу узнают больше о Боге, о Христе, чтобы людей можно было выслушать. Поэтому, хотя наш чайный домик – это такая новостройка и даже, можно сказать, временная постройка, у нас же есть и часовня Крестовоздвиженская, где большая купель, где можно взрослых крестить полным покрушением, как положено по уставу. У нас есть и усадьба с флигелями, и людской флигель, где сейчас находится викариатство северо-восточное. Но, наверное, вот после храма главным таким вот местом – это место наших встреч в нашем чайном домике.
1: Офисом-то я как раз назвала, поскольку я вижу, что здесь документы очень важные, поэтому деловая часть жизни, наверное, тоже вас не обходит стороной. Я так понимаю, что помощники, наверное, есть, но по большей части всю работу вы проводите сами.
0: С Божьей помощью. Господь наш помощник, самый главный. Мы стараемся. Конечно, есть и помощники, но, как и любое юридическое

0: физическое лицо, и мы тоже и пожарные проверки тоже принимаем, и другие, и школа особенно на особом учете находится, и Роспотребнадзора, и качество образования стараемся всех принять. И даже здесь, несмотря на все проверки, тоже слово о Христе замолвить, чтобы даже через проверки, через бумаги, а через личную беседу, встречу, через отношения также о Христе людям донести, какое бы они послушание не исполняли.
1: А как вы работаете с входящей корреспонденцией? Приходят ли вам письма по почте? Как вы их обрабатываете? Или вы в основном по электронной почте? Есть ли у вас канцелярия?
0: Нет, канцелярии у нас нет. Электронная почта подворья у меня. Я стараюсь ее проверять каждый день и по несколько раз. Письма, которые приходят в бумажном виде, тоже нам с почты приносят. Мы с ними работаем, стараешься время отвечать. И даже специально сейчас, чтобы больше живая связь была с людьми, ближе к народу быть, мы специально проводим один день в неделю по вторникам. Я специально не беру день служить. Целый день нахожусь здесь на территории усадьбы. Встреча с верующими, с народом, кому нужно выговориться, кому нужно быть услышанным. Какие-то пожелания по работе подворья и сотрудников. Всегда можно отправлять или на адрес электронной почты нашей, она и на сайте есть, и вывешена на доске объявлений на заборе, чтобы была живая связь с людьми. Многие к нам обращаются с духовными вопросами, а кто-то обращается по вопросам, можно ли провести в нашей усадьбе в господском доме какой-то концерт или на лужайке нашей территории какие-то встречи. Стараемся всегда рассмотреть, идти навстречу. У нас нет того, что в аренду сдавалось, это все бесплатно. Народ хозяин на своей земле, поэтому мы на пожертвования. Кто хочет, столько и жертвует.
1: Насколько трудно поддерживать жизнь в памятнике федерального значения и совершать функции исторического музея усадьбы и живого прихода? Чувствуете ли вы преемственность поколений, молясь в этих стенах?
0: Конечно, чувствуется, тем более, что это и мое детство здесь прошло. С Божьей помощью понимаешь всю ответственность. И даже не столько, наверное, за помещение, за стены, сколько за народ, за людей, за благовестие Христово. Чтобы столетиями наш багаж нашей культуры, нашей богатой истории, чтобы этот багаж был разделен и был близок нашим прихожанам. Стараемся проводить и семинары по книге «Псалтырь», и библейские кружки по воскресным вечерам, чтобы совместно, читая Евангелие, разбирая, люди могли прикоснуться к живому евангельскому слову. Все-таки книга древняя, книга сложная. Когда читаешь сам, не все поймешь, а когда читаешь и комментируешь по святым отцам, тогда многое открывается, и обмениваемся этими мнениями друг с другом. Ну и, конечно, особую ответственность чувствуешь за здание, за то, что здесь нам досталось, чтобы это передать потом потомкам. Ну и самое, конечно, главное, помнишь о том, что главное – это все-таки Господь и вера во Христа, чтобы мы не замыкались только в стенах и в архитектуре.
1: В советские годы усадьба переживала тяжелые времена, разрушение, превращение в военное общежитие, страшный пожар в 1994 году. Сегодня, после завершения комплексной реставрации храма, Свиблово буквально расцвело. Что для вас, как настоятеля, значит возвращение этой усадьбе ее первоначального духовного статуса патриаршего подворья?
0: Это значит, что Святейший нам очень доверяет, и мы это ценим, доверие, всегда молимся за Святейшего, очень благодарны ему, и всегда стараемся уже вот то, что все восстановлено с Божьей помощью, уже как бы поддерживать только и не отвлекаться на вот это вот все внешнее благолепие, на чрезмерное отвлечение этого благолепия, то есть больше посвящать душе, людям, благовестию, проповеди. Мне вспоминается рассказ нашего, одного из наших моих предшественников, владыки Фомы Одинцовского. Он здесь был полгода настоятелем, и нас однажды всех священников Северо-Востока собрал на собрание и рассказал нам такой случай. Ну, там разные рассказывал, но такой мне больше всего запомнился. Я, говорит, наш лежал в больнице, какая-то очень хорошая правительственная больница, и со мной лежал один чиновник. Я, говорит, решил пока рассказать этому чиновнику, как мы относимся к святыням, к нашим, храмы строим. Вот, и говорит, мы сейчас вот и это строим, и там строим, и Свиблово пытаемся реставрировать, там сделали гидроизоляцию, тут вышли на нулевой цикл, и сейчас делаем отмостку, и еще там. И я думал, что чиновник будет поражен, насколько мы хорошо возрождаем храмы, но он, говорит, схватился за голову, этот чиновник, говорит: «Владыка, что вы говорите? О чем вы говорите? Что такое?» «Ну как это? Вы, говорит, священник. Вы епископ, вы должны души возрождать, о Христе говорить, а уже те, кто по вашей проповеди уверует во Христа, вот они уже должны делать гидроизоляцию отмостку. Это, говорит, совершенно не ваше дело, вы не тем занимаетесь. И я, говорит, вот там получил такой великий урок смирения и мудрости, где не ожидал. Думал научить, а сам научился. Поэтому я тоже помню все время этот рассказ Владыки Фомы и все время стараюсь не заглубляться во все внешнее, но стараться, чтобы помнить, что во главе стоит Христос. Им мы спасаемся, и в нем наше утверждение.
1: На территории подворья действует уникальный музей колоколов. Расскажите, пожалуйста, почему именно колокольная структура стала одной из визитных карточек Свиблова? Как этот музей помогает в просветительской работе?
0: Потому что даже церковный звон, хотя, кажется, он о Христе ничего нам не говорит словесно, но он очень много способствует тому, что человек, даже проходя мимо, может остановиться, перекреститься, подумать о вере. Я когда еще служил в Отрадном до Свиблова, в маленькой деревянной церквушке Святого Николая на улице Каргопольской, там звона почти что не было. Но потом все-таки решили ввести. И вот кто-то приходил, жаловался очень с близлежащих жителей. Все-таки Отрадный – это большой район, 180 тысяч, и там народ, в общем, плотная застройка, не всем нравился колокольный звон, а кто-то, наоборот, очень останавливался и крестился, и заходил в храм. Так же и здесь. Колокола способны, даже не произнося о Христе ни слова, напомнить человеку о Боге, о вечном, о крестном знамени, о молитве, о Христе. Ну и, конечно, церковный музей колоколов, наверное, был избран из-за того, то это было еще до меня, но, как я вот понял из рассказа наших старожилов, что была пожертвована небольшая коллекция колоколов. И вот уже с ней, с этой коллекции, начался отчет музея колоколов. Потому что наш экскурсовод Мария Николаевна Павлюк, она очень интересно умеет рассказывать. И когда люди приходят на экскурсию в музей колоколов, это просто потрясающие рассказы о том, как все происходит. Я вот на примере Марии Николаевны тоже всегда учусь. Она в своих экскурсиях, кажется, ничего нового не говорит. Все известные вещи. Но как она это рассказывает увлеченно, так вот вкусно, прям вот заслушаешься. Поэтому всегда учишься у людей, учишься у тех, кого Господь на жизненном пути посылает.
1: Давайте перенесемся в события 31 мая. Общевикариатский крестный ход. События красивые, грандиозные. Две колонны шли из Ростокина и Отрадного, чтобы встретиться у вас в Свиблове. Вы, как настоятель принимающей стороны, видели этот живой поток людей, меня в том числе. Каковы были ваши первые личные впечатления и эмоции, когда эти две огромные колонны верующих соединились на территории вашего храма?
0: Ну, я этот крестный ход уже помню еще с школьных лет, с Леоновского своего детства. Это, конечно, не было еще такой большой такой викариатский крестный ход, это был такой небольшой приходской крестный ход. Но все равно и все эти годы я как клирик и Отрадненского храма всегда участвовал в этом крестном ходе. А в этот год первый мне пришлось уже не участвовать в крестном ходе, но встречать здесь. Мне было поручено владыкой нашим Арсением Викарием встречать крестные хода, все организовать при встрече, поэтому я в этом году остался без крестного хода. Но послушание есть послушание, надо исполнять. И, конечно, радуешься и утешаешься, когда видишь, что люди с радостью идут, люди жаждут подвига. Ведь, как вы знаете, наш храм расположен на территории, по которой проходит дорога в Лавру, паломничество, и к нам часто приходят паломники.
1: Действительно, этот маршрут пролегает по исторической дороге в Лавру. Какой глубокий духовный смысл заложен в том, что современные москвичи идут пешком по путям древних паломников среди мегаполиса?
0: Это, наверное, тоже такой элемент благовестия и проповеди, потому что это и свидетельство о Христе, когда ты идешь. Ведь, кстати, любой крестный ход, и которые мы ходим вокруг храма на престольный праздник или на Пасху, и когда это крестный ход многодневный, как, например, Великорецкий крестный ход, это крестный ход во образ того хода, когда Христос шел со своим крестом на Голгофу. Поэтому все неудобства и тягости крестного хода, дожди, ветер, зной, это все должно восприниматься нами как участие в страданиях Христовых, как бы сошествие Ему. Он идет, и обычно называется крестный ход, потому что мы за Христом идем. Поэтому крестный ход – это возможность вспомнить о Христе и ради Него потрудиться.
1: чуть подробнее. Многие люди со стороны не понимают, хотя нас все приветствовали, останавливались, поток движения, люди из машин выходили, молились. Не понимают, зачем куда-то идти пешком в жару или непогоду, если можно просто помолиться в храме у дома. В чем мистический и психологический смысл именно совместного движения крестного хода?
0: Ну вот наш преподаватель Духовной академии Владимир Николаевич Крупин, писатель, уроженец Вятской земли, он участвовал в Великорецком крестном ходе. У него даже есть такая книга «Великорецкая купель», «Великорецкий крестный ход». Он описывает свое путешествие. И мы, конечно, тоже совершая крестный ход, понимаем, что это очень важно и для нас самих, что ради Христа ты можешь потрудиться. Потому что человек, который любит Христа, который горит верой в Христа, он всегда постарается, что-то ему хочется сделать ради Христа, ему за Христа пострадать хочется. Он, конечно, не будет сам лезть на эти трудности, но если время зовет, он и не откажется. Так и здесь крестный ход – это возможность нам самим отправиться в такое вот благовестническое, образно говоря, путешествие. Хотя часто на словах ничего не говорится о Христе, но это заставляет тоже встречных людей задуматься, а что это такое, а зачем, а куда люди идут, а почему. И это может оставить в них много вопросов, которые человек, разрешая, потом придет к вере. Ну и, конечно, это важно и для самих крестоходцев, когда человек чувствует свое единство и напоминает, что вся наша жизнь – это вот шествие ко Христу. И, конечно же, мы путешествуем по нашей родной земле. Человек, любящий свою родину, никогда не скажет: «Это страна, это земля, это наша страна, наша земля».
1: Троица – это праздник рождения Церкви. Рождает ли, на ваш взгляд, этот крестный ход состояние современной общины в Москве? Каким вы увидели лицо сегодняшнего верующего москвича?
0: Сегодняшнему верующему человеку приходится много трудиться и на своих светских послушаниях, трудах на производстве, в педагогике, еще где-то он трудится, потому что время сейчас непростое, людям приходится много трудиться, и в то же время надо и в этой круговерти послушаний и трудов находить время и для спасения души. Потому что иначе нас эта круговерть может затянуть, и человек забывает о Боге, о покаянии, о самом главном. Всех дел не переделаешь. И мы с вами, как ученики Христовы, тоже вот стараемся через эти крестные хода приобщиться к вере. Очень важно, что мы не замыкаемся в своих местных общинах. Каждый храм, как малая община, она может жить в собственном соку и вариться. И это, в общем-то, хорошо и прекрасно, когда люди приходят, домышленники объединяются. Но нужны и такие совместные важные мероприятия, когда мы выходим за рамки нашего храма и с нашими братьями и сестрами по вере, знакомясь, поддерживая друг друга, обмениваясь, вместе совершаем общее дело.
1: Путь к Богу каждого приходящего в храм человека уникален. С какими главными духовными запросами или трудностями приходят к вам современные москвичи? Изменился ли человек приходской за последние годы?
0: Ну, трудности у людей обычно бывают одни и те же. Немощи, скорби, непонимание, семейные трудности. И мы, имея возможность, стараемся в меру сил рассказать этим людям о Христе, о Боге, и хотя бы для начала, чтобы человек был выслушан, чтобы ему частичка тепла, внимание была уделена, где как ни в храме человеку встретить заботу, понимание и любовь. Но даже если этого не бывает достаточно, пытаешься с человеком вместе помолиться. Это даже одно другому и не противоречит. Молитва за человека, выслушивание его и что-то от святых отцов, от опыта Церкви, от своего опыта во Христе с таким человеком поделиться. Причем не поделиться в форме такого назидательного морализаторства сверху вниз, а просто как вот совет. Один священник мне даже советовал, говорит: можешь даже свой личный опыт рассказывать людям, но не как свой опыт, а как бы от третьего лица. Вот там вот у одного был такой случай. Или там, а еще вот такое вот тоже случилось, вся ситуация была. И вот с этим багажом можно тоже поделиться, кому-то чем-то помочь, потому что очень часто через это местное такое общение мы можем друг друга обогатить. И где я наступил на грабли, ты не наступай. Я в болото попал, ты будь осторожней, не попади туда.
1: А сейчас, по-моему, одно болото для всех – это рыночная экономика, и люди уже просто устают думать о том, как выжить в нашем современном мире, как заработать какие-то средства, не то чтобы стать богатым, а просто чтобы хватало и близким, и родным. И поэтому эта пучина немножко может засасывать и отвлекать.
0: Да, ну как-то дивно Господь так устрояет, что порой даже и не нужно чего-то бывает. Конечно, когда ты смотришь на свое окружение, одноклассников детей, и ты видишь, что у них есть, а у детей нет, это очень бывает психологически детям трудно понести, им тоже хочется и поехать, и чтобы у них тоже было, и телефоны, и все. Но в то же время ты понимаешь, что нужно все-таки нам богатеть-то не этим, не в этом наш центр тяжести. И вот я как настоятель тоже часто сталкиваюсь с тем, что и средства нужны. И однажды, я помню, мы каждый год ездим на Митинское кладбище к духовнику, на могилку к моему отцу Анатолию Циркунову помолиться с его духовными чадами. И однажды нашей бабушке, старой его прихожанке, говорит: «Отец Константин, мы сейчас сразу едем за деньгами. Вам деньги нужны?» И говорю: «Я вас не понимаю, про что вы говорите?» «Ну, говорит, едем попросить денег, поехали с нами». Я говорю: «Давайте». И куда мы едем? На Пятницкое кладбище, это метро Рижское, где Крестовский мост, есть Пятницкое кладбище, там есть храм, это же в начале есть, говорит, чудотворный икон царицы Александры. Мы туда всегда едем, только потом надо не забыть поблагодарить, когда она пошлет. И мы поехали, я тоже помолился, и действительно как-то удивным образом Господь послал. Поэтому, когда теперь нужны деньги, всегда едешь на Пятницкое кладбище, к матушке царицы Александре, поплачешь, попросишь, сказать, если это действительно пользу, откуда только что посылается. Господь все сам и делает. Главное потом не забыть приехать поблагодарить царицу Александру. Это не которая жена государя Николая II, царица Александра, а которая 6 мая празднуется память великомученика Георгия Победоносца в один день, та царица Александра. Поэтому всегда мы надеемся на Бога и помним всегда тропарь царицы Александры. «Царство земного, слава презрешь, единого Христа на Саня Распятого возлюбила Иси». То есть ты просишь у нее помолиться, чтобы Господь послал тебе все благопотребное и нужное, но в то же время понимаешь, что это, может быть, оно-то не так главное, потому что сама-то она, царство земного, слава презревшая, возлюбила Христа. Христос самое главное, а все остальное Господь приложит.
1: В храме ведется активная социальная и молодежная работа. Как помочь современному молодому человеку, окруженному гаджетами и огромным информационным шумом, найти свою тропинку к Богу?
0: Наверное, самое лучшее – это за него помолиться и побеседовать с человеком, поговорить, обсудить. Даже если приходится смотреть с детьми какие-то передачи, главное не отпускать детей в такое самостоятельное плавание в этом в интернет-мир. И даже мне, как священнику, приходя вечером домой, уже уставшему, мне приходится тоже сидеть с детьми, смотреть какой-то современный мультфильм, хотя и не хочется это делать, и масса других важных дел, но вместе с ними смотришь, потом обсуждаешь, чтобы самих в это бурное море бесконтрольно не отпустить. Потому что лукаво и хитро действует, и пытается незаметно на детей через западную культуру, через какие-то современные воздействия массовой культуры на человека воздействовать. И прямо вроде бы ничего не пропагандируется, но скрытно, незаметно. Поэтому даже на примере самых, может быть, и современных мультфильмов или каких-то передач, книг можно найти, как поговорить о Боге, о вечности, обсудить, а как бы мы поступили, а как бы ты сделал. Вот мы тоже с детьми, когда были маленькие, смотришь какой-то мультфильм, передачу какую-то обсуждаешь. Вот Лунтик так поступил, а Кузя так поступил, а как бы ты поступил, а как вот ты думаешь по-евангельски поступить. И когда это все вот обсуждается, проговаривается, то у ребенка складываются же постепенно в голове правильные модели поведения с Божьей помощью. Надо нам разговаривать и молиться друг за друга.
1: Что для вас сегодня, как для священника и настоятеля, является самой большой радостью в служении? А что самым тяжелым крестом?
0: Самый тяжелый крест – это, наверное, выходить из, как сейчас психологи говорят, из зоны комфорта и говорить людям о Христе. Но это и самое главное, потому что, когда ты говоришь о Христе, не все люди готовы слушать, не всем людям это интересно, но ты понимаешь, что это самое главное. Поэтому даже важно не то, что произрастет, а важно то, что ты сеешь. И воздаяние бывает не тому, что ты какой урожай собрал, а то, что ты посеял, а там уже Господь сам произрастет. Поэтому всегда тяжело делать то, что не дает на короткой дистанции сразу результата. Это как педагог. В каких-то сферах деятельности ты сразу видишь результат, а в каких-то сферах, как у педагога, нужно долго ждать, пока ты, это твой ученик, там дозреет и через годы только может выйдет в люди. Так и священник тоже. Он старается нести людям Христа, и не всегда приходит ответ на это. Но самое утешительное – это, наверное, возможность совершать литургию, молиться с людьми, вместе с ними из одной чаши причащаясь, чувствовать молитвенное единство, поддержку и благовествовать о Христе.
1: Современное молодое поколение называют цифровыми аборигенами. Они мыслят клипово, проверяют информацию в гаджетах и скептически относятся к любым авторитетам и традициям. Как я и сказала, на Патриаршем подворье в Свиблове здесь у вас ведется активная работа с молодежью. Как церкви говорить с ними на одном языке, не скатываясь в заигрывание? С чего начинается первая беседа, когда на пороге вашего храма появляется молодой человек, далекий от церковных традиций, но ищущий смыслы?
0: Ну, я, памятуя свой опыт, стараюсь всегда пригласить такого человека на наши библейские занятия. По субботам перед всеночным днем в семинаре по книге «Псалтырь» читаем псалом, разбираем, комментируем перед всеночной. И в воскресенье после после акафиста у нас вечером служит акафист, библейский евангельский кружок. Читаем Евангелие, комментируем. Также по средам у нас в храме такие после вечерних служб совместные чаепития. И многие вот такие ищущие молодые люди, как ни странно, приходят. И иной раз, потому что такая вот каша у человека в голове. Потому что вот к нам приходит она, молодежь, и, видно, наслушались, где-то нахватались. И, ну, такая просто дичь, такое просто, ну, в то же время тоже. Вот, разговариваешь, выслушиваешь человека, смотришь, то, что ты говоришь свое, о Христе где-то молодежь словечко, это пожилые прихожане, кому-то Господь на сердце даст что-то сказать. И смотришь, человек все постепенно втягивается, начинает чаще ходить, интересоваться, спрашивать. Потому что даже такой интерес к вере, то, что человек оказался в храме, это тоже очень дорогого стоит. Это значит, что-то такое у человека в душе происходит, что он ищет ответы, заходит, а мы уже должны помнить, что только Господь Иисус Христос меняет человека. И наша задача именно вот о Христе рассказать, не обязательно завалить человека знаниями своими и завалить его цитатами, но живые случаи из живой жизни, они очень часто потом надолго откладываются. Я вот многие годы преподавал в колледже современных технологий. Еще когда служил в Отрадном, ходил к ребятам в колледж рассказывать о Боге, о покаянии. Такие духовно-нравственные беседы были. Конечно, ты не видишь, что произрастает на этой дистанции, на маленькой, но я уверен, что вот эти беседы не прошли бесплодно, и в нужный момент у ребят потом эти знания дадут о себе знать. Знают, где искать ответ, знают, куда стучаться за помощью. Как в советское время одному священнику в селе местные партийные руководители говорили, уж на что, говорит, наши дети безбожники, но, говорит, твой сын, говорит, еще хуже них. Говорит, нет, ничего не хуже. Мой, говорит, сын знает, где помощь искать в трудную минуту, а ваши дети, говорит, не знают, где помощь искать. Но при этом он так поднимал палец наверх, священник, что у Бога помощи искать. И действительно, пока человек, может быть, и все хорошо, он и о Боге не вспомнит. Но когда скорбь постучится в двери, он будет знать, куда прийти за помощью, придет в храм ко Христу.
1: В Свиблове регулярно проходят молодежные встречи, концерты от барокко до джаза и фестивали. Помогает ли такой культурно-досуговый формат стать мостиком к серьезному духовному разговору? Или молодые люди часто так и остаются в границах культурного православия?
0: Вот очень хороший термин «культурное православие». Спасибо вам за него. Но, конечно, мы как священники, ученики Христа должны помогать выходить из этого культурного православия к Христу. Это прекрасно и чудесно, когда культурное православие. Но надо духовно и возрастать, чтобы со Христом встретиться. И, конечно, еще владыка Матфей, наш предшественник, он 6 лет здесь был настоятелем, который завел все эти вот встречи московского долголетия, концертов. В его понимании, как мне сказали наши старожилы, всегда было, что перед каждым концертом священник выступал бы перед публикой, перед теми, кто собрался на концерт, для того, чтобы рассказать о Христе, о Боге. Конечно, не всегда у нас это получается, потому что и приходские послушания, и приходится совместно с прихожанами после службы позавтракать вместе в нашем чайном домике, поговорить о Боге, не успеваешь иногда туда, но по возможности стараемся там, на концерте тоже сказать что-то о Боге.
1: Молодежь остро чувствует любую фальшь. Как священнику сохранить авторитет и при этом оставаться доступным и искренним собеседником, готовым обсуждать сложные, порой неудобные вопросы современности?
0: Ну, не все вопросы надо обсуждать. Есть вещи, которые церковь приняла и чтит, и эти вопросы церковь для себя разрешила, и мы, как ученики Христовы, это зная, и, может быть, не надо слишком в эти дискуссии вступать, вот церковь приняла так, церковь это любит, с тысячелетиями это исповедует, и принимаешь или нет. Конечно, выслушать человека, побеседовать с ним, это очень бывает полезно и необходимо. Даже если этот человек самый, что называется, не церковный и не в традиции, но через такие вот беседы, общение, как-то Христос в его сердце тоже приходит.
1: Одно из направлений вашей работы – встречи с волонтерами и поддержка тех, кто помогает людям в кризисных ситуациях. Можете ли вы рассказать, какими проектами вы занимаетесь, и можно ли сказать, что через деятельное милосердие и социальное служение современная молодежь приходит к Богу быстрее, чем через чтение богословских книг?
0: Ну, одно другому не противоречит. Можно прекрасно совмещать и чтение книг, и молитву, и социальное служение. Это прекрасно и чудесно. Но человек молодой, обычный человек деятельный, ему хочется куда-то приложить свои силы, поехать куда-то в монастырь, что-то сделать, прополоть, потрудиться, наколоть дров там или еще что-то, ради Христа принять какие-то послушания. И самое, конечно, прекрасное – это послушания, которые исполняются ради Христа, ради ближних, особенно ради тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. И да, у нас социальное служение очень развито, мы стараемся посещать и госпитали, госпиталь ветеранов войн, совершать там молебны, поддерживать тех многодетных наших прихожан, кому бывает трудно, и подключать к этому и молодежь. Потому что часто люди живут в ограниченном своем городском мире, это не как в деревне, когда все друг знают, и можно соседке дров наколоть, помочь, воды натаскать, в Москве так уже не сделаешь. Поэтому найти и предложить свои силы к тому, чтобы помочь ближнему, можно, как раз, именно в храме. Мы специально завели такую тетрадь взаимопомощи, где каждый может написать какие-то свои потребности, чему нуждается, или кто-то написать, чем, что он может предложить, чем помочь ближнему. И по этой тетради люди друг друга находят. Кому-то нужна волонтерская помощь, кто-то может что-то предложить. И вот через это тоже происходит такое деятельное благовестие.
1: Какой главный совет вы бы дали родителям, чьи выросшие дети вдруг заявляют: «Я в ваш храм больше не пойду, мне это неинтересно»? Как избежать духовного насилия и сохранить связь с ребенком?
0: Очень опасно перекормить. Перекормить ребенка, когда такие случаи случаются, это обычно из-за того, что родители авторитарно начинают строго строить ребенка и его по команде шагом марш, иди за мной спасаться, вводить в храм. В духовной жизни такое неуместно и неприемлемо. Поэтому лучше действовать: я пошел в храм, если хочешь, пойдем со мной. И, как отец сам тоже говорил всегда крестьянкин, стараться сделать праздник для ребенка после службы, чтобы он, будучи наиболее опрятно одет, какую-то вкусность потом купить, для того, чтобы не подкупить ребенка этим, нет, но чтобы ощущение праздника подольше сохранилось в ребенке. Ну и даже человек не хочет ходить, значит, надо его выбор принять, человека, и сказать, что ну не хочешь, ладно, но знай, что если что-то в жизни случится, знай, где искать помощь, знай, кому надо постучаться, кому нужно обратиться за помощью. Конечно, нам хотелось бы, чтобы наши дети сразу шли за нами, и огонь нашей веры передался бы и детям. Но в духовной жизни почему-то есть такие вот интересные духовные законы, что то, что вера есть в тебе, не значит, что она будет в твоих детях. И вот как священник за эти 10 лет свидетельствую, что масса есть прихожан очень благочестивых и во Христе, а дети совершенно как будто подменили. Это им и неинтересно, и живут совсем своей другой жизнью. А бывает наоборот. Человек интересуется Христом, приходит, а спросит его родителей, или пьют, или наркоманят, и ну, неоткуда было там взяться. А вот ребенку интересно, приходит. То есть, очевидно, здесь какие-то действуют духовные законы, Господь касается сердец, и наша задача – это вот ребенка не перекормить, но с любовью его. Кстати, мы иногда сами этому же и бываем причиной, когда вот при храмах часто устраиваются детские площадки, устраиваются какие-то веселительные аттракционы. Это, мне кажется, недопустимо. Даже пройти по территории храма надо благовейно. Я помню, мы даже поехали с детьми в Лавру, то есть Сергей Лавр, дети были совсем еще маленькие, и они пошли по бордюру, дети, как вот канатоходцы ходят в цирке по канату, идут по бордюру, чтобы не упасть. И какой-то проходил мимо монах. И так грозно их осадил, говорит: да вы что, в цирке, что ли, ходите? Куда это годится? Вы в эту лавру идете. Дети не привыкли к такому грозному обращению, мы стараемся так с любовью с ними. Вот, сразу так соскочили, все, И весь день провели уже так строго. Вот, я говорю, правильный батюшка вам сказал, правильно сделал. И вот нам тоже часто поступает предложение сделать в Свиблово, поставить детскую площадку на территории усадьбы, чтобы родители могли спокойно помолиться, дети будут в это время. Но на практике, как показывает жизнь, это все превращается в то, что дети всю службу проводят на площадке. Отче наш, все побежали, потненькие, взмыленные все прибежали, причастились, и опять же бегут на площадку. Это недопустимо. Старые прихожанки послевоенные рассказывали, говорят, придешь с бабушкой в храм, держит тебя за ручку, в лучшем случае на корточке сядешь, а так всю службу рядом с ней простоишь. Вот такое воспитание хорошо и уместно.
1: Отец Константин, несколько коротких вопросов. Какая строчка из Священного Писания чаще всего поддерживает вас в трудные минуты?
0: Мне, наверное, ближе, ну, все Писание богодухновенно и спасительно, но мне как-то вот ближе, наверное, книга Деяний 25-19, когда апостола Павла судят и приводят его в Кесарию на суд, и Порций Фест вместе с Агриппой, Вереникой судят апостола Павла, и Порций Фест представляет собравшимся и рассказывает о деле апостола Павла, за что он арестован. Вот какие-то были споры о каком-то умершем Иисусе, о котором Павел утверждает, что он жив. То есть вот для внешнего человека все вопросы веры, благочестия, они кажутся какие-то вот какой-то Иисус умер, а Павел говорит, что он жив. Не в этом же дело. А для нас, людей верующих, совсем все звучит по-другому. Поэтому мне тоже иногда кажется, что вот такие вот вопросы, которые нам кажутся неразрешимыми и трудными, они в духовной плоскости приобретают совсем другой смысл, и нельзя уподобляться таким вот судящим апостола Павла и видящим только все внешнее.
1: Кто из святых или подвижников благочестия вам ближе всего по духу?
0: Ну, все святые, они же не своей святостью, они же святостью Христовой. Мне, наверное, близка и блаженная Ксения Петербургская. Все-таки сколько было вот и чудес, и вот я сам могу свидетельствовать о ее молитвенной помощи. И святой Николай тоже, конечно, не оставишь и матушку-царицу Александру, которая нас поддерживает, и в случае финансовых трудностей всегда к ней обращаемся, и помощь приходит. И так нам даже не разделишь, кто ближе, кто дальше, потому что это друзья Христовые, это члены большой семьи. И мы все, как члены тоже большой Христовой семьи, тоже стараемся быть друг другу полезными.
1: Что бы вы сказали человеку, который очень хочет верить, но говорит, я не чувствую Бога в своей жизни?
0: Ну, чувствовать не надо. Чувствуешь, что ты не чувствуешь, что это дело не касается. Надо исполнить то, что Господь заповедовал, то, что Он нам дал в своей заповеди. Вот это Его мнение, мнение Святой Библии. И наша задача исполнять. То, что ты чувствуешь, не чувствуешь, заповедано, исполняй. Нигде в Библии мы не встретим, что это нужно делать, потому что тебе хочется или не хочется. Вот есть заповедь, надо ее исполнять. Даже если тебе и не хочется это делать, и может ты сердце еще пока своим это все не понимаешь, но раз Господь это сказал, то мы стараемся исполнять. Находит этот отклик в сердце или не находит, исполнять нужно.
1: Отец Константин, разговор с вами оставляет удивительное послевкусие. В нем совершенно нет менторского тона, но есть глубина человека, который прошел долгий путь интеллектуального и сердечного поиска. Мы говорили о том, что любая дорога, будь то километры дороги в Лавру во время крестного хода или долгие годы учебы, всегда ведет к одной главной цели – к миру в собственной душе и встрече с Богом. Путь к Богу – это не точка на карте, которую можно достичь раз и навсегда. Как показала наша беседа, это ежедневный живой диалог, в котором есть место и вопросам, и труду, и, главное, деятельной любви.
0: Да, спасибо за теплые слова. Но вся слава принадлежит Христу. Мы всегда стараемся говорить о Нем и нести Его слово людям. Ведь так как-то интересно получается, это незаметно происходит, но лукавый пытается Христа вытеснить из всех сфер нашей жизни. Если даже обратите внимание вот на Рождество Христово, часто бывают вывески, открытки просто с Рождеством Христовым. Нельзя о Христе забывать, и всегда Ему славу надо нам воздавать. Поэтому наша задача, как учеников Христовых, в любой ситуации, хоть словечко, хоть своим делом, взглядом, своим отношением всегда свидетельствует именно о Христе, не просто о вере, не просто о благочестии, а именно вот о Христе.
1: Мы убедились, что Троица – это не просто догмат из учебника. Это закон любви и единства. А Нарышкинская барокко храма в Свиблове – прекрасное доказательство того, что вера всегда созидательна и красива. Уходя из Свибловской усадьбы, понимаешь, пока у храмов есть такие пастыри, эти стены будут оставаться не просто памятниками архитектуры, а живыми лечебницами для человеческих душ.
2: С вами были настоятель подворья Святейшего Патриарха Московского и всея Руси храма Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблова иерей Константин Банников и Ирина Васильевна.
3: В Екатеринбурге 21 час.
4: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Главы муниципальных образований, пострадавших от паводков в Свердловской области, в оперативном режиме взаимодействуют с председателем законодательного собрания Свердловской области Людмилой Бабушкиной, регулярно докладывают о текущей обстановке, ходе ликвидации последствий стихии и оказании адресной помощи жителям. В пострадавших территориях жители, волонтеры и предприниматели объединились, чтобы помочь тем, кто оказался в зоне подтопления. Как отметила глава областного парламента, паводок не отступает, обстановка остается напряженной, но именно в такие моменты особенно ярко проявляется человечность. В выходные дни была на территориях и видела, как людей размещают в пунктах временного пребывания, организуют питание, привозят воду и продукты, приглашают к себе домой. Волонтеры, предприниматели и жители продолжают поддерживать своих земляков. Именно это отличает наш регион и нашу страну. Мы никогда не оставим в беде тех, кто нуждается в помощи и поддержке. В Пышминском муниципальном округе создан волонтерский отряд, который помогает вывозить технику и спасать домашних животных. Предприниматели Камышловского района предоставляют необходимое оборудование для сохранения продуктов в условиях отключения электроэнергии. В Талицком муниципальном округе местные жители эвакуируют людей, помогают спасать имущество, участвуют в укреплении мостов и расчистке гидротехнических сооружений, предотвращая дальнейшее развитие чрезвычайной ситуации. Людмила Бабушкина встретилась с жителями Пышминского муниципального округа. В ближайшее время председатель регионального парламента совместно с главами муниципалитетов планирует провести встречи с жителями других пострадавших территорий. Кроме того, она обсудила с руководителями муниципалитетов возможность переноса праздничных мероприятий и дней территорий, отметив, что сегодня главная задача – направить все силы на оказание помощи людям и устранение последствий паводка. Ситуация с паводками в регионе остается напряженной. В связи с ухудшением паводковой обстановки, угрозой затопления жилых домов и земельных участков, 13 июля на территории Камышловского района ввели режим чрезвычайной ситуации. Ранее режим ЧС был введен в Пышминском и Талицком муниципальных округах. В муниципальном округе Богданович действует предупреждение о чрезвычайной ситуации. Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил усилить меры по ликвидации последствий дождевого паводка. Мониторинг паводковой ситуации ведется в круглосуточном режиме. В эфире новости. В музее Казанской епархии на территории Казанского Богородицкого монастыря была организована лекция, посвященная истории Казанского образа Божьей Матери. Встречу провел руководитель миссионерского отдела Казанской епархии, лектор Всероссийского общества знания, священник Александр Ермолин. Мероприятие посетили прихожане храма в столице Татарстана, представители музейного сообщества, экскурсоводы и гиды. Священник рассказал участникам встречи о появлении иконы, традиции, иконопочитание, познакомил собравшихся с историей явления и почитания казанского образа Царицы Небесной, создания Богородицкой обители. Слушатели узнали о появлении чтимых списков иконы, пропаже первоявленного образа и дальнейших поисках святыни, в том числе за рубежом. Особое внимание священнослужитель уделил роли казанской иконы Богородицы в истории России и значению образа для русского зарубежья. Казанская икона Божьей Матери – это один из самых известных образов Пресвятой Богородицы. Его история полна многих сюжетов и иногда даже неожиданных поворотов. Интересно, что Казанская икона Богородицы стала одним из символов русской эмиграции. Даже за рубежом предпринимались попытки найти украденную святыню. Очень рад, что в преддверии престольного праздника нашего города состоялся такой вдумчивый разговор с внимательной аудиторией, прокомментировал отец Александр. Лекция была организована в рамках ежегодного фестиваля православной культуры «Казанские дни», приуроченного к празднику явления чудотворной иконы Божьей Матери в ограде Казани. И последняя информация выпуска. Приглашаем на мероприятие, посвященное памяти священномученика Константина Лебедева, праздничную литургию, велопробег, концерт и беседу со священником. Мероприятия пройдут на территории храма преподобного Сергия Радонежского поселка Троицкий Талицкого района. В этом году праздничные мероприятия знаменуются приездом большого гостя, главы Среднеазиатского митрополичьего округа, постоянного члена Священного Синода Русской Православной Церкви, митрополита Ташкентского узбекистанского Викентия. Торжества начнутся 21 июля со всеночного бдения в храме во имя преподобного Сергия Радонежского, поселок Троицкий, улица Москвина, 4. После богослужения состоится велопробег до места служения священномученика в деревне Уэцкая. 22 июля в этом же храме состоится праздничная божественная литургия, которую возглавит митрополит Ташкентский узбекистанский Викентий и епископ Каменский и Камышловский Мефодий. По окончании состоится крестный ход до места убиения священномученика Константина на привокзальной площади. Завершат этот праздничный день ярмарка, тир и другие мероприятия на территории храма. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои. Все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольна мя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от ног и злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй мя творче мой владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Тебе принесу, или что Тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью,

0: восточной такой псевдодуховностью, это все те виды спорта, которым не нужно заниматься православному человеку. Почему? Сейчас, наверное, многие хотят написать в комментариях, что ну мы же занимаемся йогой просто ради упражнений. Ну хорошо, ну во-первых, если вы занимаетесь ради здоровья, есть огромная масса других видов спорта. Кроме йоги, сейчас ты ходишь в любой фитнес-центр, тебе предлагают просто огромную программу. Там в любой возраст, от там 3 плюс до там 65 плюс и дальше. И во-вторых, как бы, ну, все-таки нужно понимать, что у любого серьезного спорта всегда внутри себя есть философия. Вы попробуйте поговорить с таким вот профессиональным тренером йоги, не который просто вот так, как ничего делать, ведет кружок, а с профессиональным тренером йоги, о его убеждениях. И вы увидите, что они абсолютно все не только не православные, они зачастую бывают антиправославными, когда человек там будет рассказывать вам про чакры, ауру, душу, энергетику, про то, как направить энергию там из одной чакры в другую и так далее. То есть поэтому я бы йогой заниматься не стал.
1: Как питаться спортсмену в пост?
0: Часто спрашивают, как спортсмену, если он православный, соблюдать пост. Я думаю, что этот вопрос нужно каждому индивидуально решить со своим духовником. Я надеюсь, что если человек думает о том, как мне поститься, скорее всего, у него есть какой-то духовник. Но если бы вот ко мне пришел бы спортсмен, и я бы давал ему совет вот тет-а-тет, не в эфире, а просто, да, я бы посоветовал ему что-то все-таки соблюдать пост в той степени, в какой он может. Понятно, что ему нужно питаться, ему нужно там белки, жиры, углеводы, мясо и все остальное. Но я думаю, что может быть хотя бы какой-то день бы мог он уделить. Но, может быть, в пятницу, как постный день, хотя бы попробовать, допустим, не кушать мясо. Вообще не думаю, что от этого нарушится его спортивный режим окончательно. Или, допустим, Страстная Седмица, или, например, хотя бы там Великая Пятница или что-то еще. То есть я хочу сказать, что всегда есть возможность хоть немножко найти какие-то возможности. То есть, понятно, что часто человек ходит себе оправдание. Он говорит: вы знаете, я хожу на плавание 2 раза в неделю, и поэтому не соблюдаю никакой пост. Ну, дорогой ты мой человек, но плавание 2 раза в неделю, оно не отменяет. Ты, извините меня, не член олимпийской сборной, когда действительно, может быть, стоит отменить и все посты для тебя. Опять же, пост – это не только еда. Можно поставить другие вопросы. А вот ты не соблюдаешь пост физический, там, член олимпийской сборной, а ты причащался вообще, ты исповедовался, ты читаешь утренние вечерние молитвы. Ведь занятия спортом, они же не отменяют чтение утреннего, вечернего молитвенного правила, чтение Священного Писания, чтение Евангелия. Но это все не отменяется. Поэтому вопрос питания в пост, это очень большой, очень широкий, решается он индивидуально, но я бы подчеркнул одну простую вещь, что нужно находить возможности, а не находить поводы не соблюдать пост под предлогом спортивных занятий.
1: Можно ли применять стероиды и другие стимуляторы роста мышц?
0: Часто спрашивают про какие-то специальные средства для быстрого набора массы. Конечно же, это вопрос, может быть, больше медицинский, но я озвучу свое частное мнение. Я все-таки за максимально живой набор веса, мышечной массы и всего остального. Я думаю, что наши предки все-таки были умными людьми, у них не было там растворимых всяких средств, не было уколов, не было гормонов, которые они могли вколоть. Но почему-то человек, допустим, какой-то русский крестьянин, который работал в поле, он был здоров, я думаю, у него была и мышечная масса, и даже, возможно, и какая-то рельефная форма у него могла быть вполне, если он что-нибудь тяжелое делал. Я думаю, что у любого русского кузнеца без таблеток была прекрасная рельефная форма мышц. Просто потому, что он бил молотом постоянно. Ну и, конечно же, тут очень важно поставить вопрос, а для чего человек занимается спортом? То есть, если он хочет тренировать свое тело, пожалуйста, прекрасно, это же храм для Святого Духа, почему бы нет? Это Господь создал. А если человек хочет натренироваться, накачаться, чтобы просто потом там выкладывать свои фотографии в разных социальных сетях, чтобы просто кому-то больше нравится, причем большому количеству людей и так далее, но тут уже вызывает вопросы. Поэтому я в данном случае выступаю за максимально естественные наборы мышц, веса, всего остального. Давайте возьмем пример с русского кузнеца. Помашем молотом, и все будет хорошо.
1: Вы слушали передачу из цикла «Основы нашей веры» с руководителем миссионерского отдела Казанской епархии священником Александром Ермолиным.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию Писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, читает Денис Гаврилов.
2: Глава 21. О добровольном услужении некоторых братьев. О некоторых братьях известно, что когда на их седмице не было дров для приготовления обыкновенной пищи, и по заповеди игумена, а также по общему согласию, все братья до того времени, как привезут купленные дрова, должны были довольствоваться сухоедением, и никто не мог ожидать для себя какого-либо вареного кушанья, то они, думая, что лишатся плода и награды за свои труды и послушание, если на своей очередной седмице по обыкновению не будут готовить пищи, сами решились на такой труд, что, уходя по сухой и бесплодной пустыне, лежащей у Мертвого моря, где не растет лес, собирали прутики и лозы, приносимые ветром, и приносили их на себе в монастырь, чтобы приготовить повседневный стол. Таким образом, хоть ничего не могли потерять, если бы не исполнили обыкновенные службы, ибо их извиняли и неимение дров, и заповедь игумена, они, однако, не хотели упустить того, что могло принести им пользу. Глава 22. Об исполнении ежедневных послушаний у египтян. Сказанное соблюдается по уставу всего Востока. Такой устав нужно соблюдать и в наших странах. А у египтян, которые более прилежны к рукоделиям, нет чередных недель, чтобы введением их не препятствовать исполнению правил о рукоделиях, а одному испытанному вверяется забота о кладовой или кухне. Избранный бессменно занимается этим делом, пока имеет силы. Труды не изнуряют его, потому что они не готовят много кушаний и едят больше сухие, ибо им высшее наслаждение доставляет рубленый лук, дикая капуста, толченая соль, оливы, небольшие соленые рыбки, анчоусы или сельди. Глава 23. О послушании Аввы и Аанна, за которое он удостоился дара прозорливости. Поскольку цель настоящего моего сочинения состоит в том, чтобы отрекающимся от мира преподать наставление, как им можно посредством истинного смирения и совершенного послушания усовершенствоваться и в прочих добродетелях, то я считаю нужным для примера сказать о некоторых подвигах старцев, в которых просияла их добродетель, чтобы желающие достигнуть высшей степени имели не только побуждение, но и образец для деятельности. Из множества отцов я здесь скажу только о двух. Первый — Авва Иоанн, живший возле фиваитского города Ликона. Он послушанием приобрел дар пророчества и настолько славился по всему миру, что даже цари уважали его. Ибо во время пребывания в крайних пределах фиваитских император Феодосий решил пойти войною против сильнейших врагов, не раньше, чем был воодушевлен его пророчеством и советами, которые он принял как ответ, данный с неба, и одержал победу над врагами. Глава 24. О сухом деревце, которое Авва Иоанн поливал по приказанию старца. Блаженный Иоанн от юности до совершенного мужского возраста с таким смирением повиновался своему старцу, что последний изумлялся его послушанию. Желая испытать эту добродетель, от веры ли и простоты сердечной она исходит, или притворно, принужденно, не на глазах ли его только он покорен, старец приказывал ему весьма много лишнего, ненужного, а часто и невозможное. Иоанн особенно в трех случаях доказал искренность своего духа и послушания. Однажды старец, воткнув в землю давно срубленную и почти сгнившую ветку кустарника, приказал ему по два раза в день поливать ее, чтобы ветка от постоянной влажности пустила корни и выросла в дерево, под тенью которого можно было бы отдыхать в летнюю жару. Юноша, не рассуждая о несбыточности приказания, ежедневно исполнял его с такой точностью, что отношение воды почти за 2 мили и поливание ветки в продолжении целого года не могли удержать его ни слабость телесная, ни праздники, ни исполнение важнейших дел, ни дурная зимняя погода. Старец молча, тайно каждый день наблюдал за точностью исполнения и видел, что он с простосердечным расположением исполняет его приказания, как данные от Бога, без всякого смущения в деле и без исследования причины. Хваля его искреннее смирение и послушание, а вместе с тем жалея о столь долгом труде, который он со всем усердием исполнял целый год, подошел к сухому прутику и говорит: «Иоанн, пустило ли корни это дерево или нет?» Когда он сказал, что не знает, то старец, как бы желая испытать, укрепились ли корни, выдернул перед ним прут этот и, бросив его, приказал ему уже оставить поливку. Глава 25. О сосуде с маслом, выброшенном Аввою Иоанном по приказанию старца. В другое время некоторые из братьев, услышав о послушании Иоанна, слава о добродетелях которого, по мере совершенствования его в послушании, стала распространяться по всем монастырям, пришли к старцу, чтобы испытать послушание Иоанна и получить назидание себе. Старец, тотчас призвав его, приказал ему выбросить за окно небольшую склянку с маслом, которая была единственная во всей пустыне. Иоанн, мало думая, выбросил ее за окно, где она и разбилась. От исполнения этого приказания не могли удержать его ни несообразность приказания, ни нужда в склянке, ни немощь телесная, ни недостаток денег, на которые можно было бы купить новую, ни то, что в их пустыне ничего нельзя было купить, если бы и были деньги. Глава 26. Как Авва Иоанн по приказанию старца силился сдвинуть большой камень. Однажды другие братья хотели, по примеру Иоанна, научиться послушанию. Старец, призвав его, приказал скорее прикатить огромный камень, который и много народа не могли сдвинуть с места. Иоанн с таким усилием стал напирать на камень, что от пота не только одежда его промокла, но и камень увлажнился. И теперь он принялся за исполнение приказания со всем простосердечием и не думая о несбыточности его, ибо он уверен был, что старец ничего не может приказывать ненужного и неосновательного. Глава 27. О смирении и послушании Аввы Муция, который по приказанию старца намеревался бросить своего сына в реку. После этого я хочу сказать о достопамятном подвиге Аввы Муция. Он, желая отречься от мира, долго находился при воротах монастыря и после долговременного испытания был принят в монастырь, вопреки обыкновению общежития, вместе с 8-летним сыном своим. Тотчас после принятия их не только отдали разным наставникам, но и поместили в разных кельях, чтобы отец, часто видя сына, не вспоминал о прежнем и не питал плотской любви. Когда Муций безропотно подчинился этому разлучению, то, чтобы испытать, точно ли он не имеет плотской любви и все делает из послушания Христова, которое нужно предпочитать всякой любви, на сына его не только не обращали никакого внимания, водили его в лохмотьях, не умывали, и все это для того, чтобы раздосадовать отца, но еще часто на глазах его без причины заушали, так что отец нередко видел сына плачущим. Но сколь не жестоко поступали с сыном его, он не изменил любви и послушанию Христову ради любви родительской, ибо сына почитал уже не своим, а принесенным Христу. Потому и не трогали его наносимые обиды, но еще и радовался, видя, что они не оставались бесплодными, совершенствуя его в смирении. Игумен общежития, видя твердость его духа и намереваясь совершенно увериться в его постоянстве, однажды, когда сын Муция плакал, притворился прогневавшимся на него и приказал отцу бросить того в реку. Муций, выслушав такое повеление, как от самого Господа, тотчас, схватив сына, побежал с ним к реке, чтобы бросить его в воду. Он по послушанию и горячей вере непременно сделал бы это, если бы не было поручено братьям наблюдать на берегу и вытащить из реки дитя, если бы оно было брошено, и если бы они не воспрепятствовали исполнению заповеди, впрочем, уже исполненной через послушание и готовность. Глава 28. как открылось игумену, что Муций совершил дело Авраамова, и как Муций назначен был игуменом монастыря. Бог вскоре засвидетельствовал, что эта вера и преданность Муция угодны ему. Игумену обители было открыто, что он этим послушанием совершил дело патриарха Авраама. Вскоре после этого игумен при отходе своем к Господу, предпочитая Муция всем братьям, назначил его преемником и сделал игуменом монастыря. Глава 29. О послушании одного брата по приказанию Аввы, продававшего корзины. Нельзя умолчать еще об одном известном нам брате из знатного рода. Он происходил от отца благородного и очень богатого, и был весьма образован в науках. Когда он, оставив родителей, пришел в монастырь, то игумен, желая испытать его смирение и ревность, приказал ему, навязав на шею, носить по улицам и продавать 10 корзин, которые не было нужды продавать публично. И чтобы дольше удержать его за этим делом, велел ему продавать корзины поодиночке и не отдавать тому, кто захотел бы вдруг купить все. Приказание это он исполнил с полным усердием, нисколько не стыдясь низкой доли, присужденной ему, и не думая о достоинстве своих родителей и неопытности своей в порученном ему деле. Он, чтобы послушанием достичь смирения Христова, которое есть истинное благородство, навязал себе на шею корзины, распродал их по назначенной цене и деньги принес в монастырь. Глава 30. О смирении Аввы Пинуфия, который, оставив свою киновию, ушел в дальний монастырь, в котором жил в послушании, как новоначальный. Обширность этого сочинения заставляет нас поспешать к окончанию его, но польза послушания, имеющего первенство среди прочих добродетелей, не позволяет нам умолчать о подвигах тех, которые прославились добродетелью. Поэтому, чтобы с одной стороны соблюсти краткость, а с другой удовлетворить желанию пользы ревностных, я представлю еще один пример смирения, который показал не начинающий, а совершенный игумен, и, слыша о котором, могут научиться совершенному смирению не только молодые, но и старцы. В одном многочисленном общежитии египетском, недалеко от города Панефиса, был Авва и пресвитер Пинуфий, которого все уважали за его лета, жизнь и священство. Видя, что при всеобщем к нему уважении он не может упражняться в вожделенном смирении и послушании, он тайно удалился в крайние пределы Фиваиды. Там, сложив образ монашеский и одевшись в одежду мирскую, пришел в киновию тавенских монахов, зная, что они строже всех, и что по отдаленности страны, по обширности монастыря и по многочисленности братьев, он легко мог тут остаться неузнанным. Здесь, очень долго пребывая при воротах и кланяясь в ноги всем братьям, упрашивал принять его. Наконец приняли его с большим презрением, думая, что он уже глубокий старик, всю жизнь проведя в мире, вздумал поступить в монастырь в преклонном возрасте, когда уже не может раболепствовать своим удовольствием. Говорили, что он идет в монастырь не по чувству благочестия, но чтобы иметь пропитание, и, как неспособного к тяжким работам старика, приставили к саду и отдали под надзор одного из младших братьев. Здесь он упражнялся в смирении и повиновался приставнику своему с такой ревностью, что не только усердно смотрел за садом, но еще делал вообще все дела, которые для всех казались трудными или низкими, или за которые боялись приняться. Притом очень многое делал ночью и тайно, чтобы не знали, кто это делал. Таким образом, от прежних своих братьев, которые искали его по всему Египту, он укрывался 3 года. Наконец, один человек, пришедший из Египта в монастырь, едва смог узнать его из-за униженного вида и низкой должности, ибо Пинуфий окапывал землю у оливковых деревьев и, нося навоз на своих плечах, осыпал корни их. Когда тот, видя старца и долго сомневаясь касательно признания его, наконец подошел поближе и признал его по лицу и голосу, тотчас упал ему в ноги. Этим поначалу он привел всех смотрящих в недоумение, Для чего это он упал в ноги тому, кто, как новичок, недавно пришедший из мира, считался у них последним? Но после поражены были, когда он открыл имя старца, бывшее и у них в большой славе. Когда все братья стали просить у него прощения в том, что так долго по неведению держали его в чине вновь поступающих, старец плакал о том, что по зависти дьявола лишился возможности упражняться в смирении и окончить жизнь в послушании, для доказательства которого он нашел после долгого искания самый лучший случай. После, против воли, отвели его в египетскую киновию, наблюдая в пути, чтобы он как-нибудь не убежал от них. Глава 31. О новом уходе Аввы Пинуфия в Вифлеемский монастырь. Впрочем, побуждаемый сильным желанием смиряться, он недолго пребывал в монастыре. Улучив удобное время, ночью удалился уже не в ближнюю, а в отдаленную, незнакомую страну. Сев на корабль, он отплыл в Палестину, думая в ней лучше укрыться, потому что там не было известно имя его. Там он поселился в нашем монастыре, стоявшем недалеко от пещеры, в которой благоволил родиться Господь наш Иисус Христос. Как не может укрыться город, стоящий наверху горы, так и он недолго был здесь неузнанным. Египетские братья, непрестанно посещавшие святые места для молитвы, узнали его и умолили возвратиться в киновию. Глава 32. Какое правило Авва Пинуфий дал брату, которого принял в свой монастырь? В настоящем сочинении желательно упомянуть о наставлении, какой этот старец при нас, когда мы беседовали с ним в Египте, дал брату, принятому в общежитии, потому что это наставление может послужить пользе и у нас. «Знаешь, — говорит он, — сколько дней провел ты у ворот, а теперь ты принят. Тебе надо знать, почему ты с таким затруднением допущен, ибо на том пути, на который желаешь вступить, ты можешь получить много пользы, если надлежащим образом, узнав этот путь, будешь справлять служение Христово постепенно и как должно». Глава 33. Как велико будет воздаяние монаху, трудящемуся по наставлению отцов, так и наказание будет такое же в противном случае, и потому не следует никого поспешно принимать в монастырь. Как тем, которые верно служат Богу и питают к Нему такую любовь, как требуется нашими правилами, обещается бесконечная слава, так и тем, которые не заботятся о том, чтобы приносить обещанные плоды святости, уготованные вечные муки. Ибо, по словам Писания, лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Екклесиаст 5:4. И проклят, кто дело Господне делает с небрежением. Иеремия 48:10. Мы долго не принимали тебя не потому, что не желали твоего или чьего-либо спасения и не хотели способствовать тем, кто хочет обратиться ко Христу, а потому, чтобы и самим не сделаться виновными перед Богом в легкомыслии и тебя не подвергнуть тягчайшему наказанию, если бы ты, не уразумев важности нашего звания, впоследствии или охладел, или не устоял в обете. Итак, сначала ты должен знать сущность твоего отречения и из нее учиться тому, что тебе должно делать. Глава 34. Наше самоотвержение есть не что иное, как духовное умерщвление и образ распятого. Отречение есть не что иное, как знак того, что мы распялись миру и умерли. Итак, знай, что ты сегодня умер для мира, дел и похоти его, и по апостолу распялся ему, а он тебе. Галатам 6:14. Держи же в уме крест, под знамением которого ты должен жить, ибо не ты уже живешь, а живет в тебе распявшийся за тебя. Галатам 2:20. И как он за нас висел на крестном древе, так и мы, пригвоздив к Божьему страху плоть, Псалом 118, волю и все желания наши должны не служить страстям нашим, а постоянно умерщвлять их, чтобы таким образом исполнить заповедь Господню. И кто не берет креста своего и следует за мною, «Тот недостоин меня» от Матфея 10:38. Но ты, может быть, скажешь, как можно человеку постоянно носить крест свой, или как живой может быть распятым? Послушай краткое объяснение того. Глава 35. Крест наш есть страх Господень. Крест наш состоит в страхе Господнем. Поэтому, как распятый не может двигать членами своими или поворачивать их, как бы ему хотелось, так и мы свою волю и желание должны направлять не к тому, что приятно нам и что льстит нашим похотям, а по закону Господа, с которым мы сораспялись. И как пригвожденный к кресту не думает о настоящем и предметах своей страсти, не заботится о завтрашнем дне, не желает владений, не гордится, не спорит, не ревнует, не скорбит о настоящих, не помнит прошедших обид, а считает себя умершим для всего вещественного, думает только о том, куда он пойдет через несколько минут. Так и мы, пригвоздившись к страху Господню, должны умереть для всего, то есть не только для плотских пороков, но и для всего мирского, и обратить все внимание туда, куда можем в каждую минуту переселиться, ибо таким образом мы можем умертвить все наши похоти и плотские страсти. Глава 36. Отречение наше не принесет нам пользы, если будем привязываться к тому, от чего отреклись. Итак, остерегайся приобретать те вещи, от которых ты уже отрекся, и, вопреки повелению Господню, не возвращайся с поля делания евангельского, чтобы взять одежду, от Матфея 24:18, одежду, которую ты скинул, то есть не обращайся к земным похотям и занятиям, из кровли совершенства не сходи за тем, что ты бросил. Остерегайся вспоминать о родителях, о прежнем пристрастии, не вдавайся в мирские заботы, чтобы, обратившись вспять, тогда как ты взялся за плуг, не лишиться Царства Небесного. От Луки 9:62. Смотри, чтобы та гордость, которую ты ныне сокрушил верою и смирением, не стала пробуждаться в тебе, когда будешь заниматься псалмопением и совершенствоваться в принятом тобой звании, чтобы, по словам апостола, созидая то, что разрушил, не оказаться преступником. Галатам 2:18. Старайся прибыть до конца жизни в той нищете, которую обещал перед Богом и ангелами Его, того смирения и терпения, с которыми ты, стоя за монастырскими воротами, просил принять тебя, не только не оставляй, но еще более возрастай в них и совершенствуйся. Большое бедствие будет тебе, если ты, обязанный от первых начал восходить к совершенству, будешь от совершенства спускаться к низшему. Ибо не тот спасен будет, кто хорошо начал эти добродетели, но кто до конца сохранит их. От Матфея 10:22-24:13. Глава 37. Дьявол всегда наветует нашему концу, но мы должны всегда блюсти его голову. Так как хитрейший змей не перестает блюсти пету нашу, то есть наветует нашему исходу, и до конца жизни нашей старается нас запнуть, уязвить, то ты не получишь пользы от того, что хорошо начнешь и покажешь ревность лишь в начале отречения от мира, а конец не будет согласен с началом, если не сохранишь до конца жизни нищеты и смирения Христова согласно обещанию своему. А чтобы тебе сохранить их, ты всегда блюди голову змея, то есть первые помыслы, внушаемые им, и тотчас открывай старцу своему. Ибо если ты не будешь стыдиться открывать их старцу, то научишься сокрушать вредоносную голову его. Глава 38. Отрекающийся от мира должен приготовиться к искушениям и подражать немногим. Итак, решив служить Богу, пребывай в страхе Божием, и приготовь душу свою не к покою, бездействию и наслаждению, а к искушениям и огорчениям. Сирах 2:1. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Деяние 14:22. потому что узкие врата и тесен путь, вводящий в жизнь, и немногие находят их. От Матфея 7, 14. «Знай, что ты в числе немногих избранных, и, смотря на примеры и холодность многих, не охладевай, а живи так, как живут немногие, чтобы с этими немногими удостоиться тебе Царствия Небесного. Ибо много званых, а мало избранных». От Матфея 22, 14. «И мало то стадо, которому Отец благоволил дать Царствие». От Луки 12, 32. «Знай, что тяжко грешит тот, кто, обещав быть совершенным, делается несовершеннейшим. К совершенству же восходят по следующим степеням». Глава 39. В каком порядке надо восходить к совершенству? «Начало и ограждение нашего спасения есть страх Господень, ибо от него зависит и начало обращения, и очищение от пороков, и оберегание добродетелей у тех, кто руководствуется им на пути к совершенству. Этот страх, проникая в душу человеческую, производит отвращение к мирским вещам, заставляет забыть родителей и весь мир. А отвращением и прекращением всех стяжаний приобретается смирение, которое открывается в следующих признаках. Человек, имеющий его, во-первых, умерщвляет свою волю, во-вторых, не только дела, но и помыслы свои открывает старцу своему, ничего не скрывает. В-третьих, все делает по суждению старца и ничего по своему, и, желая его наставлений, охотно слушает их. В-четвертых, во всем соблюдает послушание, кротость, постоянство терпения. В-пятых, не только не обижает никого, но и за свои обиды не взыскивает и не оскорбляется. В-шестых, ничего не делает такого, что не согласуется с общим уставом или не одобряется примером большинства. В-седьмых, доволен всяким состоянием, как бы оно ни было низко, и все повелеваемое ему исполняет, как худой недостойный раб. В-восьмых, считает себя хуже всех, не только на словах, но и в искреннем расположении сердца. В-девятых, удерживает свой язык и не говорит громко. В-десятых, не смеется легкомысленно. Вот в каких признаках обнаруживается истинное смирение. Оно скоро доведет тебя до любви, чуждой страха, и, воодушевившись ею, ты то самое, что прежде исполнял из-за страха наказания, начнешь исполнять без труда, как естественное, и уже не из страха наказания, а по любви к самому добру и по услаждению добродетелями. Глава 40. Монах должен брать примеры для совершенства не у многих, а у одного или немногих. Чтобы удобнее достигнуть этого, живя в обществе, ты должен избрать себе в пример подражание не многих, а лучше одного или двоих. Кроме того, что немного можно найти в жизни совершенных, это полезно и потому, что для усовершенствования в киновейной жизни каждый усерднее учится и образовывается примером одного. Это наставление относится только к новичкам, которые не могут сразу усвоить разные добродетели разных лиц, как усваивают преуспевшие, и среди множества добрых качеств могут, так сказать, растеряться и ничего не усвоить. А нужно сначала понемногу усваивать из примера немногих или даже одного. Глава 41. Что пребывающему в общежитии особенно нужно соблюдать? А чтобы тебе всего этого достигнуть и постоянно держаться этого духовного правила, живя в общежитии, ты должен соблюдать три правила, соблюдаемые псалмопевцем, который говорит: «Я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих, и стал я как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа». Псалом 37. Точно так и ты, будь слепым, глухим и немым. Слепым, чтобы тебе, подобно слепому, не смотреть ни на что, кроме избранного тобою для подражания, на неслужащее к поучению, чтобы, соблазнившись, не избрать худшего. Глухим, чтобы не внимать, подобно глухому, тем словам, которые произносят непокорные, упорные, порицатели и подобные им, которые очень легко могут своим примером развратить. Немым, по примеру псалмопевца, который говорит: «Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать ни языком моим, буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром». Псалом 38. «Чтобы быть тебе неподвижным и ничего не отвечать, подобно немому, когда слышишь злословие, когда наносят тебе обиды». К этим правилам следует особенно прибавить четвертое, которое требует, чтобы ты, по учению апостола, был безумным в мире сём, чтобы быть премудрым. 1 Коринфянам 3:18. То есть не рассуждай о том, что тебе прикажут, а всегда в простоте сердца и с верою неси послушание, считая святым, полезным и мудрым только то, что тебе повелевает закон Божий или старец. Когда ты будешь тверд в этих правилах, то постоянно пребудешь в учении и при всех искушениях и кознях врага не выйдешь из общежития. Глава 42. Монах должен ожидать терпеливости не от добродетели других, а от своего великодушия. Ты не должен ожидать своего терпения от добродетели других, то есть будто ты приобретешь его только тогда, когда никто не будет огорчать тебя, что, впрочем, не в твоей власти. Лучше приобретай его своим смирением и великодушием, которые в твоей власти. Глава 43. Краткое изложение способа, как монах может восходить к совершенству. Чтобы тебе удобнее запечатлеть в сердце своем все заключающееся в этой пространной речи, я сокращу ее, дабы ты легче мог удержать в памяти сокращенное. Итак, вот каким образом беспрепятственно восходят к высшему совершенству. По словам Святого Писания, притчи 1:7, «Начало нашего спасения и премудрости есть страх Господень. От страха Господня рождается спасительная скорбь сердечная, а от нее — отречение от мира, то есть нищета и презрение всякого богатства. От нищеты происходит смирение, от смирения же происходит умерщвление воли, а умерщвлением воли истребляются все пороки. После истребления пороков добродетели плодятся и возрастают. При возрастании добродетелей приобретается чистота сердца, а чистотою сердца приобретается совершенство апостольской любви».
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.
0: В Екатеринбурге 23 часа.
3: Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 16 июля в патриаршей синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. На заседании Священного Синода был заслушан рапорт Преосвященного архиепископа Троицкого Панкратия, председателя синодальной комиссии по канонизации святых, о дополнении местных соборов святых. Священный Синод определил о дальнейшем дополнении поименных списков местных соборов святых, а также об утверждении новых списков иметь суждение по мере подготовки таковых синодальной комиссии по канонизации святых во взаимодействии с управлениями делами Московской Патриархии и соответствующими епархиями с предоставлением результата работы Священному Синоду. Постановили в связи с прошением Преосвященного митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения дополнить ранее утвержденный собор святых Екатеринбургской митрополии именами следующих святых священномучеников: Василия Колосова, пострадавшего в 1939 году, и преподобномученицы Татьяны Чекмазовой, 1942 год, окончивших жизнь в одном из лагерей, располагавшихся на территории нынешней Екатеринбургской митрополии. В эфире новости. В столице Среднего Урала открылась фотовыставка «Жизнь в служении», посвященная 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Торжественное открытие выставочного проекта состоялось в рамках юбилейного 25-го международного фестиваля православной культуры «Царские дни» на площади перед храмом-памятником на Крови. Церемонию возглавили митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений и почетные гости. В церемонии открытия выставки «Жизнь в служении» приняли участие генеральный консул Республики Беларусь в городе Екатеринбурге Сергей Чичук, ректор Миссионерского института Екатеринбургской епархии Наталья Дьячкова, руководитель Союза ветеранов специальной военной операции Уральского федерального округа Даниил Шиляев, ветераны специальной военной операции и другие. На выставке, которая размещена на уличных стендах у храма на Крови, представлены 225 фотографий, отражающих жизненный путь и служение первосвятителя, выполненные в разные годы сотрудниками пресс-службы патриарха Московского и всея Руси. Фотопроект «Жизнь в служении» отражает несколько важных тем – биографию, интронизацию, богослужение, первосвятительские визиты в Екатеринбургскую епархию, взаимодействие с представителями власти, вооруженных сил, а также различные аспекты социального и миссионерского служения патриарха Кирилла. Торжественное действие сопровождала архиерейская детская певческая капелла «Актоих». Фотовыставка «Жизнь в служении» будет работать на площади у храма-памятника на Крови и доступна для посещения каждому. Отметим, Екатеринбургская епархия – первая из епархий, кому доверили в 2026 году открыть выставку, посвященную 80-летию святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В уральской столице это уже второй крупный совместный выставочный проект пресс-службы патриарха и Екатеринбургской епархии, выполненный специалистами музея Святой Царской Семьи, культурно-просветительского центра «Царский». С ноября 2025 года по март 26 на шести площадках Екатеринбурга работала фотовыставка «Литургия с патриархом». Ее посетило более 20 тысяч человек. Продолжаем выпуск новостей. Состоялась межепархиальная коллегия по взаимодействию с Управлением Федеральной службы войск Национальной гвардии Челябинской митрополии. Встречу в режиме онлайн провел председатель коллегии, ответственный за взаимодействие с Росгвардией Челябинской епархии, иеромонах Михаил Рудаков. В работе участвовали ответственные от Троицкой, Златоустовской и Магнитогорской епархии. Челябинскую епархию также представлял настоятель храма архистратига Михаила в поселке Таминский иерей Иоанн Парфенов. Участники обсудили предстоящее празднование Дня Крещения Руси в епархиях. Торжество традиционно приходится на 28 июля, день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, который считается небесным покровителем войск Национальной гвардии. В этом году празднование решено провести особенно широко. Коллегия утвердила план бесед, лекций и молебнов с участием духовенства и Росгвардии. 28 июля главное праздничное богослужение состоится в Кафедральном соборе Рождества Христова. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царь всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукастве мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Тебе принесу, или что Тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящий семени на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не уснуть смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотворить Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших фадни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видением из души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое.

Я смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя туз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистива от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в тленной плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божьей Матери, а сокаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и почиси покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюдь им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Годцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица и Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и Покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те, раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тябо упова душа моя и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть Тека воистину блажите Тя Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего.

Его, но достоин есть всякого осуждения и муки, но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей, неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Боже Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, якова истину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силы на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословен си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными,
Ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, а сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое, милосерден Твоим, прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: беседы о вере и жизни.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию беседу со священником Вячеславом Масиным о Пресвятой Богородице. Программа из московской студии православного телеканала «Союз».
2: Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире программа «Беседы с батюшкой», в студии ведущий Павел Денисик. Сегодня у нас в гостях преподаватель кафедры церковной истории Московской духовной академии иерей Вячеслав Масин. Здравствуйте, батюшка.
3: Добрый вечер, Павел.
2: Батюшка, поговорим сегодня о Пресвятой Богородице. И сначала хотел бы спросить, почему Пресвятая Богородица занимает такое особое место в православном почитании и вообще в жизни каждого христианина?
3: Дело в том, что мы, как верующие люди, как те, кто поверили в Господа Иисуса Христа, органично связываем почитание Божией Матери с личностью самого Спасителя и Искупителя. Еще со времен древности было так положено святыми отцами, что почитание Пресвятой Девы связано именно с ее ролью в деле спасения рода человеческого, как принято утверждать, и, собственно, как мы веруем и уповаем, именно благодаря ее вот воле, волеизъявлению принять и Рождество Христа как личный факт жизни повлияло на всю последующую нашу историю. Собственно, если бы не созрела Владычица Богородица для этого благого выбора, благого ответа навстречу Господу, то мы бы сейчас здесь с вами не находились и явно не говорили бы о Христе, не говорили бы о многих других вещах. Но история не знает сослагательного наклонения. И, конечно же, православная традиция почитания Богородицы, оно органично связано именно с личностью Господа Иисуса Христа и ее личной роли в том деле домостроительства Божия, которое состоялось в истории человечества.
2: Батюшка, чем отличается поклонение и почитание Богородицы от поклонения Богу?
3: Вообще, поклонение и почитание, с одной стороны, имеют такие синонимичные значения, но все-таки разные оттенки. Когда мы говорим о поклонении, мы говорим именно то, что мы преклоняемся перед одним единственным живым Богом, Создателем Вселенной, Богом-Творцом. Все остальные люди, личности, которых мы почитаем, в том числе и Пресвятая Дева, мы их почитаем лишь в силу их причастности к Божьему подвигу и к Божьему делу. Если бы не было их причастности к Богу, то нельзя было бы говорить, собственно, о их почитании. То есть в прямом смысле этого слова христиане поклоняются только одному Богу, а всех остальных мы почитаем в силу того, что кто-то из святых является определенный пример того, как нужно в своей жизни исполнить Божью заповедь. Но когда мы говорим о Пресвятой Деве, тут, конечно же, стандартные формулировки о почитании отходят на задний план, потому что мы знаем, что и богослужение, и вся наша традиция говорит о том, что славнейший херувим, превыше всяких ангелов, всех святых. И эта высота определяется ее ролью. Мы все понимаем, что Господь пришел в мир именно через нее. Не кого-то другого, а именно ее. И другого такого человека, который бы вот действительно так поучаствовал в деле спасения человечества, просто-напросто нет. Это ставит Пресвятую Деву в особое положение по отношению и к святым, и к ангелам, и к людям, которые совершили великие подвиги. И как предание усвояет именно Пресвятая Дева, единственный человек, который в своей жизни действительно не сотворил такого личного какого-то зла по своей доброй воле. То есть мы все как-то склонны в этой жизни как-то бороться, сомневаться, как принято считать, такая некое гномическое колебание нашей воли. А у Пресвятой Девы этот вот выбор был такой определенный, и вот ее личная чистота позволяла ей пребывать в этом выборе постоянно, что, собственно, и определило ее роль в дальнейшей истории христианства.
2: Батюшка, какое значение для христианской жизни имеет обращение к Пресвятой Богородице с молитвой?
3: Если мы поговорим вот так расширенно, то, конечно же, церковь – это большая-большая семья. И у каждого в этой семье есть своя определенная роль. И, конечно, мы понимаем, что мы в первую очередь обращаемся к Господу, но нам, как людям, свойственно всегда искать некого вот такого заступничества в жизни у людей, которые прошли уже определенный путь, этап, опыт приобрели. И нам, конечно же, всегда хочется получить некое наставление, которое уже имеет некую опытную составляющую. В деле, конечно же, Пресвятой Девы это особое место в том плане, что Пресвятая Дева, она, являясь, собственно, матерью Спасителя по его человечеству, имеет особое дерзновение перед Богом просить за нас, ходатайствовать о нас. Конечно же, даже вот это обращение богослужебное «Пресвятая Богородица, спаси нас» — это, конечно же, не в том смысле, как к Спасителю мы обращаемся, желаем, прося себе личного спасения в рамках вечности, но именно когда мы обращаемся к ней, мы еще просим вот именно спасения от земных проблем, от земных каких-то тревог, опасностей, неудобных ситуаций. И как к матери мы к ней прибегаем, прося у ней особого такого разрешения своих житейских дел. Как обычно, и обращаться к святым, но все-таки, я повторюсь, у Пресвятой Девы особое место в деле Дома строительства Божия. И нам, как людям, всегда как-то более душа лежит в сторону Богородицы обратиться к ней, чтобы она умолила сына своего. Потому что ни один другой святой не имеет такой близкой личной связи со Спасителем, как Пресвятая Дева.
2: Батюшка, у нас первый звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
4: Добрый вечер, меня зовут Ирина, я из Ярославля. Вопрос может быть странный, несерьезный. Вот скажите, пожалуйста, а рай, где жили Адам и Ева, из которого их изгнали, он находился на земле и где территориально? Как вы думаете, как история церковная?
2: Спасибо за вопрос.
3: Вопрос на самом деле очень интересный. Здесь, конечно, элемент библейской истории имеется в виду в первую очередь. На самом-то деле современная библеистика и многие другие исследователи, которые пытаются реконструировать события давно минувших дней, оставляют этот вопрос, по сути дела, открытым. Конечно же, мы знаем, что есть некое условное место, которое определяет как место между Тигром и Евфратом, где, собственно, по преданию находилось вот то место. Но в то же время мы понимаем, что нельзя буквально трактовать этот отрывок в том смысле, что это именно конкретное место, куда мы можем приехать и посмотреть, где было то древо, где, собственно, находились первые люди. В том смысле, что точно это никто прямо не скажет, если только не будет какого-то откровения свыше. Но на данном этапе, на сегодняшний день, мы не можем прям грамотно и дотошно сказать, что вот именно здесь был рай или здесь его не было. Для нас, как людей верующих, важен больше сам факт того, что произошло. Для нас важна священная память о тех событиях, которые произошли, и сам сюжет, который нам рассказывает бытописатель. Потому что сам по себе он для нас имеет глубокое значение и объясняет ту духовную трагедию, которая существует до сего дня в истории человечества, что мы также продолжаем колебаться между добром и злом. И, конечно же, если сравнивать новозаветное общество с теми, кто Христа еще не встретил и не принял, у нас гораздо больше рычагов и средств, которые помогают нам добиться самосовершенствования в деле исполнения Христовых заповедей и, собственно, взыскать этот рай, который был утерян. То есть найти его вновь в личной своей истории. Но вот если говорить о географии, о такой месте паломничества, куда можно приехать, ну, это, если вам кто-то начнет прямо говорить, что вот здесь, ну, скорее всего, либо это попытка какая-то нечестивая заработать на этой истории. Потому что хоть в нашей отечественной библиистике, хоть на Западе, хоть вот, любой человек, который серьезно начинает заниматься изучением текста, он начинает понимать, что дотошно ответа дотошного, точного, правильного ответа здесь просто-напросто нет. Ну, и на этот момент есть несколько, как сказать, объяснений. С одной стороны, это действительно большой временной разрыв между этим событием и нами. С другой стороны, задача Библии не была именно точно указать, чтобы вот люди сюда же вернулись и пришли. Конечно же, мы знаем вот это, что некий вот этот символ, что ангел, который охраняет рай от возвращения, да, тех, кто не исцелили душу свою от грехов, это символ, потому что рай уже для нас, как для верующих людей, не имеет вот сугубо географического значения. Для нас рай — это уже некое метафизическое понятие, которое и вот это Царство Божие, которое мы все заскуем, оно должно в первую очередь созидаться внутри нас. И поэтому вопрос географии, с одной стороны, понятен, потому что нам всем интересно, как это было. Хочется оказаться вот в этом моменте, вот увидеть их своими глазами. Много фантастики снято, написано на эту тему. Сейчас очень много всяких фильмов, да, про когда люди возвращаются в прошлое, находят именно те самые места. Но задача веры, задача Библии, как откровение божественное, это в первую очередь рассказать об истории спасения рода человеческого и, собственно, как человеку спастись. Спастись от чего? От греха, проклятия и смерти. И, конечно же, в этом плане божественное откровение – это некий путеводитель, но путь, к которому мы идем, это путь жизни, в котором мы находимся, конкретно взятая наша жизнь. Это не какой-то travel-блог, в который тебя приведут вот именно к геоточке, если у тебя есть определенный человеческий ресурс. Это именно внутреннее состояние человека, к которому мы должны стремиться. И поэтому ваш вопрос, с одной стороны, ни в коем случае нельзя называть глупым, как вы сами даже вот сказали, что можно его характеризовать как странным, но он нисколько не странный, он понятен по-человечески. Но задача всего того, что у нас здесь происходит, она нас смещает с вот этой земной географии в условную такую географию небесную.
2: Батюшка, спасибо за ответ. В чем особая история обретения Казанской иконы Божией Матери?
3: Здесь так получилось, что особенность этой истории как бы тесно переплетена с историей нашей страны. Даже, я бы сказал, с государственной историей. Вот, например, мы, когда говорим про Казанскую икону Божией Матери, про ее списки, нужно сразу сказать, что речь идет как минимум о трех списках. Это московском, санкт-петербургском, некоторые источники называют еще и ватиканском. Все это связано с географией пребывания того или иного списка. Собственно, самый первый подлинный, условно скажем, оригинал. Почему, скажем, условно? Потому что, когда мы говорим об оригинале, мы ни в коем случае не должны сомневаться в почитаемых других списках. Хотя они даже названы одинаково. Почему? Потому что, когда мы говорим о почитании того или иного списка, мы говорим о том, что люди через обращение, обращаясь к этой иконе, то есть к самой Божьей Матери, получали в молитве перед этими списками просимое. И ввиду этого усвоилось такое серьезное и сознательное почитание этих списков. Но самый первый список, даже не список, а именно оригинал, скажем так, появился вот и был обретен в Казани, в ту эпоху, когда Казань не был тем городом, который мы сейчас его знаем, только-только он вот вошел в состав Руси. И можно сказать даже, что он еще и не был глубоко укоренен в христианской традиции. Любой серьезный специалист, историк вам множество примеров на эту тему скажет. И, собственно, как он обрелся, этот список? Одной девочке по имени Матроне является Пресвятая Владычица Богородица и говорит, что вот мой образ, нужно его принять. Девочка все время это вторит, рассказывает матери. А мать тоже, как любая мать, сначала думает, ну, мало ли что ребенок говорит, но потом прислушивается к речам своей дочери, уже начинает обращаться как к гражданским властям, так и духовным. Но и те, и другие всерьез не воспринимают речи матери и дочери, но через какой-то определенный период все-таки серьезно к этому относятся. И в 1579 году, после серьезного пожара, то есть вот всей этой истории явления Божьей Матери предшествует пожар Казанский. И вот после этого пожара на пепелище находят эту икону. Святой патриарх Ермоген Московский, он даже впоследствии пишет сказания об этой иконе. И уже в период смутного времени Казанская икона Божьей Матери тоже являет свою особую силу в лице своего списка, который вот как раз в период этой смуты был принесен, когда соединялось два ополчения, Нижегородское и Казанское, на походе в Москву. То есть казанцами был принесен нижегородскому князю Дмитрию Пожарскому. И, собственно, перед этим списком особо молились перед штурмом Кремля. И так получается, что список иконы Божьей Матери, когда он появляется, он, во-первых, является особым чудом, можно сказать, даже откровением свыше от самой Пресвятой Девы. И второй момент, что на протяжении, собственно, гражданской истории, вот второй такой серьезный момент, явление особого заступничества Божьей Матери по молитве перед списком Казанской иконы Божьей Матери, вот в период смутного времени, в 17 веке, в начале, тоже Пресвятая Дева являет особую свою милость по молитве перед списком. Потом, говоря вот о других списках, в питерском списке, так называемом, во время войны Великой Отечественной 1812 года, тоже мы знаем, что перед серьезной битвой молились перед этим образом Казанской иконы Божьей Матери. И ввиду этого вот как-то усвоилось особое почитание вот разных списков Пресвятой Девы. Но, собственно, сам тот первый образ, который был явлен в ограде Казани, и, собственно, сегодня день памяти этого явления, он утерян. И мы знаем предысторию этой ситуации, что вот именно в начале 20 века это все произошло. Украли из женского монастыря икону, и, к сожалению, еще в период дореволюционный, до событий трагических 1917 года, в самом начале 20 века, в 1905 году, ни полиция, ни жандармерия, как ее ни назови, не смогли найти, собственно, сам первый вот этот чудным явленный образ. И нашли похитители. Похитители утверждали, что они как бы сожгли, но вот нашли только косвенные улики, собственно, те драгоценности, которые икона была украшена. А сам образ, как бы, вот его участь остается такой загадкой для историков. И, как наши зрители знают, собственно, возникает некая такая путаница, когда говорится вот о памятях Казанской иконы Божьей Матери, потому что помимо того самого первого явления в ограде Казани, есть особо почитаемые ее списки, то есть это копии, говоря сегодняшним языком, которые сделаны с оригинала. Но эти копии точно так же являли милость Божьей Матери по отношению к людям, которые обращались в молитве перед этими образами. И сегодня вот у нас такое особое воспоминание, именно явление в ограде Казани того самого первого образа, который именно особым ходатайством Богородицы, именно в обращении к девочке, что иногда даже толкуется, что именно не к церковной иерархии, не к светским властям Божья Матерь обратилась, а именно к такой же чистой девочке, такой же чистой деве, как и она сама, то есть завещая свою волю по обретению ее честного образа.
2: Батюшка, у нас звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
5: Добрый вечер. Известно, что апостолы Мать Христа Богородицы не называли. она Богородицей стала в V веке после Ефесского собора. А собор-то этот был собран по инициативе императрицы Пульхерии, которая во время пасхальной службы рвалась в алтарь. А патриарх Несторий это не пустил. После этого на соборе Мать Христа крестили Богородицы, а патриарха Несторий сослали. Получается, что вся эта затея была по инициативе взорвавшейся императрицы.
3: Хорошая трактовка событий, но все-таки далекая от
6: реальности.
3: Да, от реальности и, собственно, от того предания, которое зафиксировано в церковной традиции и в исторических источниках, если уж на то пошло. Во-первых, обратимся к самому тексту Священного Писания, к Новому Завету, и увидим, что уже там есть фрагменты, где, собственно, прямо говорится «Мария, Мати Господа». Да? Конечно же, то обращение, которое у нас сложилось, Богородица, Богоматерь, Пресвятая Дева, действительно сложилось в эпоху формирования догматического такого богословия, которое существует до сегодня, формирования христологических догматов, когда церковь, изначально имея всю полноту истины, формулировала ее на языке, который был бы понятен всем. И именно в этот период появляется вот этот термин «Богородица». Конечно же, его не нужно понимать в буквальном смысле, что Пресвятая Дева родила Бога. Она, именно в метафизическом смысле. Пресвятая Дева рождает Бога по человечеству. Именно поэтому она называется Богородицей. И это как бы обращение, это наименование, оно существует с самых древних пор. Достаточно открыть вот любое пособие на русском языке, которое существует по истории святоотеческой письменности, патрологии. Если не устраивает русские издания, можно обратиться к иностранным исследователям. И, в принципе, в большинстве трудов уже четко прослеживается вот это предание о наименовании Пресвятой Девы и, собственно, о ее особом статусе, который в нашей традиции существует. Конечно же, такое радикальное отрицание Богородицы и ее вот наименование, так как называют православные верующие люди, особо и сугубо развивается в протестантской среде. Не во всех, надо сказать, деноминаций, то есть не будем шельмовать всех. В основном это касается, скажем так, неиерархических протестантских деноминаций, где отказываются от церковной иерархии в целом. То есть, если мы поговорим, например, о той же англиканской церкви, да, то там, несмотря на многие новшества, почитание Богородицы присутствует. Хотя у них вот тоже есть разные подходы к этому. Верхняя церковь, нижняя церковь, высокая церковь. Ну, там разные термины есть. Я даже здесь могу где-то не совсем корректно говорить, но смысл передаю верно. Даже вот если любой из наших зрителей, чтобы убедиться в правоте моих слов, может посмотреть любую трансляцию там их служений. Вот чаще всего наши телезрители на постсоветском пространстве смотрят это, когда смотрят коронацию очередного короля или какую-нибудь свадьбу в Британии. И там видно вот, собственно, иконы на нефах церковных Пресвятой Девы. И, естественно, такая радикальная критика этого термина возникает в среде, которая переосмысляет евангельский текст, старается подходить к Священному Писанию с критической позиции, старается подойти радикально ко всему тому, что она знает из преданий церкви, в какой-то мере даже, собственно, и отрицает это само церковное предание. И, собственно, набор тех клише, которые мы услышали, что от одной императрицы, которая в безумстве залетела, ну, это стандартный такой багаж человека, который просто не понимает традицию церковную и не хочет, собственно, вникнуть в то, что, собственно, до нас дошло, то есть не хочет вникнуть в первоисточники. Понятное дело, что изучая исторические источники и, собственно, изучая работы разных авторов, мы всегда сталкиваемся с интерпретацией. То есть того человека, который изучает текст, с его личным видением. И, конечно же, не обязательно, что любая толстая книга, которая что-то утверждает, содержит именно истину в последней инстанции. Когда мы имеем дело с серьезным исследованием, тем более историческим, мы должны понимать, что это позиция авторская при толковании определенных источников. И нужно все-таки смотреть, насколько эта трактовка согласуется с тем, что было всегда и везде до этого сказано, и как это было воспринято до, собственно, появления вот этого нового определения или выражения авторской позиции. Потому что, как правило, мы знаем, что даже вот события не так давно от нас прошедшие, буквально столетней давности, очень часто по-разному трактуются, исходя из идеологических соображений людей. Вот даже вот в рамках истории России. А уж тем более, когда речь идет о церковном предании и христианской традиции. Если вы встаете на позицию Бога противника и человека, который отрицает всякий авторитет церкви и ее предания, конечно же, эта история вам может зайти. Но если вы встаете на путь веры и доверяете церкви как авторитету, и доверяете преданию и писанию, то, конечно же, вы не будете говорить так огульно, что этот термин появился только вот тогда-то и тогда-то, и что на самом деле апостолы никогда не называли так. Откуда на самом деле такие исследователи могут так смело это утверждать? Ведь мы, никто из здесь сидящих, никто из здесь нас слушающих, и тем более я сам, никогда не были в тот период времени. Это уже область фантастики. Поэтому не будем, как сказать, растекаться мыслями по древу, просто доверимся тем источникам, тому преданию, которое дошло до сегодня.
2: Батюшка, благодарим вас за ответы. Спасибо, что к нам пришли. Сегодня у нас был в гостях иерей Вячеслав Масин. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До новых встреч.
1: В цикле «О вере и жизни» вы слушали беседы со священником Вячеславом Масиным. Программа из московской студии православного телеканала «Союз».
6: В Екатеринбурге полночь.

0: святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николая, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Силие возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созидание.

воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел, еси жертвы дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды, возношение и все.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные все книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 10. «На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся век, правдою Твоей избави мя и изми мя, преклони ко мне ухо Твое и спаси мя, будем и в Бога защитителя, и вместо крепко спасти мя, яко утверждение мое и прибежище мое еси Ты, Боже мой, избави мя из руки грешного, из руки закона преступного и обидящего, яко Ты еси терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моей я. В Тебе утвердихся от утробы, от чрева матери моей я Ты еси мой покровитель, от Тебе пение мое выну, яко чудо бых многим, и Ты помощник мой крепок, да исполнится уста мое хваление, якогда воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Не отвержи меня во время старости, внегда вскудевати крепости моей, не остави меня, яко реша врази мое мне, истригущие душу мою совещаша вкупе, глаголющие, Бог оставил есть Его, пожените и имите Его, яко несть избавляй. Боже мой, не удалися от меня, Боже мой, в помощь мою вонми, да постыдятся и исчезнут оклеветающие душу мою, да облекутся в стут и срам, ищущие злая мне, аж и всегда возуповаю на Тя и приложу на все.

всякую похвалу Твою. Уста мои возвестят правду Твою весь день спасения Твое, яко не познах книжная, вниду в силе Господне, Господи, помяну правду Тебе единого. Боже мой, им же научил меня от юности моей я, и до ныне возвещу чудеса Твоя, и даже до старости и престарения. Боже мой, не остави меня, донде же возвещу мышцу Твою роду всему грядущему, силу Твою и правду Твою, Боже, даже до вышних еже сотворил меня си величия. Боже, кто подобен Тебе? Елики явил меня си, скорби многие злы, и обращся оживотворил меня си, и от бездн земли возвел меня си, умножил еси на мне величествие Твое, и обращся утешил меня си, и от бездн земли паки возвел меня си, ибо аз исповемся Тебе в людях, Господи, в сосудях псаломских истину Твою, Боже, воспою Тебе в гостях святых Израилев. Возрадуется усне моей, когда воспою Тебе, и душа моя юже еси избавил. Еще же язык мой весь день поучится правде Твоей, егда постыдятся и посрамятся ищущие злая мне. Боже, суд Твой цареве дашь, и правду Твою сыну цареву, судите людям Твоим в правде и нищим Твоим в суде, да восприимут горы мир людям и холме правду, судят нищим людским и спасет сыны убогих, и смирит клеветника, и прибудет с солнцем, и прежде луны рода родов. Снидет, яко дождь на руно, яко капля, каплющая на землю, воссияет во днях его правда и множество мира, донде же отымется луна, и обладает от моря до моря, и от рек до конец вселенной. Пред ним припадут эфиопляне, и в рази его перст полижут, цари и фарсисти и острови дары принесут, цари аравстии и сова дары приведут, и поклонятся ему все цари и земсти, все языцы поработают ему, яко избави нище от сильно и убога, ему же небе помощника, пощадит нищие и убога, и души убогих спасет, от лихвы и от неправды избавит души их, и честно имя его пред ними, и жив будет, и дастся ему от злата аравийского, и помолятся о нем выну, весь день благословят его, будет утверждение на земли, на версе гор, превознесется паче Ливана, плод его, и процветут от града, яко трава земная, будет имя его благословенно вовеки, прежде солнца пребывает имя его, и благословятся в нем вся колено земная, все языцы ублажат его, благословен Господь Бог Израилев, творящий чудеса един, и благословенно имя славы Его вовек и в век века, и исполнится слава Его вся земля, буди, буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Коль благ Бог Израилев правым сердцем, мои же в мале не подвижайся нозе, в мале не пролияшися стопы моя, яко возреновах на беззаконные, мир грешников зря, яко несть восклонение в смерти их и утверждение в ране их, в трудех человеческих не суть, из человеки не приимут ран, сего ради удержая гордыня их до конца, одеешися неправду и нечестием своим, изыдет яко и стука неправда их, приидоша в любовь сердца, помыслиша и глаголаша в лукавстве, неправду в высоту глаголаша, положиша на небеси уста своя, и язык их прейди до земли, сего ради обратятся люди и мои сема, и дни исполнения обрящутся в них, и реши, како увиди Бог, и аще есть разум вышним, все сии грешницы и гобзующие век, удержаша богатство, и рех, едовсуя оправдит сердце мое, и умых неповинных руцы мои, и бых язвен весь день, и обличение мое на утренних, аще глаголах повем тако, все роду сынов твоих ему же обещахся, и не пщевах разумейте сие труд есть предо мною, донде же в ниду восвятила Божие, и разумею в последнее их,
обаче зальщение их положил еси им злое, не зложил еси я в нигда разгордешася, как обыша в запустение, внезапу исчезоша, погибоша за беззаконие свое, яко соня восстающего Господи в ограде Твоем, образ их уничижиши, яко разжеся сердце мое, утробы моя изменишася, и ас уничижен и неразумех, скотен бых у Тебе, и ас выну с Тобою, удержал еси руку десную мою, и советом Твоим наставил ме еси, и со славою приял ме еси, чтобы ми есть на небеси, и от Тебе, что восхотел на земли, исчезе сердце мое и плоть моя, Боже, сердце моего, и часть моя Божия вовек, яко все удаляющие из себе от Тебе погибнут, потребил еси всякого любодеющего от Тебе, мне же прилепляйтеся Богове благо есть, полагайте на Господа упование мое, возвестите мне вся хвалы Твоя во братьях, через Сионе. Вскою Боже отринул еси до конца, разгневайся ярость Твоя на овцы, пажите Твое я, помяни сон Твой, Его же стяжал еси сперва, избавил еси же злом достояние Твоего, гора Сион сия в ней же вселился еси, воздвигни руцы Твои на гордыне их в конец, и лика лукавного враг во святем Твоем, и восхвалишися ненавидящие Тя посреди праздника Твоего, положиша знамение Своя, знамение и не познаша, яко во исходе превыше, яко в дубраве древени секирами рассекоша двери Его вкупе, сечевом и оскордом разрушиши и, возжгоша огнем светило Твое, на земле оскверниша жилище имени Твоего, реша в сердце Своем южики и вкупе, приидите и оставим вся праздники Божии от земли, знамение их невидихом, несть к тому пророка, и нас не познают к тому, доколе Боже поносит враг, раздражит противное имя Твое до конца, вскую отвращаешь руку Твою, и десницу Твою от среды недра Твоего в конец. Боже, Царь наш прежде века, садила спасение посреди земли, Ты утвердил еси силою Твоею море, Ты стерл еси главы змеев в воде, Ты сокрушил еси главу змееву, дал еси того брашно людям эфиопским, Ты расторгл еси источники и потоки, Ты сушил еси реки эфамские, Твой есть день и Твоя есть ночь, Ты совершил еси зарю и солнце, Ты сотворил еси вся пределы земли, жатву и весну Ты создал еси я, помянись я, враг поноси Господи, и люди безумнее раздражиши имя Твое, не предашь зверям душу, исповедующуюся Тебе, душу богих Твоих не забуди до конца, призрена завет Твой, яко исполнишеся помрачение земли и домов беззаконий, да не возвратится смиренный посрамлен, нищ и убог восхвалит имя Твое. Восстань, Боже, суди прю Твою, помяни поношение Твое, еже от безумного весь день, не забуди гласа молитвенник Твоих, гордыни ненавидящих Тя взыди выну. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исповемося Тебе, Боже, исповемося Тебе, и призовем имя Твое, повем вся чудеса Твоя, яко приему время, аз правоты воссужду. Растаяся земля, и все живущие на ней, аз утвердих столпы ея. Грех беззаконующим не беззаконуете, и согрешающим не возносите рога, не воздвизайте на высоту рога вашего, и не глаголите на Бога неправду, яко ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор, яко Бог судья есть, сего смиряет и сего возносит, яко чаша в руце Господне, вина нерастворенна, исполн растворения, и уклонет сия в сию, обаче дрожди его, не истощися, и спьют все грешные земли, аз же возрадуюся в век, воспою Богу Иаковлю, и вся роги грешных сломлю, и вознесется рог праведного.
ведом во Иудее Бог, во Израиле вере имя Его, и бысть в мире место Его, и жилище Его в Сионе, там о сокруши крепости луков, оружие и меч и брань, просвещаешь ты дивно от гор вечных, смятошися все неразумнее сердцем, уснуша сном своим, и ничтоже обретоша все мужи и богатства в руках своих, от запрещения Твоего Божия Яковль, воздремаша все шеи на коне, ты страшен еси, и кто противостанет тебе, отто ли гнев твой, с небесе слышен сотворил еси суд, земля убояся и умолча, внегда восстати на суд Богу, спасти вся кроткие земли, яко помышление человеческое исповедство тебе, и останок помышления празднует ти, помолитеся и воздадите Господеве Богу нашему, все, еже окрест Его принесут дары страшному и отъемлющему духе князей, страшному паче царей земных. Гласом моим ко Господу возвах, гласом моим к Богу и внят ми, весь день скорби моей я Бога взысках рукама моима, ночью пред Ним и не прельщен бых, отвержися, утешитеся, душа моя, помянув Бога и возвеселихся, поглумлякся и малодушествовавши дух мой, притвористи стражбы очи мои, смятохся и не глаголах, помыслих дни первые и лето вечное помянух и поучахся, ночью сердцем моим глумлякся и тужаше дух мой, и да вовеки отринет Господь, и не приложит благоволите паки, или до конца милость свою отсечет, сконча глагол от рода в род, еда забудет ущедрите Бог, или удержит во гневе своем щедроты своя, и рех, ныне начахся я измена десницы Вышнего, помянух дела Господня, яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучуся во всех делях Твоих, и в начинаниях Твоих поглумлюся, Боже, во святем путь Твой, кто Бог велий, яко Бог наш, Ты еси Бог, творяя чудеса, сказал еси в людях силу Твою, избавил еси мышцу Твою и люди Твоя, сыны Яковле и Иосифовы. Видишь эти воды, Боже, видишь эти воды и убояшися, смятошися бездны, множество шума вод, глаз даша облацы, ибо стрелы Твоя приходят, глаз грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную, подвижися и трепетно бысь земля, в море путие Твои и стези Твоя в водах многих, и следы Твои не познаются, наставил еси яко овцы люди Твоя, рукою Моисеевою и Аронию. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас! Господи, очисти грехи наши! Владыка, прости беззаконие наше! Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, в милости богатый и в щедротах непостижимый, едини по естеству безгрешен, и нас ради, кроме греха, быв человек, услышав час сей, болезненное мое сие моление, яко нищ и убог есмь от дел благих, и сердце мое смятеся внутрь в мене, ты бы весь и вышний царю, Господи, небесе и земли, яко всю мою юность во гресех и ждих, и вслед похоти плоти моей я ходив, весь смех демонов бых, весь дьяволу последовав, вынув темение сластей валяяся, омрачився бо помышлением от младенства, даже и до ныне, никогда же восхотех сотворить и волю Твою святую, но весь от наветующих мя страстей пленився, смех и поругание демонов бых, никако же во уме помышляя, яко нестерпимый гнев, и же на грешнике прещения Твоего, и лежащую гиену огненную, яко отсюда в отчаяние впады, и никако же в чувстве обращения быв пуст инак, еже от Твоей я дружбы бых, кибо вид греха не соделах, кое дело демонское не содеях, кое деяние студное и блудное не с преимуществом и чаянием совершив, ум воспоминаниями плотскими оскверних, тело смешениями окалях, дух со сложением оскверних, всяк ут окаянные мои плоти служите, и работайте грехом возлюбив. И кто прочее не возрыдает мя окаянного, кто не восплачет мя осужденного, аз бы един, Владыка, ярость Твою прогневах, аз един гнев Твой на мя разжигов, аз един лукавые пред Тобою сотворив, превосшед и препобедив вся от века грешники, несравненно прегрешивы и непрощенно, но понеже многомилостивый, благоутробный есть и человеколюбче, и ожидаешь человеческого обращения, сей я свергаю себе предстрашное и нестерпимое Твое судище, яко же пречистым Твоим ногам, касаяся из глубины души, взываю Ти, очисти, Господи, прости, благоприменителю помилуй немощь мою, преклонися недоумению моему, вонми молению моему, и слез моих не примолчи, прими мя кающегося и заблудшего обрати, обращающегося обойми и молящегося прости. Небо положил еси покаяние праведным, не положил еси прощение несогрешающим, но положил еси покаяние мне грешному, вниже, в негодование Твое содеях, нак и обнажен пред Тобою предстаю, сердцевиче, Господи, исповедай моя грехи. Небо могу возреть и видеть высоту небесную, от тяжести грехов моих сляцаем. Просвети оба очи сердца моего, и дашь мне умиление к покаянию, и сокрушение сердца ко исправлению, да со благою надеждою и истинным уверением к тамошнему миру пойду, хваля и благословя выну все святое имя Твое, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыкой, Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, халсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понеси, и смертью Своею от работы вражи освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоей я, нося вземшая, славы Твоей я сподобит их, от нея же сатана льстивый отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моей я, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, еже глаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель — богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственность,